0: разное. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
3: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
4: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
2: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
7: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
1: Главные новости дня.
2: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.
8: Это
2: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
8: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
2: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
9: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
2: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Ты набрался на цепь?
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. Поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80 всегда, потому что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее. И посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу, люди, которые менее богаты, или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами, поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
12: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
15: Да, миномет отработал.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: Бля, иди попаешь-ка, короче, понял?
14: Бабьешка?
15: Да.
12: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
12: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит, предполагая, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
12: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
17: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
17: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
19: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
21: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные.

0: Информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам и шары.
1: Анастасия Кашуварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
2: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймериз «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
1: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
3: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
6: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
5: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
7: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
5: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
8: Я на войне потерял

0: Но, товарищи, из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... Остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
2: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то. Летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
5: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
4: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
5: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
4: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
5: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет!
7: В эфире «Разбор дня».
6: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
7: Тут кто-то может возразить. Цензуры в сети — это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
6: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
7: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
6: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
7: Ага, отличная аналогия.
6: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
7: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
6: Вот.
7: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет – это абсолютная загадка.
6: Все так.
7: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
6: А IP-адрес – это просто координаты сервера, так?
7: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
6: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
7: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
6: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
7: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
6: Технические средства противодействия угрозам.
7: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
6: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
7: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
6: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
7: Да.
6: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
7: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
6: Что значит почерк для кода?
7: Смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
6: То есть TCPU не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
7: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
6: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
7: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
6: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
7: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
6: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
7: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
6: Но Яндекс и Яндекс.
7: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
6: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
7: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
6: Это, по сути, операционная система внутри системы.
7: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
6: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
7: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
6: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
7: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
6: Потому что у браузера есть свой список доверия.
7: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
6: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
7: Точку.
6: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
7: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
6: Человек посередине.
7: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролирует создатели этого сертификата.
6: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
7: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
6: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
7: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
6: Да, установка такого сертификата на личный ноут — это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
7: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
6: Но подожди, мы же говорим о технарях, будущее. Инженеры, программисты, они с технологиями на «ты».
7: Ну на.
6: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
7: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
6: Запрет на знание?
7: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
6: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
7: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
6: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
7: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
6: 60%. Ого.
7: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
6: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
7: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
6: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
7: Вот это самый болезненный вопрос.
6: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
7: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
6: То есть отваливается доступ к коду?
7: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
6: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
7: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
6: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
7: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
6: Собирают вещи.
7: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
6: Отсюда и массовая утечка мозгов.
7: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
6: Так, интересно.
7: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
6: Идеальную приманку для хакеров.
7: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
6: Это когда базы доставок утекли?
7: Да. Более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
6: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
7: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
6: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
7: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
6: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
7: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
6: Это как в Северной Корее.
7: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
6: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
7: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов. И оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
6: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
7: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
6: Что они делают?
7: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
6: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
7: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
6: А, то есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
7: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
6: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
7: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
6: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
7: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
6: а в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
8: Именно так.
6: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
8: Увы.
6: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
7: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
6: Цена – это изоляция и потеря кадров.
7: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
6: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
7: Да.
6: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
3: Радио «Лента», 15.57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
10: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
9: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета. Ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
8: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
9: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
11: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
9: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
12: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
9: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов-камикадзе, российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов-камикадзе с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
14: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
16: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
14: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
17: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
14: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
14: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
20: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Ну, потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
3: Криминальные новости.
21: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил двух детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и двух девочек 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ВВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
19: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
0: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот эта мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
3: Главные новости дня.
2: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
22: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
2: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикализацию
21: радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
1: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
21: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
5: Шанди.
4: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
5: Шанди.
4: И третий раз.
5: Шанди.
4: Учим китайский легко и весело.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
25: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN-ов, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодиться и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
24: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
26: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их 3. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на потребление товаров.
24: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
27: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю, подписывайтесь на мой телеграм-канал, это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, Это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, не, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Ну, то есть, например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется. Их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
23: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: ПВО на всех не хватит. На саммите

0: ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
0: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
1: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
3: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
1: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
5: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
1: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
1: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и

0: человек. 5 дронов. Нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
1: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
2: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
4: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
1: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
5: 2-я шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
1: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
2: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
6: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну, Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то. Летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
8: Привет.
7: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
8: Угу.
7: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
8: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
7: Да, совершенно базовая мысль.
8: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
7: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
8: Так.
7: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
8: Жестко.
7: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
8: Ого, 13 тысяч адресов.
7: Угу.
8: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
7: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
8: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
7: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
8: 823 миллиардов?
7: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
8: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
7: Согласна.
8: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
7: Например?
8: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
7: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
8: И что вышло?
7: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
8: Ничего себе.
7: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
8: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
7: Это же весь город можно перекопать и обновить.
8: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
7: Угу.
8: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
7: Ну?
8: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
7: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
8: Так-так.
7: Ровно половина от этих миллиардов а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
8: Самые капиталоемкие ресурсы.
7: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
8: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
7: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
8: А ты про отключение в многоэтажках?
7: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
8: Стояк проходит сквозь все этажи.
7: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
8: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
7: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
8: Постановление номер 354.
7: Да. Правило предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
8: Никаких уговоров?
7: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
8: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
7: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
8: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
7: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
8: Тарифные ножницы.
7: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
8: Январь уже дал первую волну роста, на 1,7%.
7: Кажется, что немного.
8: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
7: Угу. Газ, электричество.
8: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
7: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
8: Что там по цифрам?
7: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
8: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
7: Какой?
8: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляции 4, а базовая коммуналка дорожает на 18?
7: Этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
8: Хлеб, молоко.
7: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
8: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
7: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
8: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
7: Да, звучит логично.
8: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
7: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
8: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
7: Угу.
8: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
7: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
8: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
7: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
8: Получается, классический порочный круг.
7: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
8: Старые трубы рвутся все чаще.
7: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
8: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
7: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
8: Разные сценарии для разных областей.
7: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
8: Так.
7: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
8: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
7: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
8: Длительный отток населения.
7: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
8: А сейчас там осталось 30.
7: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
8: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
7: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
8: И где платят лучше всего?
7: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
8: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
7: Возникает вопрос. Почему?
8: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
7: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
8: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
7: Плюс климат.
8: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
7: Оставление в опасности, да.
8: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
7: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
8: Банкротство.
7: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
8: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
7: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
8: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
7: И как это работает для коммунальщиков?
8: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
7: А счета за отопление?
8: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
7: Списывается.
8: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
7: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
8: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
7: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
8: Сейчас так не выйдет?
7: Не выйдет.
8: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 000 000 000 рублей.
7: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
8: Что ты имеешь в виду?
7: что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
8: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
7: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
9: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
1: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
10: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
1: К Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
12: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
13: Они говорят, что он наш.
14: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
12: Да.
14: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
12: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
14: Об этом заявляют многие в Европе.
12: Многие это никто. Конкретно имена...
13: Урсула фон дер
12: Лейн. Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
3: Главные новости дня.
15: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
15: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
17: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
15: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
18: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
19: дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, который, ну, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
15: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
12: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для, сколько, я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
3: Учим китайский вместе.
20: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
21: Чонгуоче.
20: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
21: Чонгуоче.
20: И третий раз.
21: Чонгуоче.
20: Учим китайский. Легко и весело.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
22: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
1: Логистический кризис. Военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
23: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
0: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
1: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
2: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
1: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
2: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
1: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
24: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов Противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать. Чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления. И даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
5: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
24: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
5: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
24: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
6: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
7: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
6: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
1: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
8: С растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
1: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
10: Обществу это неинтересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
3: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
13: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка. И все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка. Еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете, это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации. То есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень, запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще и под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио Лента.
14: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть

0: Чине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций, или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым: что мы найдем, если однажды они все-таки откроются? Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйвас. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйвас не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе, в работе. День может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или наоборот осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот

0: Одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйвас требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
3: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
5: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
4: Но основные неприятности у «Сказка Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
6: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
4: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
7: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
4: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
8: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
4: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже...
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
11: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
10: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
12: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
10: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
10: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
15: общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемые для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
16: Главные новости дня.
10: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом – нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

0: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
1: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
2: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: пойду добраться до тебя.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, отстаивают их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд потока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. Поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем, существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус. как-то так внимательнее. И посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете? Военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь, еще раз, отправляют детей за границу, Люди, которые менее богаты, или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами, поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
12: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
11: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
13: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
14: Бля, размотало просто.
13: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
14: Да, миномета проходил.
13: Они, наверное, как шли, так и...
14: Не попаешь-ка, короче, понял?
13: Бабьешка?
14: Да.
11: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
15: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
11: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
15: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
11: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
16: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
11: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
17: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
11: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
16: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
11: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
18: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
11: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
19: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
20: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любого. любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
19: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
2: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
19: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
21: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для лебелизации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
22: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
11: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
23: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
11: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающие, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащие с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
1: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
11: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
4: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то летают.

0: реализация осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
3: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
2: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
4: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
2: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
4: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет!
6: В эфире «Разбор дня».
5: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
6: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети – это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
5: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
6: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
5: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
6: Ага, отличная аналогия.
5: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в

0: зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
1: Да-да-да. И провайдер, ну, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
0: Вот.
1: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет, это абсолютная загадка.
0: Все так.
1: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, ну, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
0: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
1: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
0: Слушай, ну это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
1: Вот именно. Заблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
0: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
1: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
0: Технические средства противодействия угрозам.
1: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
0: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
1: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
0: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку, незнакомый пропускал.
1: Да.
0: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
1: Не совсем скрывают, потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
0: Что значит почерк для кода?
1: Ну смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
0: А, то есть TCPU не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
1: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
0: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
1: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
0: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
1: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
0: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
1: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
0: Но Яндекс и Яндекс.
1: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
0: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
1: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
0: Это, по сути, операционная система внутри системы.
1: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
0: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
1: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
0: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
1: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
0: Потому что у браузера есть свой список доверия.
1: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
0: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
1: Точку.
0: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
1: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки «man in the middle».
0: Человек посередине.
1: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
0: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
1: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
0: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
1: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
0: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
1: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
0: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
1: Ну на.
0: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
1: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
0: Запрет на знание?
1: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
0: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
1: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
0: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
1: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
0: 60%. Ого.
1: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
0: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
1: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
0: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
1: Вот это самый болезненный вопрос.
0: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
1: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
0: То есть отваливается доступ к коду?
1: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
0: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
1: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
0: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
1: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
0: Собирают вещи.
1: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
0: Отсюда и массовая утечка мозгов.
1: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
0: Так, интересно.
1: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
0: Идеальную приманку для хакеров.
1: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
0: Это когда базы доставок утекли?
1: Да. Более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавится еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
0: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
1: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
0: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
1: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
0: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
1: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
0: Это как в Северной Корее.
1: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
0: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
1: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
0: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
1: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
0: Что они делают?
1: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
0: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
1: Обычный туннель ТСПУ знает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы, например, к серверам Microsoft или Apple.
0: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
1: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
0: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
1: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
0: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
1: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
0: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
1: Именно так.
0: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
1: Увы.
0: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
1: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
0: Цена – это изоляция и потеря кадров.
1: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
0: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
1: Да.
0: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
4: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
3: Но основные неприятности у «Сказка Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
5: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
3: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
6: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
3: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
7: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
3: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям, без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
9: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
10: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
12: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
10: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
10: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
10: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
16: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
2: Криминальные новости.
17: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил 2 детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и 2 девочек 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он 3 был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ОВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
15: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
18: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был – Молох. которому приносились дети в жертву, сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Главные новости дня.
19: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
20: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
19: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
21: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
19: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
22: Шанди.
2: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
22: Шанди.
2: И третий раз.
22: Шанди.
2: Учим китайский легко и весело.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: –
0: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
1: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее. Вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2, что ли, раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
0: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
4: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере и сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в отделении рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на предъявление товаров.
0: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
5: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифра вообще занималась. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
23: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
24: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет в завершение, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
19: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
19: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
24: А, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
19: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
6: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
19: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Солдатская почта.
19: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
7: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
19: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
8: Больно. Я не могу, блядь, накрылся диан, нас еб***ь, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных спорт. Потом война.
19: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
8: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
19: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
9: Я на войне потерял Но, товарищи, из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
19: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.

0: укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
1: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
2: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
1: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
3: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
1: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
4: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то. Летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
1: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
7: Привет.
6: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
7: Угу.
6: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
7: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
6: Да, совершенно базовая мысль.
7: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
6: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
7: Так.
6: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
7: Жестко.
6: И знаешь,

0: что по-настоящему пугает. Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
1: Ого! 13 тысяч адресов.
0: Угу.
1: Слушай, ну для понимания масштаба это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
0: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
1: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
0: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
1: 823 миллиардов?
0: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
1: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
0: Согласна.
1: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
0: Например?
1: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
0: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
1: И что вышло?
0: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
1: Ничего себе.
0: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
1: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
0: Это же весь город можно перекопать и обновить.
1: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
0: Угу.
1: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
0: Ну?
1: Есть же стереотип, что должники – это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
0: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
1: Так-так.
0: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
1: Самые капиталоемкие ресурсы.
0: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
1: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
0: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
1: А, ты про отключение в многоэтажках?
0: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
1: Стояк проходит сквозь все этажи.
0: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
1: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
0: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
1: Постановление номер 354.
0: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
1: Никаких уговоров?
0: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
1: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
0: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
1: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
0: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
1: Тарифные ножницы.
0: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
1: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
0: Как Кажется, что немного.
1: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
0: Угу. Газ, электричество.
1: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
0: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
1: Что там по цифрам?
0: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
1: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
0: Какой?
1: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляции 4, а базовая коммуналка дорожает на 18?
0: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
1: Ну да, хлеб, молоко.
0: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
1: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
0: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
1: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
0: Ну да, звучит логично.
1: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
0: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
1: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
0: Угу.
1: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
0: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
1: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
0: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
1: Получается, классический порочный круг.
0: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
1: Старые трубы рвутся все чаще.
0: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
1: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
0: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
1: Разные сценарии для разных областей.
0: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
1: Так.
0: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
1: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
0: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
1: Длительный отток населения.
0: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
1: А сейчас там осталось 30.
0: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
1: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
0: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
1: И где платят лучше всего?
0: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
1: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
0: Возникает вопрос. Почему?
1: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
0: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
1: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
0: Плюс климат.
1: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
0: Оставление в опасности, да.
1: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
0: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
1: Банкротство.
0: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
1: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
0: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
1: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
0: И как это работает для коммунальщиков?
1: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
0: А счета за отопление?
1: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
0: Списывается.
1: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
0: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
1: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
0: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
1: Сейчас так не выйдет?
0: Не выйдет.
1: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
0: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
0: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
4: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
3: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
5: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
3: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
7: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
8: Говорят, что он наш.
9: Что дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
7: Да.
9: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
7: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
9: Об этом заявляют многие в Европе.
7: Многие это никто. Конкретно имена...
10: Урсула фон дер Лейн.
7: Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
2: Главные новости дня.
11: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
11: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
13: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
11: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
14: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
15: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
11: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
16: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для, сколько, я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
17: Учим китайский вместе.
18: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
19: Чонгуоче.
18: Еще раз. Китайская машина по-китайски будет
19: Чонгоче.
18: И третий раз.
19: Чонгоче.
18: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
21: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
20: Логистический кризис. Военкор Котенок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
22: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
23: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
24: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся океан, нас ебать, с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Вот он и война,
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
0: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
1: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
21: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
20: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
21: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
21: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
4: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
3: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
4: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
3: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
8: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
3: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
1: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать. Не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомни. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
7: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складывается складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка, и все это на прочном фундаменте закона Иерофанта, пятерка. Еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете? Это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации, то есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень, запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйваз. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйваз не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе, в работе. День может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или наоборот осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства. И от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйвас требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.

0: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
3: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
2: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовые.

0: новую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета. Ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
1: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
0: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
2: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
0: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
3: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
0: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше 1 000 000 человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки.
7: Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
8: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
7: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
9: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
7: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
10: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
7: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
13: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса, вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизируют, так скажем, обстановку.
11: Главные новости дня.
7: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом – нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

0: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
1: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
2: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Leute, da brauchst du nicht.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, отстаивают их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да? Вот похоже, что это уже стало всех доставать. Ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу. Чего бы, конечно, хотелось избежать. Поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час Х не стукнет, не стучит, да, час Х – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Мы будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете? Военкоматы – хорошее место. Пожарные службы – хорошее место. МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то даже пусть младшую медицинскую специальность. реальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
12: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Тут сюда раз, два, три миномета, походу.
15: Да, миномет отработал.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: И бабьёшка, короче, понял?
14: Бабьёшка?
15: Да.
12: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
12: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
12: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
17: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
17: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
19: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Военкор котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
22: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам и шары.
21: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
1: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
21: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для лебелизации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
4: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
12: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
23: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
12: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающие, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащие с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
5: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять... скольких штурмовиков я видел, это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
12: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
6: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
12: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Говорят военкоры.
21: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают

0: Москва важнее всех.
1: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
0: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете. Обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
1: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
0: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
3: Всем привет!
4: В эфире «Разбор дня».
3: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
4: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети — это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
3: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
4: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
3: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
4: Ага, отличная аналогия.
3: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
4: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
3: Вот.
4: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет — это абсолютная загадка.
3: Все так.
4: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
3: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
4: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
3: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
4: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
3: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
4: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.

0: технические средства противодействия угрозам.
1: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
0: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
1: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
0: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
1: Да.
0: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
1: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
0: Что значит почерк для кода?
1: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
0: А, то есть TCPU не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
1: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
0: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
1: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
0: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
1: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
0: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
1: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
0: Но Яндекс и Яндекс.
1: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
0: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
1: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
0: Это, по сути, операционная система внутри системы.
1: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
0: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
1: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
0: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
1: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
0: Потому что у браузера есть свой список доверия.
1: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
0: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
1: Точку.
0: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
1: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
0: Человек посередине.
1: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролирует создатели этого сертификата.
0: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
1: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
0: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
1: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
0: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
1: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. легальная возможность читать зашифрованные сессии.
0: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущее. Инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
1: Ну на.
0: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
1: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическая. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
0: Запрет на знание?
1: Да, запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
0: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
1: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
0: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
1: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
0: 60%. Ого.
1: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
0: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
1: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
0: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
1: Вот это самый болезненный вопрос.
0: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
1: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
0: То есть отваливается доступ к коду?
1: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
0: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
1: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
0: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
1: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
0: Собирают вещи.
1: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
0: Отсюда и массовая утечка мозгов.
1: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
0: Так, интересно.
1: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
0: Идеальную приманку для хакеров.
1: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
0: Это когда базы доставок утекли?
1: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
0: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
1: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
0: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
1: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
0: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
1: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
0: Это как в Северной Корее.
1: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
0: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
1: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов. И оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
0: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
1: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
0: Что они делают?
1: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов — это протокол XLS Reality.
0: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
1: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы, например, к серверам Microsoft или Apple.
0: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
1: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
0: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
1: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
0: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
1: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
0: А в другой — цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
1: Именно так.
0: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
1: Увы.
0: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP. Потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров. Потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
1: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
0: Цена – это изоляция и потеря кадров.
1: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
0: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
1: Да.
0: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Ленд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать
4: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
3: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти 1/2 нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
5: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
3: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
6: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
3: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
7: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на 5-й день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
3: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшие. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? 1 000 000 человек. 1 000 000 живых людей с детьми, с родителями, с бабушками живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
9: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
11: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
9: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
12: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
9: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
9: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
15: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Ну, потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет в российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
2: Криминальные новости.
16: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил двух детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и двух девочек 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ОВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
17: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это вал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Главные новости дня.
18: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
19: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
18: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
20: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
18: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе.
22: Как по-китайски будет слово «бог»?
23: Шанди.
22: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
23: Шанди.
22: И третий раз.
23: Шанди.
22: Учим китайский легко и весело.
24: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
25: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
26: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN-ов, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
25: юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
0: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере, сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ о рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на приобретение товаров.
25: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
1: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, не, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Максе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
24: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
3: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
18: Эти слова неоднозначно восприняли ЗЭТ военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
18: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
3: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
18: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
5: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
18: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Солдатская почта.
18: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
6: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
18: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
7: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся океан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
18: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
7: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
18: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
8: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
18: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
18: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
9: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
18: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
10: Вторая шерна произошла, и

0: иначе, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
1: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
2: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это. Ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
5: Привет.
4: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
5: Угу.
4: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
5: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
4: Да, совершенно базовая мысль.
5: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
4: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж открывать почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
5: Так.
4: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
5: Жестко.
4: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
5: Ого, 13 тысяч адресов.
4: Угу.
5: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
4: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
5: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
4: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
5: 823 миллиардов?
4: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
5: Слушай, ну вот эта цифра 823

0: 3 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
1: Согласна.
0: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
1: Например?
0: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
1: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
0: И что вышло?
1: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
0: Ничего себе.
1: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
0: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
1: Это же весь город можно перекопать и обновить.
0: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
1: Угу.
0: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
1: Ну?
0: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
1: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
0: Так-так.
1: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
0: Самые капиталоемкие ресурсы.
1: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
0: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
1: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
0: А ты про отключение в многоэтажках?
1: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
0: Стояк проходит сквозь все этажи.
1: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
0: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
1: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
0: Постановление номер 354.
1: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
0: Никаких уговоров?
1: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
0: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
1: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
0: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
1: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
0: Тарифные ножницы.
1: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
0: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
1: Кажется, что немного.
0: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
1: Угу. Газ, электричество.
0: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
1: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
0: Что там по цифрам?
1: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
0: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
1: Какой?
0: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4, а базовая коммуналка дорожает на 18?
1: Ну, Этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
0: Ну да, хлеб, молоко.
1: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
0: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
1: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
0: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
1: Ну да, звучит логично.
0: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
1: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
0: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
1: Угу.
0: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
1: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
0: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
1: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
0: Получается, классический порочный круг.
1: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
0: Старые трубы рвутся все чаще.
1: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
0: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
1: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
0: Разные сценарии для разных областей.
1: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
0: Так.
1: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
0: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
1: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
0: Длительный отток населения.
1: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
0: А сейчас там осталось 30.
1: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
0: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
1: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
0: И где платят лучше всего?
1: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
0: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
1: Возникает вопрос. Почему?
0: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
1: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
0: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
1: Плюс климат.
0: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
1: Оставление в опасности, да.
0: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
1: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
0: Банкротство.
1: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
0: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебное.
1: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
0: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг, но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
1: И как это работает для коммунальщиков?
0: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
1: А счета за отопление?
0: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
1: Списывается.
0: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
1: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
0: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
1: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
0: Сейчас так не выйдет?
1: Не выйдет.
0: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
1: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
1: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
4: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
3: Армянский политолог Микаэль Золян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Золян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Золян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
5: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
3: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
7: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом сдал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая там информация идет в СМИ?
8: Они говорят, что он наш. Что
9: дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
7: Да.
9: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
7: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
9: Об этом заявляют многие в Европе.
7: Многие это никто. Конкретно имена...
10: Урсула фон дер Лейн.
7: Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
2: Главные новости дня.
11: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
12: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
11: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
13: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
11: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
14: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
11: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
15: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
11: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
16: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для, сколько, я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразэс, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
17: Учим китайский вместе.
18: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
19: Чонгуоче.
18: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
19: Чонгуоче.
18: И третий раз.
19: Чонгуоче.
18: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
0: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы и флага над Рейхстагом». Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
20: Логистический кризис, военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
21: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
22: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
23: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
23: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
24: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
20: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
0: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
20: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
0: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
0: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
4: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Но вы же видите, каждый божий день.
3: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
4: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
3: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
7: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
3: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
10: Обществу это неинтересно. Им интересны победы, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами.
24: те разговоры в дороге всегда шепотом, так, чтобы еле было слышно, чтобы услышать писк, свист, жужжание, желательно метров за 300, а иногда и за километр, поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей, из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов, а остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
8: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складывается все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка. И все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка, еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете, это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. практическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации. То есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень, запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
8: Красный карлик на радио «Лента».
6: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйвас. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйвас не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе. В работе день может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или, наоборот, осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйвас требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
13: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением орешника. Москва дает понять, что готова к еще более

0: Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской ее части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
3: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
2: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов.

0: миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
1: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
0: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
2: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
0: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
3: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
0: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал? Сколько до него идти? Что брать с собой? Как вести детей, не теряя времени на раздумья? Потому что прилетало. В реальные жилые дома. К реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
6: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе $100 за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
8: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
6: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
6: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
12: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
10: Главные новости дня.
6: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода. Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
13: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
6: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
14: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
6: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Pode não gosto de ti.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставляют их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время на какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80 всегда, потому что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус. как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то Ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами, поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
12: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
15: Да, миномет отработал.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: Баба-Ёшка, короче, понял?
14: Баба-Ёшка?
15: Да.
12: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
12: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
12: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
17: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
17: А, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
19: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
21: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам и шары.
20: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
1: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймерис «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
20: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
22: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
12: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
23: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
12: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
12: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то. Летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
12: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
7: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
20: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
7: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку.

0: ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет!
3: В эфире «Разбор дня».
2: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
3: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети — это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
2: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
3: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
2: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
3: Ага, отличная аналогия.
2: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
3: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
2: Вот.
3: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет — это абсолютная загадка.
2: Все так.
3: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
2: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
3: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
2: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
3: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
2: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
3: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
2: Технические средства противодействия угрозам.
3: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
2: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
3: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
2: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
3: Да.
2: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
3: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого

0: Протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
1: Что значит почерк для кода?
0: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
1: А, то есть TCP не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
0: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
1: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
0: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
1: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
0: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
1: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
0: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
1: Но Яндекс и Яндекс.
0: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
1: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
0: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
1: Это, по сути, операционная система внутри системы.
0: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
1: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
0: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
1: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
0: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
1: Потому что у браузера есть свой список доверия.
0: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
1: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
0: Точку.
1: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
0: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
1: Человек посередине.
0: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
1: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
0: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
1: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
0: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
1: Да, установка такого сертификата на личный ноут — это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
0: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
1: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущее. Инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
0: Ну на.
1: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик? Не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
0: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическая. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
1: Запрет на знание?
0: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
1: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
0: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
1: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видит видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди, даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
0: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
1: 60%. Ого.
0: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
1: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
0: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
1: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
0: Вот это самый болезненный вопрос.
1: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
0: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
1: То есть отваливается доступ к коду?
0: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
1: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
0: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
1: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
0: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
1: Собирают вещи.
0: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
1: Отсюда и массовая утечка мозгов.
0: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
1: Так, интересно.
0: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
1: Идеальную приманку для хакеров.
0: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
1: Это когда базы доставок утекли?
0: Да. Более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
1: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
0: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
1: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
0: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
1: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
0: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
1: Это как в Северной Корее.
0: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
1: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
0: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов. И оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
1: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
0: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
1: Что они делают?
0: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
1: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
0: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
1: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
0: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
1: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
0: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
1: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
0: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
1: А в другой – цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
0: Именно так.
1: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
0: Увы.
1: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP, потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров, потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
0: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально, но главный вопрос – какова цена?
1: Цена – это изоляция и потеря кадров.
0: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
1: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
0: Да.
1: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
4: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
3: Но основные неприятности у «Сказка-Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета. Ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
5: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
3: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
6: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
3: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
7: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на 5-й день войны. Но во 2-й симуляции у Литвы и Германии были 1000 современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более 1/3 российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
3: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? 1 000 000 человек. 1 000 000 живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
9: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
11: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
9: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
12: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
9: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
9: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
15: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
2: Криминальные новости.
16: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил 2 детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и 2 девочек 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. С Судимо военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ОВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотня. Тень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
14: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
17: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Главные новости дня.
18: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
19: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
18: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
20: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
18: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
22: Шанди.
21: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
22: Шанди.
21: И третий раз.
22: Шанди.
21: Учим китайский легко и весело.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
24: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
25: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
24: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
26: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их 3. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в определении рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на привлечение товаров.
24: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
0: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется. Их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифра вообще занималась. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
23: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
18: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
1: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
18: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
3: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
18: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
1: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
18: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
4: Растущие возможности дальних ударов Украины они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
18: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Солдатская почта.
18: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
5: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
18: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
6: Боль такая, что я не могу, блядь, накрылся диан, нас ебать, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости торчат, все с разных сторон. Потом война.
18: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
6: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
18: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
7: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
18: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
18: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
8: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
18: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
9: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
18: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
7: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов.

0: пациент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
1: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
4: Привет.
3: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
4: Угу.
3: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
4: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
3: Да, совершенно базовая мысль.
4: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
3: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
4: Так.
3: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
4: Жестко.
3: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
4: Ого, 13 тысяч адресов.
3: Угу.
4: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
3: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
4: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
3: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
4: 823 миллиардов?
3: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
4: Слушай, ну вот эта цифра, 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
3: Согласна.
4: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
3: Например?
4: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
3: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
4: И что вышло?
3: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
4: Ничего себе.
3: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
4: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
3: Это же весь город можно перекопать и обновить.

0: По сути, да, полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
1: Угу.
0: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
1: Ну?
0: Есть же стереотип, что должники – это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
1: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
0: Так-так.
1: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
0: Самые капиталоемкие ресурсы.
1: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
0: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
1: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
0: А ты про отключение в многоэтажках?
1: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
0: Стояк проходит сквозь все этажи.
1: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
0: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
1: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
0: Постановление номер 354.
1: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
0: Никаких уговоров?
1: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
0: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
1: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
0: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
1: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
0: Тарифные ножницы.
1: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
0: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
1: Кажется, что немного.
0: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
1: Угу. Газ, электричество.
0: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
1: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
0: Что там по цифрам?
1: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
0: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
1: Какой?
0: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляции 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
1: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
0: Ну да, хлеб, молоко.
1: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
0: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
1: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
0: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
1: Ну да, звучит логично.
0: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
1: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
0: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
1: Угу.
0: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
1: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
0: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
1: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
0: Получается, классический порочный круг.
1: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
0: Старые трубы рвутся все чаще.
1: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
0: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
1: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
0: Разные сценарии для разных областей.
1: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
0: Так.
1: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
0: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
1: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
0: Длительный отток населения.
1: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
0: А сейчас там осталось 30.
1: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
0: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
1: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
0: И где платят лучше всего?
1: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
0: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
1: Возникает вопрос. Почему?
0: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
1: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
0: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
1: Плюс климат.
0: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
1: Оставление в опасности, да.
0: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
1: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
0: Банкротство.
1: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
0: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
1: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
0: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
1: И как это работает для коммунальщиков?
0: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
1: А счета за отопление?
0: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
1: Списывается.
0: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги навсегда изъяты из оборота.
1: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
0: Автоматизировать взыскание. тот самый цифровой капкан.
1: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик, можно сказать, я не получал, потерялась.
0: Сейчас так не выйдет?
1: Не выйдет.
0: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
1: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
1: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
4: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
3: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
5: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
3: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
7: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом задал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
8: Говорят, что он наш.
9: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
7: Да.
9: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
7: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
9: Об этом заявляют многие в Европе.
7: Многие — это никто. Конкретно имена...
8: Урсула фон дер Ляйен.
7: Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
2: Главные новости дня.
10: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
10: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
12: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
10: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
10: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
10: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
15: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для, сколько, я уже не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
16: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
18: Чонгуоче.
17: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
18: Чонгуоче.
17: И третий раз.
18: Чонгуоче.
17: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
20: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
19: Логистический кризис, военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
0: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
21: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
22: Боль. Я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
22: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. Их 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
23: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
20: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
19: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
20: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
19: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
20: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
4: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет в завершение, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
3: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
4: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Но это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
3: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
7: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
3: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
9: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество. Кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
11: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний. Это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка, и все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка, еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете? Это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической и бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации. То есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень, запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. диверсанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще и под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
10: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
2: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйваз. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйваз не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе. В работе день может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или наоборот осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйваз требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
6: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар. в том числе с применением орешника. Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет.

0: какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт «Балтийск». Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
3: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
2: Но основные неприятности у «Сказка Лэнд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
4: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефть.

0: стоимости продуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
1: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
2: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
1: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
3: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
1: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал? Сколько до него идти? Что брать с собой? Как вести детей, не теряя времени на раздумья? Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям, без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах, без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
7: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
6: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов, как минимум частично, может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе 100 долларов за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
8: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
6: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
9: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
6: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
12: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но тем не менее формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что в принципе, если даже, так скажем, там западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но тем не менее он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
10: Главные новости дня.
6: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом – нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

0: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
1: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
2: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Пойду на власти.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов. Влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных. И обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд потока российских мужчин за границу. Созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. А поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Мы будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но, увы, в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их год. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать в окопах или в полях Украины. Нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь, еще раз, отправляют детей за границу Люди, которые менее богаты, или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами, поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
12: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: Четыре, два, три, четыре, пять, шесть. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
15: Да, миномет отработал.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: Попаешка, короче, понял?
14: Бабьешка?
15: Да.
12: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
12: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит, предполагая, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
12: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
17: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
17: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
19: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
21: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любого. любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам шары.
20: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
1: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймери с «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
20: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для лебелизации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
22: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
12: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
23: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
12: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащие с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
12: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то. Летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
12: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
7: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
20: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
7: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
7: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть

0: торопитесь. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
2: Всем привет!
3: В эфире «Разбор дня».
2: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
3: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети — это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
2: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
3: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
2: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
3: Ага, отличная аналогия.
2: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
3: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
2: Вот.
3: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет — это абсолютная загадка.
2: Все так.
3: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
2: А IP-адрес — это просто координаты сервера, так?
3: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
2: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
3: Вот именно. Заблокировали один адрес, сервис моментально переехал на другой.
2: Приложение обновилось за секунду, и туннель снова открыт.
3: Точно. Против крупных сервисов это вообще не работало. И тогда вот тут начался этот технический сдвиг. Пошло массовое внедрение оборудования, которое называется ТСПУ.
2: Технические средства противодействия угрозам.
3: Ага. Физически это такие огромные серверные шкафы, реально черные ящики, которые государство обязало абсолютно всех операторов связи поставить на своих узлах.
2: То есть через эти железные коробки теперь принудительно льется весь интернет-трафик в стране?
3: Весь до единого байта. И главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
2: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
3: Да.
2: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
3: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
2: Что значит почерк для кода?
3: Смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
2: А, то есть TCPU не читает сообщения, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
3: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
2: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
3: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
2: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Закрыть выход — это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
3: А вот тут можно...

0: можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
1: Это СПбГУ, ИТМО, Политех.
0: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс.Браузер.
1: Но Яндекс и Яндекс.
0: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
1: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
0: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
1: Это, по сути, операционная система внутри системы.
0: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
1: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
0: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
1: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
0: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
1: Потому что у браузера есть свой список доверия.
0: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
1: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
0: Точку.
1: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
0: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
1: Человек посередине.
0: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролирует создатели этого сертификата.
1: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет...
0: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
1: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
0: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
1: Да, установка такого сертификата на личный ноут — это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
0: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
1: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущие инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
0: Ну на.
1: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик? Не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
0: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.
1: Запрет на знание?
0: Да. Запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
1: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
0: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
1: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
0: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
1: 60%. Ого.
0: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
1: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
0: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
1: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
0: Вот это самый болезненный вопрос.
1: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
0: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
1: То есть отваливается доступ к коду?
0: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
1: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
0: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
1: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
0: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
1: Собирают вещи.
0: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
1: Отсюда и массовая утечка мозгов.
0: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
1: Так, интересно.
0: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
1: Идеальную приманку для хакеров.
0: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
1: Это когда базы доставок утекли?
0: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавятся еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
1: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
0: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
1: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
0: Очень точный образ. Система радиоконтроля делает граждан абсолютно беззащитными.
1: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
0: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
1: Это как в Северной Корее.
0: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
1: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
0: Да. Физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
1: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
0: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
1: Что они делают?
0: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
1: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
0: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскирует его под легальные запросы. Например, к серверам Microsoft или Apple.
1: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
0: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
1: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
0: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка-Ленд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
4: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
3: Но основные неприятности у «Сказка-Ленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
5: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
3: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические политической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО, риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
5: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
3: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
6: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
3: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в «Пятерочку», между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу. Уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
9: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
8: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
10: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
8: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
11: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
8: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
12: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
8: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
14: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо, потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
2: Криминальные новости.
15: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил двух детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и двух девочек. 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ВВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Епископ Питирим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
16: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Главные новости дня.
17: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
18: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
17: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
19: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
17: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
21: Шанди.
20: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
21: Шанди.
20: И третий раз.
21: Шанди.
20: Учим китайский легко и весело.
22: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
24: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее. Вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в 2 раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные.
23: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
0: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере, сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные в ФЗ о рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит? Скажу вам открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на предъявление товаров.
23: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
1: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, не, в Нельзяграме уже давно, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется, и их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифры вообще занимался. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
22: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
17: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
4: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
17: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
17: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
4: А, конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
17: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
3: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
17: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Солдатская почта.
17: Живые и мертвые. Военный с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
6: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
17: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
7: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разной стороны. Потом война.
17: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
7: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь, вот 10 метров, и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
17: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
9: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
17: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
8: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
17: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
10: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
17: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
9: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
17: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
11: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
17: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
13: Привет!
12: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
13: Угу.
12: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
13: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
12: Да, совершенно базовая мысль.
13: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
12: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на

0: Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
1: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
0: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
1: 823 миллиардов?
0: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
1: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
0: Согласна.
1: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
0: Например?
1: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
0: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
1: И что вышло?
0: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
1: Ничего себе.
0: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
1: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
0: Это же весь город можно перекопать и обновить.
1: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
0: Угу.
1: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
0: Ну?
1: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
0: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
1: Так-так.
0: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
1: Самые капиталоемкие ресурсы.
0: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
1: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
0: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
1: А ты про отключение в многоэтажках?
0: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
1: Стояк проходит сквозь все этажи.
0: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
1: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
0: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
1: Постановление номер 354.
0: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
1: Никаких уговоров?
0: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
1: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
0: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
1: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
0: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
1: Тарифные ножницы.
0: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
1: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
0: Кажется, что немного.
1: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
0: Угу. Газ, электричество.
1: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя.

0: прямо через январскую квитанцию.
1: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
0: Что там по цифрам?
1: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
0: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
1: Какой?
0: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
1: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
0: Ну да, хлеб, молоко.
1: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
0: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
1: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
0: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
1: Ну да, звучит логично.
0: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
1: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
0: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
1: Угу.
0: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
1: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
0: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
1: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
0: Получается, классический порочный круг.
1: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
0: Старые трубы рвутся все чаще.
1: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
0: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
1: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
0: Разные сценарии для разных областей.
1: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
0: Так.
1: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
0: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
1: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
0: Длительный отток населения.
1: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
0: А сейчас там осталось 30.
1: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
0: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
1: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
0: И где платят лучше всего?
1: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
0: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
1: Возникает вопрос. Почему?
0: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
1: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
0: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
1: Плюс климат.
0: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
1: Оставление в опасности, да.
0: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
1: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
0: Банкротство.
1: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
0: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
1: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
0: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
1: И как это работает для коммунальщиков?
0: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
1: А счета за отопление?
0: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
1: Списывается.
0: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
1: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
0: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
1: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
0: Сейчас так не выйдет?
1: Не выйдет.
0: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
1: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
1: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
4: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
3: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
5: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
3: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин прокомментировал сообщение о падении дрона в Румынии, заявив, что не понимает, о чем идет речь.
7: Вы меня слышите или нет? Я даже не понимаю, о чем идет речь. Вот я перед входом в зал, мне говорят, знаете, что дрон какой-то, дрон залетел в Румынию. Я говорю, не знаю, что за дрон. Ну вот скажите мне, какая-то информация идет в СМИ.
8: Говорят, что он наш.
9: Дрон сегодня врезался в жилой дом в Румынии.
7: Да.
9: В Румынии говорят о том, что это российский дрон.
7: Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон?
9: Об этом заявляют многие в Европе.
7: Многие — это никто. Конкретно имена...
8: Урсула фон дер Лейн.
7: Не знаю, госпожа фон дер Лейн не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.
2: Главные новости дня.
10: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
11: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
10: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
12: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
10: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
13: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
10: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
14: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
10: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о экономических рисках для Армении при возможном вступлении в Евросоюз.
15: Значит, низкие цены на энергоносители. Ну, 600 там евро в Европе и 150 там с небольшим для сколько, я уж не помню. Но несравнимая величина для Армении. Но я перечисляю все подряд. Все всегда говорят, а вот энергоноситель. Это важно, но это не единственный плюс, не единственное преимущество. Так, значит, теперь активное инвестирование. Вот по данным банка Евразес, за накопленные инвестиции в Армению 4,9 миллиарда долларов. Из них 86% российского происхождения. И это без учета капиталов российского происхождения.
16: Учим китайский вместе.
17: Как сказать по-китайски «китайская машина»?
18: Чонгоче.
17: Еще раз. «Китайская машина» по-китайски будет
18: Чонгоче.
17: И третий раз.
18: Чонгоче.
17: Учим китайский. Легко и весело.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Алексей Чедаев о том, почему нужно хотя бы на время остановить спецоперацию на Украине.
20: Если бы украинская война прекратилась завтра, я бы только радовался. Нет у меня вот этого «до победы» и флага над Рейхстагом. Опять-таки, выручила установка, принятая еще в самом начале. Не превратиться в бенефициара войны, не зарабатывать на ней, не делать на ней карьеру и так далее. Противник показал нам наши слабости, а также помог переоценить по-новому то, что мы считали своей силой. По-хорошему, я за то, чтобы взять паузу и как следует сосредоточиться, приготовившись к неизбежному следующему раунду. Да, никто не отказался от идеи нас обнулить, разобрать и раздербанить. И никакая ядерка не гарантирует нашей безопасности. Вектор развития технологий как раз и направлен на то, чтобы опровергнуть этот последний аргумент. Нам надо пересобраться, переструктурировать себя для этой новой реальности. В первую очередь поработать со скоростью. Мы недопустимо медленные даже в реагировании, не говоря уже о проактивных действиях. Нам надо строить по-новому и армию, и военно-промышленный комплекс, и гражданскую промышленность, и особенно технологический сектор, включая и науку.
19: Логистический кризис, военкор Котинок о последствиях огневого контроля противником трассы Ростов-Крым.
21: Первое. Сокращение объема логистики через данный сухопутный коридор приведет к ее увеличению через Крымский мост. Соответственно, стратегически важная артерия вновь будет проходить через бутылочное горлышко, крайне уязвимое для ударов в условиях, когда Украина активно экспериментирует с производством баллистических ракет и развивает направление безэкипажных брандеров. Существует вероятность того, что это заранее просчитанный сценарий. Второе. За последние недели украинские силы поставили нас перед фактом расширения зоны огневого контроля дважды. Сначала на 100 километров с использованием стандартных «Хорнетов», затем на 160 с использованием модифицированных версий. Это намеренный расчет. Системе кажется, что она принимает какие-то меры и решает проблему, но следом появляется новый вызов. Нет никакой гарантии того, что зона огневого контроля не расширится еще больше, и охота на любой логистический транспорт не будет происходить уже на территории Краснодарского края и северной центральной части Крыма. Я не нагнетаю, но это большие проблемы. Надеюсь, они не переломят спину верблюда.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Живые и мертвые. Военный с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
22: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
3: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1.5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
23: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диан, нас с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
3: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
23: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
3: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
24: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
3: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Москва важнее всех. Военкор – канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
20: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взор «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
19: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
20: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке, вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка – уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос – когда?
19: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
20: Теперь к их нанесению подключились дроны «Камикадзе», которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажи перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
0: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый Божий день.
3: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
1: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
0: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
3: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
4: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
3: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
8: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге
24: всегда шепотом, так, чтобы еле было слышно, чтобы услышать писк, свист, жужжание, желательно метров за 300, а иногда и за километр, поутру, когда воздух разряженный. И я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
3: Приветствую вас. Прогноз на 31 мая, последний день весны. И что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь нам приносят монументальную царственную энергию четвертого аркана, император. Потому что в системе матрицы Ладини 31 дает в сумме четверочку. В этот уникальный день круг замыкается, потому что железная воля, структура, власть и ответственность императора соединяются с общим фоном мая. Пятый аркан – иерофант, который требует соблюдения законов, традиций и передачи мудрости. В этот день вы призваны стать абсолютным хозяином своей жизни. Это лидер, который твердо стоит на ногах, готов принимать судьбоносные, глобальные решения. Но главное событие такого дня – долгожданный пик мощного полнолуния в знаке Стрельца. Луна у нас полностью освещена на 100% и создает в пространстве невероятный энергетический взрыв. Стрелец – знак расширения горизонтов, высших знаний, это масштабные цели, авторитет, знак огня. Такое полнолуние под надзором императора и иерофанта превращает 31 мая в день коронации ваших майских трудов. Это время максимального расширения вашего влияния, триумфа, вашей экспертности и выхода на абсолютно новый социальный уровень. Здесь огненный лунный поток дает нам силу масштабировать свои проекты до вселенских масштабов, сжигая любые внутренние сомнения и страхи перед будущим. Теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 3 плюс 1, плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 19, 1 плюс 9, десяточка или единичка. А это у нас вибрация мага. Это символ первопроходца, личной инициативы, воли и материализации желаний силой мысли. И здесь возникает феноменальный, просто несокрушимый треугольник силы, потому что инструменты и воля мага, единичка, соединяются с властью императора, четверочка, и все это на прочном фундаменте закона иерофанта, пятерка, еще и под ослепительным светом полнолуния в Стрельце. Вы представляете? Это означает, что любое ваше слово, намерение или подписанный документ обретает просто силу неприлежного закона. Вы не просто руководитель своей жизни, вы ее творец, такой демиург, способный материализовать самые амбициозные цели одним лишь волевым решением. Полнолуние выводит на пик все наши лидерские качества, делая личное влияние на социум поистине магнетичным.
7: практическим. Вот воспользуйтесь этим днем. С практической бытовой точки зрения этот день требует от нас масштабных действий, проявления авторитета, четкой структуризации. То есть максимально приветствуются публичные выступления, масштабные презентации, может быть, выход на международный уровень и запуск крупных информационных, образовательных проектов, так как Стрелец и Маг вот гарантируют вам всеобщее внимание и признание. Еще это лучший момент для того, чтобы подвести итоги месяца, может быть, зафиксировать свои финансовые триумфы, может быть, принять жесткие, но справедливые какие-то стратегические решения в бизнесе или в семье. И полнолуние еще дает зеленый свет для крупных инвестиций в недвижимость, покупку каких-то статусных вещей или в образовании мирового уровня. А вот в быту полезно навести жесткий такой мужской порядок, организовать пространство вокруг себя по высшему разряду и, может быть, укрепить какую-то семейную иерархию, проявить заботу, покровительство по отношению к младшим или подчиненным. В то же время в этот день пик полнолуния категорически не стоит проявлять самодурство, деспотизм, гнев или гордыню, потому что огненная энергия Стрельца в сочетании с жесткостью императора может очень легко превратить ваши лидерские качества в разрушительную тиранию. Ни в коем случае не ввязывайтесь в какие-то идеологические или религиозные споры, не доказывайте свою правоту до хрипоты, ну и не поучайте окружающих свысока, нарушая этику иерофанта. Избегайте каких-то хаотичных импульсных трат на широкую ногу, потому что вот захочется, знаете, полнолуние, оно такое. Еще под влиянием мимолетных желаний пустить пыль в глаза, казаться богаче, чем вы есть. Также не рекомендуется проявлять какую-то нерешительность, пассивность перед трудностями и прятаться в тень, потому что у нас маг и император, они не терпят трусости. Проведите такой вечер триумфа в компании людей, которые признают ваш авторитет или, может быть, в кругу семьи, выступая в роли мудрого, щедрого главы рода. И вы завершите такой майский цикл на абсолютной вершине своей силы, будто держите в руках скипетр власти над своей счастливой и процветающей реальностью. Обязательно воспользуйтесь этим мощным днем, принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В горах Перу, в местности под названием Пуэрто де Араму-Муру, находится странный объект. Это огромная каменная стена с вырезанной в ней нишей, идеально подходящей по форме на дверь, ведущую в скалу. Местные индейцы называют это «вратами богов». Легенда гласит, что во времена испанского завоевания жрец Араму-Муру спрятал здесь священный золотой диск, с помощью которого можно было открыть портал в другие миры. Якобы жрец прошел сквозь стену и исчез навсегда. Сегодня туристы и искатели приключений прикладывают ладони к этой каменной поверхности, надеясь почувствовать вибрацию или увидеть мерцание. Есть те, кто утверждает, что слышал музыку, доносящуюся изнутри скалы, или видел странные силуэты. Наука же смотрит на это проще. Это, скорее всего, заготовка для строительства инкского храма, которую по какой-то причине бросили на полпути, либо же место для сбора воды. Но почему это место до сих пор вызывает такое благоговение? Возможно, дело в самой архитектуре. Правильные геометрические линии среди хаоса гор всегда кажутся нам чем-то искусственным и загадочным. Является ли это дверью в никуда, остатком технологий древних цивилизаций или просто местом, где природа удачно подражает человеческому творению? Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым. Что мы найдем, если однажды они действительно откроются сами? Недавний сейсмический анализ скального массива показал наличие крупной пустоты прямо за загадочной каменной дверью. Это не обязательно портал в другой мир, но может быть скрытая гробница древнего правителя, неизвестного нам. Точность подгонки камней в этой нише остается недостижимой для большинства современных ручных методов обработки. Поверхность скалы вокруг двери покрыта микроскопическими отверстиями для фиксации различных ритуальных предметов. Это превращает врата богов из простой достопримечательности в сложный археологический ребус. Это место расположено в районе озера Титикака, овеянного легендами о затонувших городах и внеземных поселенцах. Некоторые исследователи предполагают, что здесь проходили ритуалы посвящения, связанные с астрономическими событиями. Интересно, что древние мастера здесь использовали технологии, которые нам еще только предстоит полностью осознать. Врата продолжают ждать своих путников, оставляя вопрос открытым, что мы найдем, если однажды они все-таки откроются. Ну а с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 31 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день, какую подсказку они нам дадут. Руны – самый древний инструмент познания будущего. Никогда не ошибаются. Итак, выпала руна Эйвас. Ну, такой день, проходя под влиянием этой руны, символа внутренней силы, устойчивости, защиты и трансформации. Так что это одна из самых взрослых рун, которая говорит о выносливости, о глубине и готовности противостоять внешнему давлению. Эйвас не сулит легких побед, но обещает силу пройти любые испытания и выйти из них обновленным. Так что будьте уверены в своей силе. В работе день может быть непростым, особенно если перед вами стоят сложные задачи, которые требуют сосредоточенности, терпения. Но именно в такой день вы способны заложить прочный фундамент для будущих успехов. Вот все, что сделано с усилием, принесет плоды, поверьте. И вас не поощряет спешки, суеты, а на продуманных шагах, о стратегическом мышлении. И, возможно, какие-то внутренние перемены в подходе к делу. Может быть, или решение окончательно уйти от старых моделей поведения, которые вот больше не работают. Вы поймете, что так я больше не хочу. Так что не бойтесь сделать шаг вглубь, там и есть ответы. В отношениях и вас всегда говорит о зрелости, об ответственности. И это не про пылкую романтику, а вот все-таки про глубокую связь, построенную на уважении, доверии, какой-то внутренней честности. И в этот день возможны очень серьезные разговоры, выяснение истинных мотивов, да, прощение старых обид или наоборот осознание, что путь с этим человеком завершен. Вот все, некуда двигаться, нечего клеить эту разбитую вазу. Лучше уж расстаться полюбовно и начать жизнь порознь. А вот одиноким людям руна может помочь переосмыслить, чего они действительно хотят от партнерства и от себя в нем, да? Любовь – это тоже работа, причем очень сложная, и в такой день об этом вам напомнят. А по здоровью и вас отвечает за позвоночник, костную систему и энергетическую устойчивость. Если чувствуете слабость или какую-то нестабильность, займитесь укреплением как тела, так и духа. Это хороший день для энергетических практик, для восстанавливающих внутреннее равновесие. Может, йога, цигун, правильное дыхание, да, вот эти вот техники, которые помогают вернуть спокойствие. Также это время для избавления от старых привычек. Очень классный день, особенно если они разрушают вас. То есть хотели бросить курить, очень смело этот день вам поможет. И вас всегда помогает вырвать с корнем то, что мешает вам быть сильнее, понимаете, или здоровее. Так что подытожим, да, руна Эйвас требует честности и зрелости, но дает в ответ мощную поддержку и силу. Не избегайте трудностей, именно через них вы станете собой в новой, более сильной форме и версии.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Обозреватель Дмитрий Дризе о том, что мирные переговоры, похоже, закончились ничем, а боевые действия, наоборот, станут еще активнее.
6: МИД России выступил с жестким заявлением о том, что после событий в Старобельске чаша терпения переполнена. Армия приступает к нанесению системных ударов по военным целям в Киеве, в том числе по предприятиям ВПК. Иностранным гражданам рекомендовано покинуть столицу как можно скорее. Мирным жителям предлагается не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Затем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы лично подтвердить серьезность намерений. Москва также указывает на то, что офис Зеленского при поддержке Европы срывает договоренности Анкориджа. Накануне по Киеву и окрестностям уже был нанесен серьезный удар, в том числе с применением «Орешника». Москва дает понять, что готова к еще большему повышению ставок, если Украина и Запад не пойдут на уступки и не примут ее условия. Владимир Зеленский со своей стороны отметил дефицит ракет ПВО в связи с войной в Иране. Однако президент намерен решать эту проблему, то есть готов обороняться. Относительно дальнейшего развития событий есть разные мнения. Популярна версия о том, что последствия могут быть прямо противоположными. На уступки никто не пойдет, зато ожесточение возрастет кратно. Неопределенности, например, того, что дальше, станет еще больше. Соответственно, надеждам на мир в обозримой перспективе в очередной раз не суждено сбыться. Отечественный рынок акций отреагировал снижением. Также нетрудно предположить, что указанному выше Западу необходимо уже, наконец, осознать серьезность положения. В противном случае ситуация рискует выйти из-под контроля, и пожар запылает. Если не по всей планете, то в европейской его части точно. Мы, Россия, готовы к повышению ставок, а вот вы, любители хорошей жизни, вовсе нет. Если дело так дальше пойдет, может произойти непоправимое. Но опять же, особой реакции и на это не наблюдается. Логично было бы зайти с другого конца. России и Украине самим поискать мирное решение. Похоже, что этот сценарий на сегодня исключен. К слову, 27 мая открывается министерская встреча Евросоюза. Среди основных тем – обсуждение кандидатуры спецпредставителя по контактам с Россией, который бывшие партнеры собираются каким-то образом наладить. На сегодня главный претендент – президент Финляндии Александр Стубб. Судя по тому, какими темпами идет согласование, рассчитывать на скорое возобновление диалога явно не приходится. К тому же не совсем понятно, о чем вести переговоры. На сегодня нет ни плана, ни даже каких-то инициатив, от чего можно было бы оттолкнуться. Все это похоже на большой тупик.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка. Чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать
12: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов, не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению, готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
13: Но основные

0: в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят два крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
1: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизель.
0: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитической нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
2: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
0: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
3: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с трех направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на пятый день войны. Но во второй симуляции у Литвы и Германии были тысячи современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более трети российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
0: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон,

0: куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на 5-м году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали Балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма, сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения, нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище, и оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет и никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички, нет стрелки, нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации. Свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени». В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Не хватает 4 триллиона. Силуанов подтвердил пересмотр бюджета в пользу оборонки. Журналисты изучили письмо правительства от министра финансов Антона Силуанова, которое было написано еще в феврале. В нем сказано о сокращении невоенных статей расходов. Сразу несколько авторитетных СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве подтвердили подлинность документа и назвали главной цифрой письма дополнительные военные расходы – от 2 до 4 триллионов рублей только в этом году. Ранее в бюджете уже были утверждены около 17 триллионов рублей на СВО при дефиците почти в 4 триллиона рублей. Для изыскания дополнительных денег министр финансов Антон Силуанов предлагал провести секвестр других статей бюджета почти на 3 триллиона рублей. При этом он не исключил дальнейшего увеличения налоговой нагрузки.
3: Просто если мы хотим больше расходов, значительных, больших расходов, то надо понять, откуда возьмутся деньги. Деньги же из воздуха не бывают. Либо мы будем увеличивать дефицит, и, соответственно, инфляцию и ставки, и за это заплатит население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги, за это тоже заплатят, ну, не знаю, какие налоги, можно обсуждать там, и те, и другие. Это самое правильное.
2: Из письма следует, что к 2028 году правительство планирует сократить и другие расходы на сумму более 7 триллионов рублей. Рост расходов как минимум частично может быть связан с выплатами раненым и семьям погибших, полагают эксперты. По их словам, теперь в эту оценку включены и те, кого признали погибшим или пропавшим без вести через суд. При этом рост нефтегазовых доходов за счет цен в районе $100 за баррель не компенсирует внеплановый дефицит, даже если конъюнктура, связанная с кризисом на Ближнем Востоке, сохранится до конца года. Минфин готов к секвестру всего, кроме военных и, возможно, социальных расходов, считает экономист Александр Кравцов.
4: В эту логику укладывается и грядущее снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле до $50 за баррель с действующих 59. Эта мера позволит провести урезание гражданских расходов без политически болезненного секвестра.
2: Власти решили пустить под нож финансирование ключевых проектов здравоохранения, чтобы сэкономить деньги для военных статей бюджета. Они в этом году съедят каждый третий рубль в федеральной казне. Чтобы денег на армию хватило, резать будут все подряд. Кроме медицины, сэкономить решили на транспорте. Правительство готовит радикальное сокращение финансирования федерального проекта развития общественного транспорта, в рамках которого планировало закупить для городов страны тысячи новых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также модернизировать ветшающую транспортную инфраструктуру. Кроме того, государству придется еще больше сократить все социальные расходы, считает экономист Игорь Липсиц.
5: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарств уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
2: Сэкономленные деньги остро нужны бюджету, которому в этом году предстоит потратить почти 13 триллионов рублей на армию и еще около 4 триллионов на другие силовые структуры. В сумме 38% всех расходов, отмечают эксперты. По их словам, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. В интервью газете «Коммерсант», опубликованном 27 мая, министр финансов Антон Силуанов подтвердил работу по пересмотру параметров бюджета, но не стал подробно объяснять, с чем связаны дополнительные расходы на оборону. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Российский политик и общественный деятель Георгий Федоров о том, что продолжение СВО грозит России повторением сценария Первой мировой войны.
8: Общество у нас сейчас, на сегодняшний момент, очень устало от проведения вот такого формата специальной военной операции. И, соответственно, определенные надежды еще можно обществу вдохнуть, но если это СВО не закончится в этом году в том или ином формате, то, соответственно, процессы в следующем году могут быть вообще непредсказуемы для нашей власти. То есть может повториться условно сценарий Первой мировой войны, когда просто война всем надоела в тот период времени. И, соответственно, уже никакие вещи, связанные с дисциплиной, с какими-то, так скажем, ухищрениями, мобилизациями, они уже не будут работать. Ну, просто потому что, как бы сказать, так сложилась обстановка. И в этом отношении Путин сейчас, я как понимаю, у него задача номер раз – это сделать все, чтобы, грубо говоря, к концу лета выдавить, так скажем, или там взять Славянск и так далее, и каким-то образом в этом году закончить освобождение Донбасса. Вот, и, соответственно, заявить, что все задачи специальной военной операции закончены, специальная военная операция в глобальном масштабе завершена. Да, понятно, что никто не гарантирует, что не будет никаких обстрелов, каких-то боевых действий, но, тем не менее, формально Путин хочет именно этого завершить, заявить о том, что, в принципе, если даже, так скажем, там, западные партнеры, так называемые, да, для нас противники, они начнут что-то там выгораживать, но, тем не менее, он как бы формально будет победителем. Если эскалация произойдет, и в России произойдут определенные события, связанные с условной мобилизацией, с каким-то обострением, так скажем, военных действий, то это может просто внутри взорвать ситуацию, подтолкнуть вот те процессы, которые, так скажем, назревают, дестабилизировать, так скажем, обстановку.
6: Главные новости дня.
2: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

0: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
1: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
2: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: pode dobrar o salto.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и психиатр Владимир Курпатов на съезде психиатров РФ зачитал коллективное обращение родственников солдат. Они рассказывают о тяжелой жизни и проблемах с психикой.
5: Срок окончания СВО предсказать не представляется возможным. Кроме того, подорвано психическое здоровье членов семей мобилизованных граждан, которые в круглосуточной тревоге вот уже четвертый год подряд растят детей, работают, несут на своих плечах все заботы о домашних хозяйствах, о своих родственниках, выхаживают своих мужчин после ранений, оставят их права на полноценную медицинскую помощь, реабилитацию и так далее. О том, что пережили за эти годы наши дети, внуки, сколько моральных и, как следствие, физических страданий выпало на их долю, знаем только мы, выжившие на антидепрессантах. На основании вышеизложенного просим принять меры к обсуждению следующих вопросов: влияние на психику бессрочной военной службы, последствия влияния на психическое и физическое здоровье детей мобилизованных, и обращают внимание на очевидную несправедливость, потому что существует параллельная реальность. По всей территории России проводятся бесконечные праздники, фестивали, нет ограничений на выезд турпотока российских мужчин за границу, созданы все условия для безмятежной, полноценной жизни.
6: Учим китайский вместе.
7: Как сказать по-китайски? Мой прадед был китайцем.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И еще раз. Фраза «Мой прадед был китайцем» по-китайски будет звучать так.
8: 我的曾祖父是中国人.
7: И третий раз.
8: 我的曾祖父是中国人.
6: Учим китайский. Легко и весело.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, почему власти перестали бороться с запретами интернета.
10: Они отложили все это дело до завершения выборов в Государственную Думу. Такой мягкая фига в кармане или мягкий протест российского населения набирает силу. Российское население недовольно тем, что власти все больше и больше лезут в частную жизнь. То есть россияне уже согласились не вмешиваться в политику, не обсуждать Путина, забыть, что идет война. В общем, забыть о том, что могут быть честные, справедливые выборы, о том, что есть конституция, есть свобода слова, ну и так далее. То есть вот обо всех политических новостях, о каком-либо участии в политической жизни россияне уже согласились давно забыть. Только, говорит, не трогайте нашу жизнь. И тут власть все как-то больше и больше лезет со своими запретами. Запрещает WhatsApp, запрещает Telegram, теперь запрещает VPN. И вот это количество запретов, которые власть наложила на YouTube, надо напомнить еще, да, вот похоже, что это уже стало всех доставать, ну, не все, опять, всех неправильно, многих стало доставать. И вот этот мягкий политический протест, мягкое, опять, он внешне не выходит, да, но бурление в обществе идет. И социологические опросы, которые проводят правительственные источники, они говорят о том, что это является одним из факторов такого растущего недовольства и может обернуться непонятно какими, правда, но неприятностями на грядущих выборах в Государственную Думу, чего бы, конечно, хотелось избежать. Поэтому решили пойти по известному пути, то есть отложить до тех пор, пока час X не стукнет, не стучит, да, час X – это выборы в Государственную Думу, вот они пройдут, и можно все вернуть на круги своя. Потому что если мы посмотрим на все вот политические ограничения, запреты, репрессии, то мы видим, что кремлевский крокодил, он, в общем, движется только в одну сторону, у него заднего хода нет. Да, он может на время какое-то остановиться, там, подумать, переживать, там, поспать, там, не знаю, еще какими-то вещами заняться. Но потом он настойчиво, упорно продолжает свое движение вперед. Ну и к этому, наверное, надо добавить то, что вопреки тому, что заявлено о там, полном запрете и блокировке Телеграма, похоже, что без Телеграма российские власти пока не могут обойтись. Власти в широком смысле слова, да, это, конечно, там не Путин, конечно, это не правительство, а всевозможные и региональные администрации, и правительственная пропаганда. Если вы посмотрите на ленту Телеграма, то все правительственные источники, государственные источники информации, провластные источники информации, они там присутствуют. В последнее время уже на каких-то совещаниях «Единой России», на предвыборных конференциях звучит тема о том, что давайте убирать запреты из лексики, давайте говорить о чем-то хорошем против всего плохого, и поэтому про запрет нужно временно забыть. Поэтому опять я завершу тем, с чего я начал. Это временное смягчение, которое совсем не говорит об оттепели.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. реальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
11: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
12: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
15: Да, миномет отработал.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: Не попаешь-ка, короче, понял?
14: Бобьешь-ка?
15: Да.
12: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
12: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит, предполагая, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
12: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
17: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет в завершение, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
17: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
19: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Военкор Котенок о воздушных шарах, которые несут не радость, а смерть.
21: Это не что иное, как малые воздушные шары или же малоразмерные шары. Они дешевле всего летающего на свете. Их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз. Им пофиг спутниковая навигация, РЭП и прочие навороченные прибуды. Шарики их просто не замечают. Фишка в том, что их противник все чаще использует в качестве маток носителей FPV-дронов, ударных и разведывательных беспилотников и так далее. Это позволяет врагу проникать по воздуху практически в любой регион России, разве за исключением уж самых-самых отдаленных, и устраивать там беспилотный террор, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора. Из минусов – абсолютная непредсказуемость маршрута полета, зависимого от потоков воздуха. Эту проблему пытаются решить, приделав к шарику элементарный движок, возможно, даже на аккумуляторах. Противник только наращивает обороты. Из открытых источников поступает информация о том, что в планах Киева и его спонсоров довести количество применяемых беспилотников по целям на нашей территории до 1000-1500 ежесуточно, что может грозить истощением арсеналов противовоздушной обороны любой страны в мире. Вот вам и шары.
20: Анастасия Кашеварова. О том, как на выборы в Государственную Думу лезут поддельные участники спецоперации.
1: Президент заявил, что участники СВО, новая элита, что нужно вовлекать их в управление государством. И пока реальные бойцы, кто на фронте, кто уже отвоевал и не может найти работу, кто бьется за права военнослужащих и помогает им, под шумок, под новую элиту лезет старая. Пример – мусорный король Самарской области, действующий депутат областной думы Александр Владиленович Милеев, который вдруг пошел на праймериз «Единой России» как военнослужащий, ветеран. Где и когда воевал на фронте Милеев, никто не знает. Да и кроме того, что гуманитарную помощь оказывал, ничего в его биографии нет. Каким образом человек получил статус участника боевых действий? Это же незаконно. Руководство «Единой России», да и другие политические партии должны пресекать подобные махинации. Ряженые – это не только те бедолаги, кто нацепил купленные медали. Это люди во власти, кто покупают себе статусы или отсиживаются в тылу, чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий и статус участника спецоперации на Украине, и потом требовать продвижения по службе. С этим нужно бороться жестко и прямо сейчас.
20: Военкор Живов про прогноз на ближайшие 3-6 месяцев.
2: Первое. Новые точки конфликта – это Беларусь и Калининград. Прежде Зеленский устроил целую истерику насчет того, что российские войска могут атаковать Украину с территории Белоруссии. Теперь понятно, что эта истерика была нужна для либерализации атак Беларуси украинскими дронами. Уже даже выбрали первые 500 целей для этого. В Калининграде давеча впервые с начала спецоперации была объявлена воздушная угроза. Вероятно, первое время можно ожидать только провокаций. Но как только Россия ответит чем-то существенным, конфликт сразу же расширит. Второе. Тревожные новости приходят с тыловых территорий СВ, где все чаще фиксируются атаки не только военных грузовиков. Крымский полуостров на этом фоне находится в зоне особого риска. Задумка противника в том, чтобы осложнить военную и парализовать гражданскую логистику.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
22: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
12: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
23: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
12: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающие, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащие с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
4: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
12: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
12: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
20: Москва важнее всех. Военкор, канал «Военный осведомитель» о том, как столицу от дронов и ракет защищают.
7: Ми-26 поднимает зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-СМД» на крышу здания в Москве. Данный комплекс ориентирован прежде всего на борьбу с налетами беспилотников. Поэтому из вооружения его были исключены практически бесполезные 30-миллиметровые пушки, не имевшие программируемых боеприпасов. А боекомплект вмещает до 48 штук малогабаритный взур «Гвоздь», либо меньшее количество в комбинации со стандартными 57Э6. На фоне роста налетов украинских дронов противовоздушную оборону в столице продолжают активно усиливать, чего, к сожалению, нельзя сказать про все остальные направления и даже многострадальное приграничье. Москва важнее всех.
20: Вестники новой мобилизации. Записки ветерана о том, призовут ли российских мужчин воевать.
7: Пишут, что во многих регионах нашей необъятной начали выписывать мобилизационные предписания. По сути, это документ, который вклеивается в военном билете, обычно на розовом бланке и вклеен в обложку, где указано, куда и когда явиться при объявлении мобилизации. В мирное время не требует немедленных действий и не запрещает выезд за границу. При мобилизации по нему нужно явиться самостоятельно, без отдельной повестки. Неявка — уголовная ответственность. Кажется, до 10 лет. Отличие от повестки в том, что повестка действует в мирное время, а за неявку по ней только штраф. Знак более чем ясный. Вопрос — когда?
20: Военный осведомитель о том, как Украина расширяет удары по российской логистике.
7: Теперь к их нанесению подключились дроны-камикадзе, которые ранее использовались противником для ударов по целям в Крыму, Запорожской и Херсонской области. В Бердянске, Мариуполе и менее крупных населенных пунктах новых территорий уже наблюдаются проблемы с топливом. А ведь активным ударом по транспорту на дорогах сухопутного коридора едва месяц стукнул. К К слову, министр обороны Украины подтвердил наличие планов нарушить нашу логистику для того, чтобы лишить российскую армию возможности наступать. То есть следует ожидать, что в ближайшие месяцы налеты дронов не закончатся, а будут лишь расширяться. Другой целью Украины, прямо не озвученной, является подготовка почвы для собственных локальных контрударов. Дороги на расстоянии от 50 до 100 километров от фронта являются артериями, по которым оперативно перебрасываются соединения с одного участка на другой в случае прорыва противника. И если эта переброска сорвется из-за регулярных точных ударов, то возможное наступление вооруженных сил Украины добьется гораздо более существенных результатов, чем могло бы. И одними сетками вдоль дорог тут уже не обойтись. Нужно резко наращивать количество огневых групп и экипажей перехватчиков на данном участке, а также искать способы выбивать операторов противника. Или будет слишком поздно и слишком больно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
6: Всем привет!
8: В эфире «Разбор дня».
6: В России прямо сейчас происходит абсолютно фундаментальный сдвиг устройства интернета. То есть концепция меняется с «запрещено отдельное» на «разрешено только одобренное».
8: Тут кто-то может возразить. Цензура в сети — это же вообще не новость, правда? Зачем говорить об этом как о какой-то революции?
6: А разница в том, что изменились не просто законы или правила игры, изменилась сама физика работы сетей. И чтобы реально осознать этот масштаб, нужно спуститься на технический уровень блокировок, туда, где работают серверы магистральных провайдеров.
8: Согласен. Если раньше блокировки воспринимались просто как, черные списки сайтов на бумаге, то теперь изменения затрагивают прям само железо. И начать, наверное, стоит с базы. С того инструмента, который все знают. С VPN.
6: Давай с него. Если перевести вот эту всю сложную терминологию на человеческий язык, VPN часто представляют как такой защищенный подземный переход.
8: Ага, отличная аналогия.
6: Допустим, часть улиц в городе перекрыта заборами, висят кирпичи. Чтобы попасть на нужную площадь, человек спускается в зашифрованный туннель, долго идет под землей и выходит на поверхность уже за пределами этой оцепленной зоны.
8: Да-да-да. И провайдер, владелец этой дороги, видит только тот факт, что человек нырнул в туннель.
6: Вот.
8: А куда он пошел дальше, с кем там встречается, что несет – это абсолютная загадка.
6: Все так.
8: И долгое время, вплоть до 23-го года, борьба с такими туннелями была, откровенно примитивной. Их пытались блокировать просто по IP-адресам.
6: А IP-адрес – это просто координаты сервера, так?
8: Грубо говоря, да. Цифровые координаты. Система видит, что трафик идет на подозрительный адрес и просто обрубает связь на этом маршруте.
6: Слушай, это же как пытаться вычерпать воду из реки стаканом.
8: Вот именно. Сблокировали один адрес, сервис моментально...

0: Главная технология внутри этих ТСПУ называется DPI. Это глубокая инспекция пакетов.
1: Так подожди, возвращаясь к нашей аналогии. Раньше условный почтальон смотрел только на конверт. Видел запрещенный адрес, бросал в печку. Незнакомый пропускал.
0: Да.
1: А теперь что? Письма вскрывают и читают прямо внутри.
0: Не совсем скрывают. Потому что содержимое трафика в туннеле все еще зашифровано. Но эти конверты теперь буквально просвечивают, ну, мощным рентгеном. Система DPI анализирует не пункт назначения, а метаданные и структуру самого потока информации. У каждого протокола, будь то WireGuard или OpenVPN, есть свой уникальный почерк.
1: Что значит почерк для кода?
0: Ну, смотри, это специфический размер самых первых пакетов данных, строгие тайминги, характерная структура начала сеанса. В IT это называют рукопожатием.
1: А, то есть TCP не читает сообщение, но по форме конверта, по весу бумаги и по тому, как марка наклеена, безошибочно понимает, что письмо написано на языке WireGuard.
0: Именно. Математически распознает подпись протокола и моментально сбрасывает соединение. И это привело к так называемым ковровым бомбардировкам.
1: То есть бьют не по нарушителям, а по самим языкам?
0: Абсолютно. Из-за этого массово посыпались даже личные виртуальные сети.
1: Хорошо, логика ясна. Туннели засыпают, на выходах стоят умные рентген-сканеры. Но возникает закономерный вопрос. Как заставить людей пользоваться тем интернетом, который удобно контролировать? Но закрыть выход – это только половина дела. Как загнать всех в нужную дверь?
0: А вот тут можно посмотреть на прецедент в крупнейших университетах Санкт-Петербурга.
1: Это СПБГУ, ИТМО, Политех.
0: Да-да-да. Учебный сезон 25-26 годов. Там запустили совершенно новый метод. Студентам поставили жесткий ультиматум. Для допуска к экзаменам, для входа в личный кабинет, нужно обязательно поставить на свой личный ноутбук Яндекс-браузер.
1: Но Яндекс и Яндекс.
0: Да. Но не просто обычную версию, а специальную корпоративную сборку.
1: Ну какая разница, через какую иконку сайты открывать?
0: Хо-хо, это невероятно опасное заблуждение. Современный браузер — это же давно не просто окно в сеть.
1: Это, по сути, операционная система внутри системы.
0: Да. Это главный доверенный агент пользователя. У него полный доступ ко всему экрану. И главная угроза в том, что в эту корпоративную сборку принудительно на очень глубоком уровне вшит российский корневой SSL-сертификат.
1: Так давай разберем эту механику, чтобы было понятно, в чем именно угроза.
0: Давай. Вот когда открываешь интернет-банк, в адресной строке появляется такой закрытый замочек.
1: Зеленый. Ага. Сигнал, что трафик зашифрован.
0: Верно. Но откуда браузер знает, что на другом конце реально банк, а не мошенник?
1: Потому что у браузера есть свой список доверия.
0: Точно. Встроенный VIP-список центров сертификации. Это мировые гиганты кибербезопасности. Они гарантируют подлинность цифровых паспортов. Если кто-то попытается вклиниться и подсунуть фальшивый паспорт, браузер сверит его с VIP-списком, поймет, что это обман, и выдаст на весь экран красные предупреждения.
1: Стоп. А теперь переносим это на питерских студентов. Их заставляют поставить сборку, где в этот VIP-список уже насильно добавлен государственный сертификат.
0: Точку.
1: То есть браузер заранее запрограммирован доверять этому новому звену.
0: Да, и это создает абсолютно легализованную инфраструктуру для атаки man in the middle.
1: Человек посередине.
0: Ага. На практике это выглядит так. Студент открывает сайт банка, а запрос идет не напрямую в банк, а на промежуточный сервер, который контролируют создатели этого сертификата.
1: И поскольку браузер этому серверу безоговорочно доверяет?
0: Соединение устанавливается без всяких предупреждений. Человек вводит логин и пароль, нажимает «Отправить», сервер-посредник мгновенно это расшифровывает, читает, сохраняет себе в логе, а потом заново шифрует и отправляет уже в настоящий банк.
1: Ничего себе! Слушай, это можно сравнить с телевизором, к которому прикрутили обязательный декодер. Картинка та же.
0: Но владелец декодера точно знает, что ты смотришь и что вводишь.
1: Да, установка такого сертификата на личный ноут – это просто добровольно принудительная передача дубликатов ключей от своей цифровой жизни.
0: Совершенно верно. И когда это тестируют на студентах технических вузов, ну, это наглядно показывает масштаб замысла. Легальная возможность читать зашифрованные сессии.
1: Но подожди, мы же говорим о технарях. Будущее – инженеры, программисты. Они с технологиями на «ты».
0: Ну на.
1: Если им подсовывают такой сертификат, почему они просто не зайдут в поисковик, не загуглят, как удалить сертификат или как настроить хитрый VPN?
0: А вот тут вступает в силу следующая линия обороны. Юридическое. Произошел концептуальный сдвиг. Криминализирована сама информация об обходе.

0: Предназнание?
1: Да, запретили не только сам инструмент, но и знание о том, что он вообще существует.
0: То есть даже обсуждать способы обхода нельзя?
1: Полностью запрещено публиковать пошаговые инструкции, нельзя написать статью, как арендовать сервер за рубежом, нельзя хвалить работающие технологии, а поисковики внутри страны обязаны все это удалять из выдачи.
0: Слушай, это же классический принцип запрета молотка. Если человек с детства не знает, что молоток существует в природе, не видел его чертежей, он никогда не догадается им забивать гвозди. Даже если этот молоток лежит прямо в соседней комнате в шкафу.
1: Отличная аналогия. И статистика это полностью подтверждает. Порядка 60% россиян вообще никогда в жизни не пользовались VPN.
0: 60%. Ого.
1: Да. Расчет делается именно на эту пассивность. Психология так работает. Если решения проблемы нет на первой странице поиска, большинство просто сдается.
0: Адаптируются и сидят внутри дозволенного.
1: Угу. Информационный вакуум работает надежнее любых алгоритмов.
0: Если не знаешь про дверь, не пытаешься выйти. Согласна. Но давай посмотрим шире. Если так успешно закрывают туннели, стирают знания, как в таких условиях вообще выживает экономика?
1: Вот это самый болезненный вопрос.
0: Ну правда, интернет — это же не только котиков смотреть. Это логистика, банки, IT-разработка. Что происходит, когда технологичная компания тупо не может достучаться до глобальных сервисов?
1: Происходит системный сбой, бумеранг, который бьет по самой экономике. Есть очень тревожные цифры. Около 30% IT-специалистов в стране регулярно сталкиваются с рабочими проблемами чисто из-за блокировок.
0: То есть отваливается доступ к коду?
1: Да, отваливаются репозитории, лежат облачные платформы, ну типа Amazon Web Services, инструменты Microsoft.
0: Прикинь, приходит программист в офис писать код для доставки еды, а проект не компилируется, потому что кусок библиотеки где-то за рубежом ТСПУ не пропустила.
1: Да, да. И это парализует бизнес-процессы. Компаниям приходится на ходу изобретать какие-то безумно сложные и дорогие схемы. Арендуют сервера в Армении, в Казахстане, строят каскады защищенных соединений.
0: Просто чтобы инженеры могли делать свою работу.
1: Да. И знаешь, какой логичный шаг делают многие инженеры в такой ситуации?
0: Собирают вещи.
1: Именно. Зачем каждый день бежать через полосу препятствий, если можно просто уехать в юрисдикцию, где интернет нормально работает?
0: Отсюда и массовая утечка мозгов.
1: Десятки тысяч высококвалифицированных специалистов уезжают. Но тут есть еще один момент, критический парадокс – безопасности.
0: Так, интересно.
1: Архитекторы всей этой системы сгоняют миллионы пользователей в централизованную среду. Говорят, это ради защиты от внешних угроз. Но по факту они своими руками создают гигантскую единую точку отказа.
0: Идеальную приманку для хакеров.
1: 100%. Базовое правило безопасности – чем больше данных в одном месте, тем привлекательнее цель. Вспомни катастрофические утечки 2024 года.
0: Это когда базы доставок утекли?
1: Да, более 300 миллионов записей. База логистики Яндекса Почты России. А теперь представь, что туда добавится еще и логи сессий всех студентов через этот корпоративный браузер.
0: Слушай, это как если бы власти сказали жителям: «Приносите все свои домашние сейфы в одно здание на площади, мы вас защитим от карманников».
1: Ага. Собрали все в одном месте и забыли поставить сигнализацию.
0: Для организованной преступности это же просто праздник. Взломал одну дверь, получил ключи от жизни миллионов людей.
1: Очень точный образ. Система ради контроля делает граждан абсолютно беззащитными.
0: Да уж. Слушая все это, я невольно задаюсь вопросом, а к чему вообще это все идет? Какая финальная цель у этой архитектуры?
1: Но все технические шаги указывают на подготовку к модели белого списка.
0: Это как в Северной Корее.
1: Абсолютно. Зачем содержать армию цензоров и черные списки на миллионы сайтов? Это требует огромных мощностей.
0: Гораздо проще заблокировать вообще все по умолчанию.
1: Да, физически отрезать доступ на уровне протоколов и оставить только то, что заранее одобрено и внесено в короткий белый список.
0: Звучит жидковато. Но значит ли это, что бетонная стена уже монолитная? Неужели нет никакого технологического сопротивления?
1: Сопротивление есть всегда. Любое давление рождает противодействие. В ответ на ТСПУ моментально формируется высокотехнологичное цифровое подполье.
0: Что они делают?
1: Создают сложнейшие системы маскировки. Один из главных прорывов – это протокол XLS Reality.
0: Так, а в чем его отличие от обычных туннелей?
1: Обычный туннель ТСПУ узнает по почерку. Мы это обсуждали. А XLS Reality берет зашифрованный трафик и ювелирно маскируют его под легальные запросы, например, к серверам Microsoft или Apple.
0: То есть сканер проверяет пакет и видит идеальную структуру обычного безопасного соединения.
1: Да. Оборудование думает: ага, пользователь качает обновление Windows. Все легально, пропускаем. И чтобы заблокировать такой трафик, системе придется обрубить доступ к самому серверу Microsoft.
0: А это остановит заводы, банки и кучу других процессов внутри страны?
1: Да. Поэтому люди активно осваивают эти инструменты. Спрос на аренду личных серверов взлетел на 100%.
0: Выходит, общество физически раскалывается на две части.
1: Да, на два параллельных мира. С одной стороны, конформное большинство. Они живут внутри алгоритмов подконтрольных платформ, где картина мира строго отфильтрована.
0: А в другой — цифровое подполье. Те, кто строит невидимые мосты и сидит в глобальной реальности без цензуры.
1: Именно так.
0: Что ж, если собрать все это воедино, вывод напрашивается очень четкий. Открытого интернета, каким он был в начале 10-х годов, больше не существует.
1: Увы.
0: И эта стена выросла не за ночь. Сначала были неуклюжие блокировки по IP, потом эти тяжелые шкафы ТСПУ у провайдеров, потом уголовные статьи за инструкции по обходу. И вот теперь корневые сертификаты в личных устройствах. По отдельности это казалось решаемыми проблемами, а вместе сложилось в монолитную архитектуру.
1: Да, технически построить такую систему на уровне железа реально. Но главный вопрос – какова цена?
0: Цена – это изоляция и потеря кадров.
1: Абсолютно. Паралич бизнес-процессов. И знаешь, история не знает примеров, когда в 21 веке глухой информационный вакуум мог бы сосуществовать с экономическим ростом и научным прогрессом.
0: Согласна. И это оставляет нас с еще одним совершенно новым парадоксом. Вот архитекторы этой системы вкладывают огромные ресурсы в контроль наземных кабелей, серверов, оптоволокна.
1: Да.
0: Но что будет, когда архитектура интернета окончательно шагнет в космос? Когда технологии прямого спутникового интернета смогут раздавать сигнал прямо на обычные смартфоны, вообще минуя наземные вышки? Превратится ли тогда вся эта многомиллиардная стена из железа в бесполезный памятник за одну ночь? Или контроль просто переместится в радиоэфир? Судя по скорости технологий, ответ мы узнаем очень скоро.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Рассадник инфекции. В Калининграде закрыли частный детсад «Сказка Лэнд» после сальмонеллеза и уголовного дела. Кто ответит за больных детей? С молотка, чтобы закрыть дыру в федеральном бюджете, власти продадут порт Балтийск. Какие будут последствия для Калининградской области? Виртуальная война. В НАТО смоделировали угрозу для Балтии и спрогнозировали поражение России. Удастся ли в реальности избежать столкновения? Итак, начнем с того, что Ленинградский районный суд Калининграда на 80 суток приостановил работу частного детского центра «Сказка Лэнд» на улице Флотской, где 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет и 5 взрослых сотрудников заразились сальмонеллезом. Формально постановление суда вынесено в отношении индивидуального предпринимателя Ольги Чернышовой. Она может его обжаловать, но центр уже закрыт. Откровенно говоря, волосы встают дыбом от того, как легковесно относились к здоровью воспитанников в этом частном детсаду. Список санитарно-гигиенических нарушений, найденных управлением Роспотребнадзора, настолько велик, что непонятно, как центр вообще мог функционировать.
4: Как установили специалисты в ходе проверки, в детском центре работали сотрудники без подтвержденных медосмотров. Пищеблок был организован с нарушением по точности процессов. Не велся производственный контроль, а помещения имели поврежденную отделку. Кроме того, продукцию принимали без маркировки и документов, а ежедневный осмотр персонала не проводился. В центре не использовали разделочный и уборочный инвентарь по назначению. Готовили блюда без технологических карт, а складские комнаты и холодильники детские, не были оснащены приборами для контроля влажности и температуры. Игрушки не мыли ежедневно. Дети были без полотенец. В пищеблоке отсутствовала вытяжка, а отходы собирались в емкости без крышек. Сальмонеллу нашли у сотрудников детсада, которые как раз и готовили пищу. Она же нашлась и в ветоши для мытья посуды. Кроме того, на многих предметах были и бактерии группы кишечной палочки.
3: Но основные неприятности у «Сказкаленд», вероятно, еще впереди. Следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание небезопасных услуг, а это реальный срок – до 2 лет. Не самые приятные события ждут и портовую инфраструктуру. На днях стало известно о продаже крупных нефтяных портов, в том числе в Калининграде и Петербурге. Речь идет о приватизации государственной доли в одного из крупнейших портовых операторов. Мера вынужденная, чтобы найти деньги для федерального бюджета, ведь его дефицит за январь-апрель достиг почти 6 триллионов рублей. И данная фактическая дыра в казне уже превысила годовой план более чем в 1,5 раза. Вот поэтому вслед за госпакетом Аэрофлота в правительстве решили продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта, в который, в свою очередь, входят 2 крупных нефтяных порта, обеспечивающие почти половину нефтяного экспорта из России. Это Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтике. А еще порт Балтийск в Калининградской области. До 2028 года на продажу будет также выставлен весь госпакет холдинга, от приватизации которого государство может получить около 33 миллиардов рублей. По мнению профильных экспертов, продажа портовых мощностей в Балтийске в текущих реалиях несет для региона ряд негативных последствий и системных рисков. Назовем некоторые из них.
5: Во-первых, нулевой эффект для местного бюджета. Все доходы от продажи акций пойдут напрямую в федеральную казну в Москве для закрытия бюджетного дефицита. Калининградская область от этой сделки не получит никаких прямых финансовых поступлений. Во-вторых, уязвимость в условиях блокады. Эксклав находится в транспортной изоляции со стороны ЕС. Балтийск – это ключевая точка приема нефтепродуктов, поступающих морем, в том числе по паромной линии Усть-Луга-Балтийск. Появление частного собственника в управлении стратегическим нефтеналивным узлом усложнит контроль над тарифами и объемами поставок топлива в критических или чрезвычайных ситуациях. В-третьих, существует риск роста цен на топливо. Частный инвестор нацелен на извлечение максимальной прибыли. Приватизация нефтеналивных мощностей может спровоцировать рост цен на перевалку топлива и нефтепродуктов. Для конечного потребителя в Калининградской области это означает неминуемое подорожание бензина и дизеля.
3: Есть еще один существенный минус от продажи балтийских портов. Дело в том, что нефтяная логистика на Балтике находится в зоне повышенного риска на фоне регулярных атак беспилотников на терминалы, как это было в Усть-Луге и Приморске. А частный инвестор может отказаться вкладывать деньги в дорогостоящие системы защиты ПВО для Балтийска, посчитав такие расходы экономически нерентабельными. Понятно, что воздушный купол над регионом военные обеспечивают, но в сегодняшних реалиях геополитические нестабильности и с учетом окружения эксклава странами НАТО риски на Балтике существенно возрастают. К слову, в контексте обсуждения вопросов безопасности и военной напряженности в регионе в МИДе назвали нулевыми шансы НАТО захватить Калининград. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
6: Попытки НАТО заблокировать или захватить Калининград приведут к самым тяжелым последствиям для инициаторов таких действий. Военные структуры Альянса понимают риски подобных сценариев, а вероятность реализации таких планов нулевая.
3: Тем временем бывшие сотрудники Пентагона и офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов во время командно-штабной игры смоделировали вторжение России в Литву. И оказалось, что российскую армию могут остановить рои дронов с искусственным интеллектом. Об этом пишет издание «The Times».
7: По условному сценарию аналитиков НАТО, Россия атакует Литву сразу с 3 направлений – через Беларусь, Калининград и восток Латвии. В одном из вариантов развития событий Вильнюс может оказаться почти в окружении уже на 5-й день войны. Но во 2-й симуляции у Литвы и Германии были 1000 современных модернизированных дронов, и наступление российской армии фактически захлебнулось. Согласно результатам виртуальной игры, более 1/3 российских сил были уничтожены за первые 10 дней боестолкновений. В Пентагоне уверяют, что беспилотники с искусственным интеллектом способны самостоятельно находить цели даже под мощным РЭП и уже почти год используются на Украине. Один из участников моделирования заявил, что при достаточном количестве таких дронов страны Балтии способны самостоятельно сдерживать российское наступление до прибытия основных сил НАТО.
3: Также американские военные пришли к выводу, что если войска в Литве будут снабжены большим количеством дронов «Камикадзе», российская операция обречена однозначно на провал. Еще сообщается, что немецкая компания «Хельсинг», организовавшая командно-штабную игру по вторжению в Литву, способна до конца года поставить Украине порядка 12 тысяч дронов «Камикадзе» с искусственным интеллектом. В общем, ставки повышаются. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: В Калининграде до сих пор нет карты укрытий. В регионе, окруженном странами НАТО со всех сторон, куда в случае чего не доедешь за сутки ни из одного российского города без самолета, нет публичной карты убежищ. Как вам такая новость? В случае реальной эскалации подкрепление сюда не доедет ни за сутки, ни за двое, ни по земле, ни по воде. Это не страшилки из интернета. Откройте любую карту, все станет ясно. И вот в этом конкретном регионе, с этой географией на пятом году специальной военной операции, в регионе с населением больше миллиона человек нет публичной карты укрытий. Недавно объявляли тревогу беспилотной опасности. Что делали люди? Писали в районные чаты, звонили соседям. Кто-то: «У нас есть подвал, но там замок, ключей никто не дает». Кто-то: «В торговый центр, слышал, можно идти». Торговый центр, примерочные кабинки. Или в Пятерочку, между полкой с гречкой и холодильником с пивом. Вот ваша гражданская оборона Калининградской области. Получите и распишитесь. Самое печальное, что дело не в деньгах. Денег в регионе море. Бюджеты осваиваются стабильно и регулярно. Брусчатка кладется, снимается, кладется снова, уже другого цвета. Набережные копают, закапывают, облагораживают, снова перекапывают. Арт-пространство, туристические кластеры, бесконечные концепции развития. Фестивали балтийского чего-то там. Фотосессии чиновников на фоне результатов своего труда. А на нормальные подвалы с вентиляцией, рабочими дверьми, аварийным освещением и запасом воды – не предусмотрено. На карту, которую можно распечатать и повесить в каждом подъезде города, не предусмотрено. На приложение, где любой житель за 30 секунд находит ближайшее укрытие, тоже нет. Не в приоритете. Это подождет. Видимо, беспилотник, пролетая над Балтийским морем, увидит свежую плитку в Зеленоградске и растрогается. Потому что красиво же. Зачем портить? Хотите, как в Белгороде? Без иронии, серьезно спрашиваю. Там люди научились жить с тревогами по-настоящему. У них уже выработался рефлекс. Где подвал, сколько до него идти, что брать с собой, как вести детей, не теряя времени на раздумья. Потому что прилетало. В реальные жилые дома, к реальным людям. Без времени на поиск карты и без официальных ответов на вопрос, куда бежать. Хотите учиться именно так, методом живого опыта? Тогда продолжайте пилить бюджет. А остальным советую проверить, что реально происходит. Итак, формально есть почти 2000 укрытий. Формально. Большинство – обычные подвалы в жилых домах. Без оборудования, без вентиляции, без запаса воды, без нормальных дверей. Журналисты еще в 22-м году объехали несколько объектов в центре города и нашли горы мусора и воду по колено. Написали об этом публично. Тысячи людей прочитали. Прошло 4 года. Никто ничего не делал. Пару починили для вида и на этом успокоились. С картой вообще какой-то сюр происходит. Нет карты, нет актуального реестра укрытий для обычных людей, нет приложения, нет указателей на улицах, нет четкого алгоритма. Сигнал – иди туда, на конкретный адрес. Нет учений для гражданского населения. Нет вообще ничего из того, что должно быть в регионе, где тревоги беспилотной опасности – это реальность. Поэтому есть, как говорится, парочка вопросов к руководству города. Где адреса 1911 укрытий? Чтобы я, обычный человек, мог открыть прямо сейчас и найти ближайшее. Дайте ссылку. Если нет, объясните публично, почему нет и когда будет. Управление гражданской обороны, когда в последний раз проводилась живая проверка этих подвалов? Не галочка в журнале, а реальный выход. Открыли дверь, зашли, посмотрели. Там что, вентиляция, освещение, сухой пол? Или, как обычно, склад строительного мусора и запах сырости с дохлой крысой в углу? И главный вопрос для всех сразу. Сколько еще времени должно пройти, пока в географически уязвимом регионе появится нормальная, публичная, проверенная карта укрытий? Еще 3 года? Еще 5? Или ждем, пока прилетит, и тогда, наконец, займемся? Да, я понимаю, что эта проблема не только Калининграда. По всей стране чиновники одни и те же. Пишут отчеты вместо того, чтобы делать реальное дело. И мы видели, как в Белгороде, в Курске люди писали обращение к Путину. Потому что по-другому их вообще никто не слышал. Но тут ситуация другая. В Калининграде она острее, чем где-либо. Например, в Москве, если совсем прижмет, есть метро. 80 лет назад его строили в том числе как бомбоубежище. И оно им остается. В Петербурге тоже метро, тоже глубокое, тоже работает. А в Калининграде метро нет. И никогда не было. И подземных переходов раз-два и обчелся. Зато есть пешеходная зона, очень красивая, с фонарями. То есть город-эксклав, окруженный НАТО, без метро, без карты укрытий и без внятного плана для гражданского населения. Это не просто халатность, это системный провал. Спокойный, тихий, многолетний провал, который никого особо не беспокоит. До тех пор, пока не начнет беспокоить резко, внезапно и сразу всех одновременно. Вот тогда и вспомним про карту. А знаете, что особенно цепляет? Те самые соседи через границу уже несколько лет планомерно обновляют и публикуют карты укрытий. Эстония, Латвия, Литва раздают гражданам брошюры. Что делать, куда идти, что взять с собой на 72 часа? У них брошюры и карты. А у калининградцев новая набережная и парк для туристов. Просто слов не хватает. У наших соседей план на 72 часа. У нас план на открытие следующего арт-объекта. Почувствуйте разницу. Вы вообще понимаете, что происходит? Миллион человек. 1 миллион живых людей. С детьми, с родителями, с бабушками. Живут в регионе, где в случае реальной угрозы официально некуда идти. Нет таблички. Нет стрелки. Нет номера телефона, по которому можно позвонить. Зато есть план строительства курорта. Логика железная. Сначала построим, куда туристам приехать. Потом разберемся, куда туристам прятаться. И еще один момент, который почему-то никто не обсуждает вслух. Калининград – это не только гражданское население. Это школы, детские сады, больницы. У каждой из этих организаций должен быть свой план эвакуации, свое укрытие, своя инструкция. Она есть? Или там тоже папка с 2022 года, которую никто не открывал? Знают ли воспитатели в детском саду, куда вести детей, если сирена застанет их в тихий час? Я не знаю ответа. И именно это пугает больше всего.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
10: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
9: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
11: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
9: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
12: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
9: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
13: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
9: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Российский историк и политолог Игорь Шишкин о высмеивании и недооценке Украины годами, но в реальности все оказалось совсем по-другому.
15: Мы должны понимать, что с нами нам противостоит не марионетка, не наркоша, не дебил, не просроченный. Нам противостоит очень опасный, но очень эффективный противник. И этот противник способен на очень и очень много. Почему это нужно говорить и говорить и говорить? Да потому что недооценка противника никогда никого до добра не доводила. Да, удобно хохотать над противником. Смотрите, какие они идиоты. Смотрите, какие они дебилы. Только от того, что мы так посмеемся, победа от этого не приближается. Мы сколько лет на российском телевидении хохотали над тупоумными кофтунами. Ну, нам их специально и подставляли. Смотрите, какие там дебилы. Ну, это же смешно. А потом вдруг выяснилось, что за этим фасадом скрывается совсем другая реальность. Реальность, с которой мы боремся уже 4 года. И кроваво боремся. Поэтому недооценка противника – это всегда угроза поражения. А поражение России недопустимо. Потому что противник поставил цель не просто потеснить Россию, а Россию уничтожить.
2: Криминальные новости.
16: Мужчина забил до смерти хозяйку дома поленом и покалечил 2 детей и женщину в Тульской области. Жуткая расправа произошла в поселке Ханино. Вечером в дом к семье приехали дальние родственники, попросились переночевать из-за сломанной машины. Во время застолья между гостями и хозяевами вспыхнул конфликт. 34-летний гость схватил полено у печки и забил до смерти 54-летнюю хозяйку дома. После этого мужчина набросился на ее сестру и 2 детей. девочек 8 и 11 лет. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Одну из девочек отправили в Москву, другая находится в детской реанимации в Туле. Возбуждено уголовное дело по статьям убийства и покушения на убийство. Подозреваемый задержан. Его сожительницу пока проверяют как свидетеля. Судимый военный пытался изнасиловать школьницу в Чите. В августе прошлого года 34-летний военнослужащий напал на 17-летнюю девочку в подъезде жилого дома в поселке КДК. Школьнице удалось отбиться, после чего на крики подоспели соседи, и самого страшного удалось избежать. Читинский гарнизонный суд рассматривал дело военного не только о насильственных действиях сексуального характера, но и по статьям о краже и самовольном оставлении части. По совокупности мужчина получил 12 лет колонии. Ранее он трижды был судим за преступление против личности. В Воронежской области задержан бывший начальник УГРО и экс-топ-менеджер газовой компании за тройное убийство 29-летней давности. Андрей Ельчининов сделал неплохую карьеру в ОВД города Губкинский. Дослужился до начальника розыска и звания подполковника. Уволился по выслуге лет и ушел в крупный бизнес. А в июле 1997 года в Губкинском произошло тройное убийство, которое не могли раскрыть почти 30 лет. В одной из квартир были обнаружены трупы 45-летних Валерия, его супруги Татьяны и их 5-летнего сына. Мальчика убийца задушил, а взрослых застрелил и добил ножом. Ельчининов тогда занимал руководящую должность в ОВД. Теперь, спустя десятилетия, улики перепроверили. Экс-подполковника задержали, предъявили обвинение в тройном убийстве. Семью милиционер убил на почве банального бытового конфликта. Остаток пенсии оборотень в погонах проведет за решеткой. В Казани прохожий пытался убить 13-летнего школьника прямо на улице. Все произошло утром на улице Карима Тинчурина. Взрослый мужчина накинулся на подростка, который шел по улице, и стал его душить. Неадекват повалил мальчика в кусты, нанес ему несколько ударов по голове. Эту ужасающую картину заметили местные жители. Остановили нападавшего и вызвали скорую. Школьника чудом смогли спасти. Агрессора задержали и заключили под стражу. Теперь ему грозит реальный срок. Что стало поводом для попытки убийства ребенка, не сообщается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Епископ Питерим о том, что удача – это не христианское понятие, а звериная и бесовская радость.
17: А в этой земной жизни нам этого ничего не надо. Ни человеческой славы, ни карьеры, ни успеха, ничего этого не нужно на самом деле. Вот преподобный Паисий Святогорец говорил, что мирская удача – это духовное поражение. А как мы все с вами стремимся к этой мирской удаче? Как мы хотим схватить ее, чтобы она у нас именно была? Как расталкиваем других, делая свою карьеру? А ведь это духовное поражение. И наоборот, мирское поражение – это как раз духовная удача. Но вообще само слово «удача» – оно не хорошее, оно не христианское. Удача – это Ваал, которому приносились жертвы младенцев. Именно это бог удачи был. Молох, которому приносились дети в жертву. Сжигались у этого молоха. Вот оно и переводится как «удача». Это бог удачи был. И считалось, что если принесешь своего ребенка в жертву во всесожжение этому молоху, то у тебя будет удача. Вот это мирская, звериная, животная, даже уже бесовская радость, которой радуются язычники. У нас, у христиан, совершенно другая радость.
2: Главные новости дня.
18: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
19: А мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
18: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в два раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
20: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
18: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Учим китайский вместе. Как по-китайски будет слово «бог»?
22: Шанди.
21: Еще раз. «Бог» по-китайски будет
22: Шанди.
21: И третий раз.
22: Шанди.
21: Учим китайский легко и весело.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
23: Блогер из Самары Анастасия Денисова о том, что борьба с интернетом отрезала российскую молодежь от цивилизации.
24: По поводу еще интернета, запрета рекламы, запрета различных VPN, прокси и прочее, вот что интересно, вот в нашей стране сейчас очень сильно агитируют за то, что нужно повышать рождаемость и так далее. Вот конкретно в нашем регионе она упала, снизилась, да, в два, что ли, раза за последние годы. Но вот скажите, пожалуйста, вот хочется людям плодить и размножаться в стране, где каждый день идет какой-то новый, непонятный для нас, простых смертных закон, новый какой-то запрет, мы не понимаем, почему нам сейчас не дозволено делать то, пользоваться тем, чем пользуется весь цивилизованный мир. Почему мы как будто какие-то прокаженные?
23: Юрист Александра Никулина о том, как регулирование рекламы в интернете ударило по российскому бизнесу.
25: Я юрист в сфере рекламного права. Я 12 лет работаю в этой сфере. Сегодня представляю интересы малого и среднего бизнеса. В какой ситуации мы оказались? С одной стороны, у нас есть достаточно жесткие требования, прописанные ФЗ рекламе, но даже их четкое соблюдение не дает предпринимателям гарантии того, что они не будут оштрафованы и что их бизнес вообще останется. Они к нам каждый день приходят и говорят, мы хотим вести бизнес полностью легально, но мы хотим масштабироваться. Мы все понимаем, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. И реклама является двигателем торговли. Но что сейчас происходит, скажу, скажем открыто и честно, люди просто боятся что-либо рекламировать, потому что им кажется, что в итоге их оштрафуют. И на это есть серьезные причины. Я выделяю их три. Первое – это вообще отсутствие критериев разграничения информирования и рекламы. У нас в линии рекламы очень широко указано, что это информация, которая распространяется любым способом, через любые средства коммуникации, направлена на предъявление товаров.
23: Блогер и журналист Павел Иванов об абсурдных правилах нового закона о рекламе в интернете.
0: На самом деле, когда вот этот закон появился, многие даже не поняли. Например, если я сейчас говорю «подписывайтесь на мой телеграм-канал», это считается рекламой, даже если бесплатно. Если я рекламирую сам себя, это тоже реклама! Помните, как в феврале, кажется, Минцифры вышел с этим объявлением, что вся реклама на Ютубе в Нельзяграме, вся реклама на Ютубе и в Телеграме объявляется запрещенной. Там возник один вопрос. Почему вы тогда ничего не делаете? Например, ко мне приходит рекламодатель, там, Ренервация или Кейсгуру, там, еще кто-нибудь. Они же делают специальный токен через специальный сайты, их несколько. Информация передается в Минцифры о том, кто у кого покупает, за сколько, сколько просмотров наберет эта реклама. В общем, всякую информацию передают. И Минцифры выдает этот токен. Минцифры давно знает, сколько людей где рекламируется. Их все устраивало. То есть это как бы вопрос к тому, чем Минцифра вообще занималась. Но вообще-то второй вопрос к тому, что у нас все наши блогеры, турбопатриоты, все эти Соловьевы и же с ними, говорили, бежим подписываться в мой канал Макс. Подождите-ка, но это же самореклама. Ваш канал в Махе, а никто не получал этой маркировки. Если всерьез к этому отнестись, закон написан так, что все блогеры, вот все блогеры, нарушители.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
4: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Эти слова неоднозначно восприняли Z-военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
1: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
4: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
1: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
6: Растущие возможности дальних ударов Украины
3: они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
18: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Солдатская почта.
18: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
6: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
18: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
7: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся диагноз, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости торчат, все с разных сторон. Потом война.
18: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
7: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сброс, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
18: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
8: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять... Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
18: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
18: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
9: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
18: Эту информацию подтверждают военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
10: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
18: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
8: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батарей, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
18: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
11: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
18: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет. В эфире «Разбор дня».
13: Привет.
12: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
13: Угу.
12: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
13: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
12: Да, совершенно базовая мысль.
13: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
12: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
13: Так.
12: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
13: Жестко.
12: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
13: Ого, 13 тысяч адресов.
12: Угу.
13: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
12: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
13: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
12: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
13: 823 миллиардов?
12: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные

0: этого человека. Я тут посчитала.
1: И что вышло?
0: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
1: Ничего себе.
0: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
1: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
0: Это же весь город можно перекопать и обновить.
1: По сути, да. Полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
0: Угу.
1: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
0: Ну?
1: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
0: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
1: Так-так.
0: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
1: Самые капиталоемкие ресурсы.
0: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
1: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
0: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
1: А ты про отключение в многоэтажках?
0: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
1: Стояк проходит сквозь все этажи.
0: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
1: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
0: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
1: Постановление номер 354.
0: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
1: Никаких уговоров?
0: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21 день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
1: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
0: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
1: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
0: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
1: Тарифные ножницы.
0: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
1: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
0: Кажется, что немного.
1: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
0: Угу. Газ, электричество.
1: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
0: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
1: Что там по цифрам?
0: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
1: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
0: Какой?
1: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляции 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
0: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
1: Ну да, хлеб, молоко.
0: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
1: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
0: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно.

0: постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
1: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
0: Ну да, звучит логично.
1: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
0: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
1: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
0: Угу.
1: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
0: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
1: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
0: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
1: Получается... классический порочный круг.
0: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
1: Старые трубы рвутся все чаще.
0: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
1: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
0: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
1: Разные сценарии для разных областей.
0: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
1: Так.
0: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
1: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
0: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
1: Длительный отток населения.
0: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
1: А сейчас там осталось 30.
0: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
1: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
0: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
1: И где платят лучше всего?
0: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
1: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
0: Возникает вопрос. Почему?
1: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
0: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
1: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
0: Плюс климат.
1: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
0: Оставление в опасности, да.
1: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
0: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
1: Банкротство.
0: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
1: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
0: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
1: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
0: И как это работает для коммунальщиков?
1: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги. Потом кредиты банков.
0: А счета за отопление?
1: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки. И долг просто растворяется в воздухе.
0: Списывается.
1: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги, навсегда изъятые из оборота.
0: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
1: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
0: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
1: Сейчас так не выйдет?
0: Не выйдет.
1: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
0: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
0: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
5: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дронов, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
7: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
6: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
8: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
6: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
6: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез
10: 95-й. Раз, 95-й есть? Нету 95-го?
11: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистрали, на которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
6: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
12: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередь. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
6: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
13: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила по машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Вас поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
6: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов, и по льду много не навозишь.
6: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойловкстова». Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
16: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
15: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
17: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
15: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
18: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
15: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
19: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависят поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
15: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
15: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
20: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернущий.
15: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Собакарь.
21: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
15: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
21: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
15: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дронов остановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
22: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом. И все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
6: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
6: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
0: Это шатало просто.
1: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А то испугался. Фу.
6: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Жесть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, «Таганрог» атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что уехал.
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил, господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский, говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем, существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди отчи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода.

0: Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
1: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
0: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
2: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
0: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Mais dans le sens.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
6: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
4: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
7: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
4: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
8: Прежде всего, цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
4: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
0: Малая такмачка опять не взята. Или просто малая такмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это запорожское, западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
4: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
9: Все, возвращаемся обратно. В той сумке у нас 3 человека, на ДНК хватит, другой возможности не было.
4: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет, не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
10: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там же суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
4: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
12: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
11: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
12: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
11: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
12: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
11: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
12: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
11: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
12: Значит, все гораздо серьезнее?
11: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
12: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
11: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
12: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
11: 40% – это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод – это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
12: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
11: А на что он похож?
12: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
11: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
12: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
11: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
12: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
11: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
12: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
11: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
12: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
11: Или с несоответствиями в спецификациях.
12: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
11: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
12: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
11: А вот АИ-95-й исчезает первым, словно испаряется.
12: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
11: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
12: Которые могли переваривать бензин любого качества.
11: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
12: То есть снижение октанового числа – это не просто...

0: просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
1: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
0: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
1: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
0: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
1: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
0: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
1: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
0: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
1: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
0: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
1: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
0: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
1: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
0: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
1: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
0: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
1: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
0: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
1: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
0: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
1: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
0: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
1: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
0: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
1: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
0: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
1: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
0: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
1: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
0: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
1: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
0: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
1: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
0: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
1: Логика чиновников понятна.

0: понятно и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
1: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
0: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
1: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
0: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
1: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
0: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
1: Но экспортная эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
0: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
1: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
0: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
1: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
0: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
1: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
0: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
1: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
0: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
1: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
0: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
1: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
0: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
1: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
0: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
1: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
0: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
1: Ставку на гигантизм.
0: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
1: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
0: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
1: До скорого.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
4: «Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле».
3: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
5: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
3: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
6: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
3: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
7: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
3: По данным венгерских СМИ, митрополит Илларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
3: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум 3 протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
8: Люди массово вышли
9: Мы сделаем копии и направим в разные ветки.
3: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более сотни жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила. Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
8: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
9: Информация где об этом, что военный объект строится?
8: Убирайте всех в полицию, там им.
10: Все, давайте. Все, уходите.
3: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
11: Уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
3: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
12: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
13: Ой, ужас. Дома нету.
12: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
14: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах вот в таких свободно падающих ничего не меняется уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК, универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
12: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе России во время атаки беспилотника ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
15: На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
12: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
16: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли ЗЭТ военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
17: Украинские войска проводят контратаку на лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
16: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
18: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
12: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
19: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
12: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
20: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
12: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
0: Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов.
21: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
22: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
3: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
23: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
3: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
24: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
3: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
25: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера, как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
3: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности. предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
21: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
1: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
21: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
4: Прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть, вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна.
21: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
21: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать. Это, видите, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, я об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как, в принципе, сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то посылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас. Пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Отрубят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место, понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
7: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
3: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
8: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
9: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что нам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
10: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Румыния сбила русский дрон. В городе Галация повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
11: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
3: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
13: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
3: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
14: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
3: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
15: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
16: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
15: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальную меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
17: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, полтора года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
15: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
19: Привет!
18: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
19: Угу.
18: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
19: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
18: Да, совершенно базовая мысль.
19: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
18: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
19: Так.
18: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
19: Жестко.
18: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
19: Ого, 13 тысяч адресов.
18: Угу.
19: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
18: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
19: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
18: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
19: 823 миллиардов?
18: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
19: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать, это какая-то абстракция.
18: Согласна.
19: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
18: Например?
19: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год.

0: деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
1: Это же весь город можно перекопать и обновить.
0: По сути, да, полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
1: Угу.
0: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
1: Ну?
0: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
1: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
0: Так-так.
1: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
0: Самые капиталоемкие ресурсы.
1: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
0: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
1: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
0: А ты про отключение в многоэтажках?
1: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
0: Стояк проходит сквозь все этажи.
1: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут те, кто исправно платит.
0: И должники прекрасно понимают эту архитектурную особенность. Знают, что физически их заморозить практически невозможно без нарушения прав соседей.
1: Вот именно. Но сейчас в эту брешь врывается юридическая машина.
0: Постановление номер 354.
1: Да. Правила предоставления коммунальных услуг. Закон не оставляет пространства для маневра. Как только доставлено уведомление, запускается таймер ровно 20 дней.
0: Никаких уговоров?
1: Никаких. Никаких последних предупреждений или звонков. На 21-й день поставщик имеет полное право опустить рубильник.
0: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
1: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
0: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
1: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
0: Тарифные ножницы.
1: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
0: Январь уже дал первую волну роста, ну, на 1,7%.
1: Кажется, что немного.
0: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
1: Угу. Газ, электричество.
0: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
1: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
0: Что там по цифрам?
1: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
0: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
1: Какой?
0: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
1: Ну, этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
0: Ну да, хлеб, молоко.
1: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
0: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
1: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
0: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
1: Ну да, звучит логично.
0: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные

0: сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
1: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
0: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
1: Угу.
0: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
1: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
0: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
1: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
0: Получается, классический порочный круг.
1: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
0: Старые трубы рвутся все чаще.
1: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
0: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
1: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
0: Разные сценарии для разных областей.
1: Да. Вот, например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
0: Так.
1: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8000. Разница 1500.
0: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
1: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
0: Длительный отток населения.
1: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 тысяч человек.
0: А сейчас там осталось 30.
1: Именно. А труба короче не стала, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
0: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
1: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
0: И где платят лучше всего?
1: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
0: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
1: Возникает вопрос. Почему?
0: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
1: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
0: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
1: Плюс климат.
0: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
1: Оставление в опасности, да.
0: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
1: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
0: Банкротство.
1: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
0: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
1: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
0: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
1: И как это работает для коммунальщиков?
0: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
1: А счета за отопление?
0: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки. И долг просто растворяется в воздухе.
1: Списывается.
0: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги навсегда изъяты из оборота.
1: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
0: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
1: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал. Потерялась.
0: Сейчас так не выйдет?
1: Не выйдет.
0: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
1: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
0: Что ты имеешь в виду?
1: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
1: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
5: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
4: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
6: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
4: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
7: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
8: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point'а вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
4: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недостаток доступности сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
9: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
4: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
10: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
4: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
11: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
4: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
5: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
4: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
12: То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы.
4: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
13: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
4: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
15: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
14: Солдаты перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
16: Больно. Такая, я не могу, блядь, накрылся диагноз, еб***ь, воздух. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжки, телека в стороне, на кости, короче, все разные спорты. Потом война,
14: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
16: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все. И 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
14: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
17: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареи, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
14: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
14: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
18: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Дальэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
14: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
19: В Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор. Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние 2 месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
14: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
20: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет. И она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций, то есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов в самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже, ну, перехода от некого, ну, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
0: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
21: Ну, опционально. Мне кажется, что можно вот его выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему мне, вот я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на дачах там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться полностью и сразу резко, может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, с весны до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
4: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
22: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
4: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочное ограничение скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
23: Мобильный шатдаун – это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
4: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
24: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Здесь надо просто с этим смириться. Ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы, поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считаю достаточными. для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
4: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА. Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службы сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
1: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
0: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
6: Родина требует. Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедет, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
0: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
7: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
0: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
8: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
0: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
17: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... Остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
0: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
5: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
9: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. А мужики, кто катается? Мангуш-Мелитополь, Донецк-Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Волновахе за последние 2 дня ударили по заправке.
0: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достают до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
18: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
0: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
0: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от малой такмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
0: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
11: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
0: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяется.
13: Бля, размотало просто.
12: Прикинь. Тут сюда раз, два, три. Три миномета, походу.
13: Да, миномета прихопал.
12: Они, наверное, как шли, так и...
13: И бабьёшка, короче, понял?
12: Бабьёшка?
13: Да.
0: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
15: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к установлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
0: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
15: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
0: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
19: Ничего себе.
16: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
19: Звучит жутковато.
16: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
19: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
16: Абсолютно согласна.
19: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
16: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
19: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
16: Я таки философский эксперимент.
19: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которая как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
16: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
19: Технологическая база? То есть это уже не просто слова?
16: Вообще не слова, но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
19: Защищать от чего? От информации?
16: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
19: И поэтому предлагается все просто закрыть?
16: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
19: Угу. Как конфету ребенку.
16: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
19: Подожди, но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
16: Совершенно верно.
19: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
16: Ну да, из-за массовых волнений, например.
19: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
16: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
19: Отключает связь?
16: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это это техническая реализация.
20: Так, и как это работает под капотом?
16: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
20: Технические средства противодействия угрозам, да?
16: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
20: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
16: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
20: Прям каждый пакет?
16: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
20: Решение о чем?
16: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
20: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
16: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
20: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
16: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
20: Логично. Должны быть списки.
16: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
20: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
16: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
20: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
16: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
20: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
16: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
20: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
16: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
20: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
16: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
20: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
16: Отличный вопрос.
20: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
16: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
20: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
16: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
20: Звучит как тотальная слежка.
16: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
20: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
16: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
20: То есть нейросети это все переваривают?
16: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
20: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
16: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
20: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
16: Вот именно.
20: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
16: А здесь все иначе.
20: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
16: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
20: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
16: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
20: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
16: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает своеобразное цифровое гетто. Доступ к нормальной скорости соединения, к современным сервисам становится напрямую зависим от уровня конформизма. Критическое мышление просто вытесняется первобытным страхом.
20: Страхом совершить цифровую ошибку.
16: Да, и публичное пространство начинает превращаться в такой стерильный театр идеальных граждан, которые боятся сказать лишнее слово.
20: Эта картина выглядит невероятно мрачной. Но давай будем реалистами и посмотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения.
16: Давай попробуем.
20: Если выступить в роли жестких скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
16: Да, периодически такие инициативы всплывают.
20: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности. Или оставить доступ

0: Личный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
1: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
0: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
1: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
0: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы, сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
1: Коллапс.
0: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
1: Жуть.
0: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
1: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью. Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
0: Абсолютно все.
1: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
0: Угу, популярные примеры.
1: Возникает вопрос, получается, эти модели здесь применить невозможно. Разве нельзя просто скопировать чужой опыт?
0: Анализ показывает, что эти модели абсолютно неприменимы без полного разрушения экономики. Сеть Кванмён существует в условиях государства, которое изначально изолировано от глобальных экономических процессов.
1: Ну да, Северная Корея всегда была закрытой.
0: А Иран применяет шатдауны как экстренную, временную меру. Они мерятся с миллиардными убытками ради удержания контроля в критические моменты. Российская же экономика слишком глубоко и давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
1: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
0: Какое же?
1: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
0: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
1: Психологи видят другую картину.
0: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
1: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
0: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
1: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
0: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
1: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
0: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.
1: Действительно, это лишение базовых инструментов выживания в городе.
0: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
1: И их тоже отрезают.
0: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
1: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке? Кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
0: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
1: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.

0: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
1: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс?
0: Полностью.
1: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
0: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления, которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
1: Всем пока, до встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
3: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
5: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
3: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
6: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум, например. Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
3: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
7: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
3: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
8: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
9: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
8: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
10: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
8: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
8: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
12: Здравствуйте, 95-й есть? Нету 95-го?
13: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
8: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
14: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина, я вот езжу ищу, 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо 0,5 дня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам, но я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было на света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
8: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
15: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Вас поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
8: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
16: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах, это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8, это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов и по льду много не навозишь.
8: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
17: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
3: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. этого. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
18: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
3: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
19: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
3: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
20: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
3: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
21: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернущий.
3: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Рынка Михаил Собакарь.
22: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
3: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
22: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
3: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. – пострадали как минимум 2 человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ Роснефти полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургутнефтегаза. Он занимает 2-е место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
0: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает вопрос, может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
8: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
16: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
8: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Военная зона над всей страной. После атак дрона в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
1: Это Шатало просто. Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
8: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков над территорией авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: есть.
1: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
2: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
1: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
3: Только что уехал.
1: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там кискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее. И посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарные службы – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода. Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
6: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
5: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
7: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
5: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: Pode não бросить.
1: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
2: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
1: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
5: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
4: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
6: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
4: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
7: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
4: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко-мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
8: Прежде всего, цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
4: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
0: Малая Токмачка опять не взята. Или просто Малая Токмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
4: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя, но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
9: Все, возвращаемся, ладно. Вот. В той сумке у нас 3 человека. На ДНК хватит. Другой возможности не было.
4: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет, не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
10: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это вот, знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже будут в Уртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
4: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
12: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
11: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой, а там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
12: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
11: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
12: Ну да, начиналось это все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
11: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
12: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
11: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
12: Значит, все гораздо серьезнее?
11: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
12: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
11: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
12: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
11: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос: завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
12: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
11: А на что он похож?
12: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
11: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
12: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
11: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
12: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
11: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
12: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
11: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
12: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
11: Или с несоответствиями в спецификациях.
12: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
11: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
12: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
11: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
12: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
11: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
12: Которые могли переваривать бензин любого качества.
11: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
12: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
11: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
12: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
11: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
12: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
11: Именно так.
12: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
11: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
12: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
11: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
12: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
11: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
12: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
11: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
12: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
11: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
12: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
11: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
12: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает.

0: Бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
1: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
0: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
1: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на две неравные категории.
0: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
1: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
0: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
1: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
0: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
1: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
0: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заправок, тем сильнее возрастает нагрузка на оставшиеся станции гигантов, опустошая их резервы еще быстрее.
1: И вся эта хрупкая, работающая на износ инфраструктура сталкивается с самым мощным испытанием – летним сезоном. Наступает идеальный шторм.
0: Летние месяцы – это всегда пик потребления. Начинаются масштабные сельскохозяйственные работы. Тысячи тракторов выходят в поля, сжигая тонны топлива.
1: Плюс активизируются стройки и ремонт дорог. Миллионы семей садятся в автомобили и отправляются на юг к морю.
0: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
1: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
0: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
1: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
0: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
1: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
0: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
1: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
0: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
1: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
0: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
1: Но экспортная эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
0: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
1: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
0: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
1: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
0: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
1: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок, просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
0: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.

0: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
1: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство, некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
0: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
1: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
0: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
1: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
0: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
1: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
0: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
1: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
0: Ставку на гигантизм.
1: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
0: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал фатальной слабостью.
1: Получается, что обыденное раздражение от листа 4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
0: До скорого.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат. От Илариона Михаил Пацовский.
4: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
3: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
5: Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего.
3: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
6: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
3: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
7: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже, в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
3: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
3: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум 3 протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала тяжелая строительная техника, после чего рабочие приступили к планомерному уничтожению участка леса. Люди пытались перекрывать проезд строительной техники, требуя разъяснений.
8: Люди массово вышли
3: Рубку деревьев и работы по прокладке дороги у стадиона «Медик» заметили еще 23 мая. На следующий день, 24 мая, на место рубки пришли более 100 жителей и перекрыли проезд спецтехники. Протесты сопровождаются жесткими действиями полиции. Активисты сообщают о задержаниях протестующих, к некоторым из которых, по их словам, применялась физическая сила. Вечером 25 мая жители планировали собрать подписи с обращением к местным властям, однако сход сорвала полиция. Прибывший на место работ префект Западного округа Москвы Алексей Александров назвал заказчиком вырубки Минобороны. По сообщениям в локальных телеграм-каналах, он отдавал распоряжение сотрудникам полиции о задержании конкретных участников акции.
9: Военный объект строится. Что вам еще нужно?
10: Информация где об этом, что военный объект строится?
9: Убирайте всех в полицию, там не
11: нужно. Все, давайте. Все, уходите.
3: Рубка леса была временно приостановлена на время протеста, однако затем вновь возобновилась. Местные активисты опасаются, что строительство объектов вплотную к жилым домам создаст угрозу безопасности и навсегда лишит район ценной зеленой зоны. Возмущенные жители обратились за помощью лично к мэру Москвы Сергею Собянину.
8: уважаемый Сергей Семенович, мы, жители Москвы, жители Кунцево, обращаемся к вас с просьбой. Дело в том, что 22 мая, без каких-либо объявлений, ночью 22-23 мая начали вырубать наш лес, начали сносить деревья, начали делать там дорогу. Когда мы, жители, пришли сюда и попросили нам объяснить, что происходит, и показать нам проект, нам отказались показывать проект. Никто не вступает в ставки переговоры, никто нам ничего не объясняет. Они просто рубят и ездят тяжелая техника. Сергей Семенович, пожалуйста, остановите вырубку нашего леса.
3: Официальных подробностей о том, что именно планируется построить на территории парка, власти до сих пор не представили. По словам экспертов, ранее, в частности, в 2023 году аналогичные вырубки в московских парках зачастую были связаны с размещением систем противовоздушной обороны или другой военной инфраструктуры. Однако на текущий момент официального подтверждения того, что именно возводится в Кунцево, нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
12: Бомбят свои же. Как минимум 25 авиабомб уронили российские истребители в приграничье в этом году. За время СВО уже упало больше 300.
13: Ой, ужас. Дома нету.
12: Только за этот год на территорию России упало как минимум 25 своих же авиабомб, подсчитали журналисты профильных изданий. Большинство из них упали на Белгородскую область. Подобные инциденты в Минобороны называют внештатным исходом боеприпаса. О первом снаряде, случайно упавшем в Белгороде в этом году, стало известно в конце января. На одной из центральных улиц города появилась огромная воронка от падения боеприпаса. Авиабомба зарылась в землю без детонации. Тогда 2000 людей пришлось эвакуировать. Чей это был снаряд, тогда местные власти не сообщили. Однако на фото с места происшествия отчетливо видна часть унифицированного модуля планирования и коррекции. Этот российский аэродинамический комплект присоединяет свободно падающим авиабомбам, поясняет военный аналитик Ян Матвеев.
14: Они могут быть либо старые со складов, либо уже изготовленные, но тоже по это старые модели. И на самом деле в авиабомбах, вот в таких свободно падающих, ничего не меняется. Уже многие десятилетия, там и нечего особо менять. Но на эти бомбы устанавливается тот самый комплекс УМПК. Универсальный модуль планирования и коррекции. Такое устройство с крылышками, с хвостом, с хвостовым оперением. В нем есть небольшая электроника. Эта штука крепится на бомбу прямо вот перед взлетом самолета. То есть сначала крепят на самолет бомбу, потом вешают на специальных хомутах вот это вот устройство на бомбу, и бомба становится не свободно падающей, а планирующей. Примерно то же самое, что американские бомбы JDAM, только JDAM более такой промышленный, более профессиональный и сложный, а у МПК очень простой, дешевый и массовый. Ну вот, соответственно, с этой штукой бомба не просто падает вниз на небольшое расстояние от места сброса, а может пролететь там до 50 километров приблизительно. И российская авиация использует эти бомбы, чтобы сбрасывать их далеко от украинской ПВО, потому что иначе пришлось бы подлетать прямо близко к цели, ну практически над целью лететь.
12: Несколько месяцев назад в поселке Новая Адыгея в Южном федеральном округе Россия во время атаки беспилотника ракета ПВО попала в жилой дом. Она должна была сбить воздушную цель, но в итоге сама сбилась с курса. В результате пострадали 25 квартир жилой многоэтажки. Сначала в эфире федеральных каналов сообщили, что это ракета или дрон ВСУ ударили по дому. Позже появились кадры с места происшествия, на которых отчетливо видно, что летел ракета с юга, а не с северо-запада, где находится Украина, написал военный аналитик Руслан Левиев в своих соцсетях.
15: На На видео, снятых жителями, можно проследить весь процесс от момента пуска ракеты до ее попадания в дом с множества разных ракурсов. Помимо этого, на всех записях виден отчетливый белый дымовой след от полета, который образуется только тогда, когда двигатель работает на смесивом твердом ракетном топливе. По словам Левиева, такими агрегатами оборудованы именно зенитные ракеты российских комплексов ПВО, а все украинские средства поражения, в том числе беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго», используют бензин или керосин, поэтому их двигатели за собой дымовой след не оставляют.
12: Российские снаряды падали также в донбасском городе Волноваха. Там ФАП рухнул рядом с улицей Ленина, неподалеку от складов. Никто не пострадал. Всего за время СВО российская армия случайно уронила 333 авиабомбы на свои же территории. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Визит недели.
12: ПВО на всех не хватит. На саммите ЕАЭС в Казахстане Владимир Путин признал проблемы с противовоздушной обороной. Что еще сказал президент? В Астане Владимира Путина со всеми почестями встретил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. После официальных встреч президенты выступили на пресс-конференции. Владимир Путин заявил, что на фронте на Украине у российской армии все идет прекрасно.
16: А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
12: Эти слова неоднозначно восприняли ЗЭТ военкоры. По их словам, сейчас продвижение российской армии фактически остановилось. Более того, ВСУ начали наступление на некоторых направлениях. Карту боевых действий по спутниковым снимкам анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
17: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
12: В своем выступлении на пресс-конференции Владимир Путин затронул и тему атак беспилотников в глубоком тылу России. Он признал проблему с системами ПВО.
16: Конечно, им западники поставляют дроны. Чего проще-то? Свинтил, кнопку нажал, полетело. Но когда я говорил о том, что... Ну, это значит только одно, что нам нужно укреплять систему ПВО.
12: Военкоры и военные аналитики уже давно пишут о преимуществе ВСУ в беспилотниках. Причем удары по территории России они наносят не иностранными БПЛА, а теми, которые производят сами. Похоже, что ВСУ берегут технику и запускают свои дроны не хаотично, а планируют свои операции заранее, говорит военный журналист Павел Аксенов.
18: Растущие возможности дальних ударов Украины, они заключаются в планировании, в возможностях разведки, в получении точной информации о местах расположения противоракетной обороны, противовоздушной обороны, о подходах к тем или иным целям, о защищенности этих целей. Вот чем у Украины действительно появляется много такой информации. Эта информация очень грамотно обрабатывается, и планирование этих операций такое, что, например, был удар по Москве по совершенно защищенной цели.
12: Речь идет об атаках беспилотников перед Днем Победы. В Москву из регионов стянули большинство систем ПВО, но дроны чуть позже прорвали это кольцо обороны и упали в нескольких метрах от Красной площади, где проходил парад. Накануне, 9 мая, Владимир Путин объявил одностороннее перемирие и предложил Киеву присоединиться. Зеленский согласился после договоренности по обмену пленными, а позже выпустил официальный указ о том, что он разрешает проводить парад на Красной площади. Дмитрий Песков на появление документа отреагировал резко, сказав, что Москве не до шуток. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
12: Новые истребители ВСУ. Швеция продала Украине 20 многоцелевых истребителей «Гриппен». Как это отразится на фронте? Документ о продаже истребителей подписали в Швеции Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон. Сообщается, что Киев получит 150 гриппенов, но первые 16 Швеция поставит бесплатно в рамках предыдущих договоренностей. Остальную партию Киев планирует закупить за счет оборонного бюджета, говорит Кристерсон.
19: И подписали соглашение о поставке 150 истребителей «Гриппен», «Яс-39», истребители «Гриппен», «Яс-39». Это то, что необходимо Украине сейчас. Мы это чувствуем каждый день почти. Мы видим это по телевидению. Украина должна лучше сдерживать агрессию россиян, и Швеция также очень много чего сделала в поддержку ПВО для Украины. Мы также предоставили Украине некоторые системы противовоздушной обороны.
12: «Гриппен» — это шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения, разработанный компанией Saab. Его название происходит от мифического существа — грифона, символизирующего божественную силу. Стоимость такого истребителя — от 30 до 60 миллионов долларов в зависимости от модификации. Швеция не только поставит Украине «Гриппены», но и вооружит их авиационными ракетами.
20: «Гриппен» – один из самых удобных самолетов для этой войны. Дешевле в обслуживании, чем многие западные аналоги. Менее капризен к аэродромам, быстро готовится к вылету и заточен под работу рядом с фронтом. А главное, Украина получит их вместе с ракетами «Метеор». Это уже совсем другой уровень воздушной войны. Такие ракеты способны уничтожать российские самолеты-носители КАБов еще до выхода на рубеж пуска. Дальность метеоров от 120 до 200 километров. Их фишка в наличии 60-километровой так называемой No Escape Zone – зона гарантированного поражения. Условно, если метеор заходит в эту зону, то самолет уже не может от него уклониться. Это должно существенно сократить потери Украины на передовой и гибель гражданских при фронтовых городах.
12: В остальных странах Евросоюза такое решение поддержали и заявили, что готовят свои пакеты военной помощи. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас идет процесс обсуждения этого вопроса.
21: «Я вновь подтвердила полную поддержку Европы Украине в условиях, когда Россия усиливает свою жестокую агрессивную войну. Воздушная оборона, а также средства противодействия беспилотникам и их отражение входят в число наиболее актуальных оборонных приоритетов Европы. Кредит в поддержку Украины станет важным вкладом. Только в этом году он обеспечит 28 миллиардов 300 миллионов евро для покрытия военных нужд Украины. Мы также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Предстоящие недели будут важны для принятия решительных шагов».
12: Истребители «Гриппен» существенно повлияют на ситуацию на фронте, говорят военные эксперты. По их мнению, с ними ВСУ попробуют оттеснить российскую авиацию в тыл, чтобы обезопасить ее от ракет «Гриппена». Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Сосновский маньяк сбежал. В Ленобласти ищут дезертировавшего с фронта опасного преступника. Как пишут местные СМИ, сотрудники военной полиции разыскивают сбежавшего из госпиталя 41-летнего Андрея Кийко. Он известен как «Сосновский маньяк». Сообщается, что Кийко заключил контракт с Минобороны в 2024 году, когда ему оставалось сидеть еще 7 лет. В 2025-м получил ранение и отправился в военный госпиталь Ростова, а оттуда был переведен в госпиталь в Кронштадте. В начале осени прошлого года он сбежал. При этом в Минобороны занялись поисками только в мае. До этого побег маньяка скрывали, отмечают юристы.
22: Его побег скрывали с осени прошлого года. На девушек он начал нападать в 19 лет. С 2004 по 2007 он убил 3. Еще 15 выжили. Своих жертв он искал в парке «Сосновка». На его счету 3 убийства, 8 эпизодов изнасилования и 11 разбойных нападений.
3: В 2005 году Андрея Кийко признали негодным к военной службе по состоянию психического здоровья, но это не помешало ему заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. По словам юристов, спецоперация на Украине помогла освободиться из колонии участникам самых громких преступлений в России. Например, среди них житель Кемерово Владислав Канюс, получивший 17 лет за жестокое убийство студентки Веры Пехтелевой, а также организатор убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбан. Они, как и многие другие, сейчас на свободе. Резонанс совершенных преступлений на помилование убийц не влияет, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано.
3: Сам Владимир Путин ранее заявил, что не видит ничего деструктивного в практике отправки зэков на фронт. Мол, все люди, и каждый может совершить какие-то ошибки. Главное – отдать жизнь за родину и искупить свою вину в полной мере, считает президент. При этом он признал, что у вернувшихся на гражданку помилованных убийц и насильников бывают рецидивы. Поблажки и помилования для убийц – это нынешняя реальность и норма для страны, говорит журналист-расследователь Мария Певчих.
1: Настоящие преступления, убийства, изнасилования, это, оказывается, можно смыть кровью, как говорит Дмитрий Песков. Да, то тебя Путин лично помилует и простит, и можно будет жить дальше. Ну, убил, ну, расчленил, ну, изнасиловал, ну, ладно, ну, чего.
3: При этом правоохранительные органы продолжают фиксировать ухудшение криминогенной обстановки на фоне возвращения с фронта более 130 тысяч участников СВО, в том числе бывших заключенных. Вернувшись с фронта на гражданку, многие помилованные заключенные снова начинают насиловать и убивать, говорит адвокат Дмитрий Захватов.
4: Практически еженедельно публикуются подобные отчеты о том, что тот или иной бывший участник, вернувшись с фронта, совершил преступление. Как правило, это преступление насильственного характера. Как правило, это бытовое насилие, то есть это насилие в отношении своих родственников, каких-то друзей, возможно, соседей. И явление это достаточно ожидаемое.
3: Что касается сбежавшего из госпиталя сосновского маньяка, то такие случаи не единичны. Ранее калужские оперативники задержали вооруженного мужчину в военной форме, который прямо на трассе останавливал машины и грабил автомобилистов. Им оказался ранее судимый сбежавший со СВО военнослужащий. А в Брянской области ранее объявили в розыск десантников, которых из тюрьмы завербовали на СВО. Но они сбежали, даже не доехав до фронта. На фоне происходящего общество подвергается серьезной опасности, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
12: Мобилизация не с горами. В Яндексе резко выросли запросы по теме мобилизационных предписаний. Что это такое? Мобилизационное предписание выдается в военкомате и содержит инструкции о том, что должен сделать гражданин в случае объявления мобилизации. Такое предписание вклеивается или вкладывается в военный билет. Судя по количеству запросов по этой теме в Яндексе, эта практика сейчас приобрела массовый характер во всех регионах страны, что в свою очередь спровоцировало новую волну слухов о возможной мобилизации в ближайшее время. Военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет канал «Боевой резерв».
23: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
12: Скрытая мобилизация в стране идет давно. Сначала срочников активно заставляли подписывать контракты. Об этом неоднократно писали родители парней. Теперь активно вербуют студентов, рассказывает адвокат Григорий Свердлин.
5: что прежде всего это студенты, и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это, на самом деле, почти вся страна.
12: Масло в огонь слухов о возможной скорой мобилизации добавила новость о том, что в Екатеринбурге военкоматом разрешили забрать театры и дома культуры под пункты мобилизации. Это решение городской думы. Теперь военные смогут использовать муниципальные здания и локации для проведения сборов, собраний, а в случае объявления мобилизации для организации пунктов сбора. Вдобавок ко всему, мобилизация может стать выходом в экономическом плане, ведь денег на выплаты военным нет. Финансовая ситуация и в Москве, и в регионах очень плохая, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: В такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением, но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
12: Формально, как говорят военные адвокаты, властям даже не нужно объявлять новую волну мобилизации. Указ, подписанный осенью 2022 года, до сих пор не отменен. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Будем спасать сейчас братьев-белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья-белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает. Как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит, молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне, они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцев процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там тискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выборов в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами, второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет. Понимаете, опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете? Военкоматы – хорошее место. Пожарные службы – хорошее место. МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Что будет с ценой топлива? После ударов по НПЗ Росстат зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов. Атаки дронов по нефтяной инфраструктуре обрушили выпуск нефтепродуктов. В апреле производство кокса и нефтепродуктов уменьшилось почти на 12,5% по сравнению с мартом и более чем на 9% к апрелю прошлого года, следует из отчета Росстата о промышленном производстве. С коррекцией на сезонность, по оценке аналитиков нефтегазового рынка, нефтекомпании в апреле сократили выпуск на 8,5% после того, как ВСУ более 20 раз атаковали нефтяную инфраструктуру, в том числе по меньшей мере 9 НПЗ. Из них 5 полностью или частично останавливали производство. Это Норси, Туапсинский, Новокуйбышевский, Сызранский и Пермнефтеоргсинтез, говорит экономист Владимир Милов.
8: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
3: Еще раньше, в конце марта, был поврежден завод «Киришенефтеоргсинтез» в Ленобласти, входящий в тройку крупнейших в стране. Ему пришлось остановить часть производства, и лишь в конце апреля он смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. Накопленным итогом за январь-апрель выпуск нефтепродуктов упал на 2,7%, следует из данных Росстата. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла нехватка бензина. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
9: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка. Однако атаки беспилотников не единственная причина подорожания бензина, говорит экономист Денис Рябцев.
10: Причин есть еще несколько. Стоит не забывать и про повышенный спрос, есть увеличение автотрафика по там, крупным трассам, это значит то, что вам нужно больше бензина. Не стоит забывать и про армию, которая тоже является большим потребителем и бензина, и прочих материалов переработки нефти, которые нужно же чем-то заправлять танки и прочую военную технику.
3: Дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
11: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки в начале мая уже увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Они предупреждают, что в этом году бензин продолжит дорожать. Россиянам советуют запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Румыния сбила русский дрон. В городе Галация повреждена многоэтажка. В Минобороны страны сделали заявление. В ночь на 29 мая в Румынии беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац, расположенном неподалеку от границы с Украиной. В результате падения дрона возник пожар в квартире на уровне 10 этажа, сообщила служба экстренного реагирования Румынии.
13: Весь взрывной заряд беспилотника сдетонировал. Пострадали 2 человека. Им оказали помощь на месте, 70 человек были эвакуированы. Пожар потушен.
3: В Минобороны Румынии уточнили, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2». Там заявили, что не открывали огонь по беспилотнику, который впоследствии упал на многоквартирный дом в Галаце из-за ограничений на применение оружия и крайне сжатых сроков для реагирования. Представитель оборонного ведомства Кристиан Папович сообщил на пресс-конференции, что военные сопровождали дрон с помощью радаров после его вхождения в воздушное пространство Украины. По его словам, объект исчез из систем наблюдения, после чего появились данные о его падении на крышу жилого дома.
14: Решение не открывать огонь связано с действующими правилами применения силы, которые ограничивают риски поражения объектов на территории соседних государств. Военные должны избегать действий, которые могут создать дополнительную угрозу.
3: Для обсуждения последствий инцидента президент Румынии Никош Ордан созвал заседание Высшего совета обороны. Он подчеркнул, что полная ответственность за инцидент с дроном в Галаце полностью лежит на России и предупредил о пропорциональных мерах в ответ.
15: Не существует никакой двусмысленности относительно автора и причины этой агрессии. Событие в Галаце является прямым следствием российской агрессии против Украины, а также безответственного и неизбирательного применения Москвой вооружения вблизи границ НАТО и систематического пренебрежения нормами международного права.
3: У Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, 650-километровая граница с Украиной. За последние годы обломки дронов неоднократно падали на ее территорию во время атак на украинскую портовую инфраструктуру. Ранее Минобороны Румынии предложила сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
24: Армения – новая Украина? Владимир Путин пугает страну торговой войной и судьбой Киева. Армения оказалась едва ли не главной темой беседы президента России с прессой. Главная причина недовольства Владимира Путина – это стремление Армении к евроинтеграции. На пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане он пригрозил Армении, цитирую, «сценарием Украины» и сравнять с землей страны, которые нападут на Калининград. Владимир Путин заявил, что Россия свернет свою экономическую интеграцию с Арменией, а мол, без российских энергоносителей и инвестиций ВВП страны упадет на 14%. Эти слова президента подтвердил и министр энергетики Сергей Цивилев.
25: Мы поставляли им и газ, и нефтепродукты по очень льготным условиям, как участник Евразии. Но если они принимают решение выходить в ЕС, это не означает, что мы будем продолжать по таким же ценам им отправлять энергоносители.
24: Армянский политолог Микаэль Залян, комментируя заявление президента России, ответил, что по внутренним российским ценам «Газпром» продает газ не армянскому населению, а своей дочке, компании «Газпром Армения». А та, в свою очередь, уже продает газ потребителям примерно в 2 раза дороже. Но если Россия еще повысит цены на голубое топливо, то это будет шоком для экономики Армении, отмечает Залян. По его словам, в таком случае Армения может пойти на радикальные меры. Вашингтон уже заменил Москву в роли посредника между Арменией и Азербайджаном. Сейчас весь Южный Кавказ ждет нормализации между этими странами и открытия границы с Турцией, говорит Залян. Это изменит положение дел в Армении, говорит политолог.
16: Но я думаю, что здесь действительно произошло качественное изменение. И если вот еще год назад, 1.5 года назад, да, была ситуация, когда Армения и Азербайджан, они все-таки старались интересы преследовать в отношениях с Москвой, то сейчас определенная есть координация. Насколько я понимаю, есть определенная такая молчаливая договоренность, что вот Азербайджан никак не будет помогать Москве против Армении и наоборот. И это на самом деле очень важный момент, и мне кажется, вот именно это дает определенную уверенность Пашиняну, что вот в какой-то очень важный момент он не получит неожиданный удар.
24: Кроме того, Владимир Путин предупредил, что выход Армении из ЕАЭС повлечет за собой проблемы в армянской экономике. В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян на угрозы России не реагирует и заявляет, что страна не хочет выходить из ЕАЭС. Это политическое противостояние происходит на фоне приближающихся выборов в Армении. Москва обвиняет Пашиняна в прозападном курсе и требует допустить на парламентские выборы, назначенные на 7 июня, тесно связанного с Россией бизнесмена Самвела Карапетяна, который находится в Армении под следствием. Но в Ереване уверены в победе Пашиняна. По словам экспертов, после того, как Москва не стала помогать Армении в войне с Азербайджаном, в Ереване восприняли это как предательство. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
18: Привет!
17: Представь себе картину. Владивосток, май 2026 года. Самое обычное такое утро.
18: Угу.
17: Человек просыпается, идет в душ, поворачивает кран, а горячей воды нет.
18: Ну, первая реакция в такой ситуации всегда одинаковая. Люди думают, что это какая-то локальная авария.
17: Да, совершенно базовая мысль.
18: Типа прорвало старую трубу, управляющая компания уже чинит, ну и к вечеру все вернется в норму.
17: Вот именно. Человек заваривает чай, пока электричество в квартире еще есть, спускается на первый этаж, открывает почтовый ящик. И вместо привычного рекламного спама находит официальное уведомление.
18: Так.
17: Черным по белому прописан жесткий ультиматум. Дается ровно 20 дней на погашение долга за коммуналку. Если оплаты не будет, полное отключение.
18: Жестко.
17: И знаешь, что по-настоящему пугает? Таких писем в крае разослано 13 тысяч одномоментно.
18: Ого, 13 тысяч адресов.
17: Угу.
18: Слушай, ну для понимания масштаба, это каждый 54-й почтовый ящик во всем регионе.
17: Да, и Приморье здесь не выступает какой-то аномалией. Это просто индикатор, симптом огромного системного кризиса в стране.
18: Ты имеешь в виду общую цифру долгов?
17: Именно. Общая цифра просроченной задолженности за услуги ЖКХ по всей России достигла 823 миллиардов рублей.
18: 823 миллиардов?
17: Да. И сегодня мы будем разбирать механику этой гигантской долговой петли. Выясним, почему цифровизация делает отключения неизбежными, как работают тарифные ножницы, ну и к чему приведет рекордный рост платежей в 2026 году.
18: Слушай, ну вот эта цифра 823 миллиарда, человеческий мозг ее просто отказывается адекватно воспринимать. Это какая-то абстракция.
17: Согласна.
18: Чтобы понять масштаб, нужно перевести сумму во что-то понятное. Это годовой бюджет огромного промышленного региона.
17: Например?
18: Ну вот Новосибирская область живет на эти деньги целый год. Строит дороги, содержит школы, больницы, платит зарплаты.
17: А если спуститься на уровень отдельного человека? Я тут посчитала.
18: И что вышло?
17: Если разделить этот долг на всех жителей страны, включая младенцев и глубоких стариков, получится примерно 5600 рублей на каждого человека.
18: Ничего себе.
17: То есть даже те, кто маниакально оплачивают каждую квитанцию день в день, статистически несут на себе этот виртуальный долг.
18: Да уж. Возвращаясь, к примеру, с Приморьем, там долг составляет 5,8 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы не просто латать дыры, а полностью заменить, ну, километров 400 или 500 городских теплотрасс.
17: Это же весь город можно перекопать и обновить.
18: По сути, да, полная модернизация изношенной инфраструктуры теплоснабжения крупного города. Но вместо новых труб люди имеют бесконечные аварии.
17: Угу.
18: Погоди, тут напрашивается очевидный вопрос, откуда берется такой массив неплатежей?
17: Ну?
18: Есть же стереотип, что должники — это исключительно какие-то маргинальные слои общества, принципиальные неплательщики или просто люди, ведущие асоциальный образ жизни, те, кому дела нет до квитанций.
17: А вот статистика полностью разрушает этот миф. Структура долга говорит сама за себя.
18: Так-так.
17: Ровно половина от этих миллиардов, а это 415 миллиардов рублей, приходится исключительно на тепло и горячую воду.
18: Самые капиталоемкие ресурсы.
17: Да. И здесь работают два мощнейших фактора. Первый – чисто экономический. Отопление забирает от 40 до 60% всего платежа.
18: И когда бюджет проседает, человек просто перестает платить за самое дорогое.
17: Верно. А второй фактор кроется в самой физике советской инфраструктуры.
18: А ты про отключение в многоэтажках?
17: Да. Отключить тепло в отдельной квартире панельного дома технически почти нереально. Система строилась по вертикальному принципу.
18: Стояк проходит сквозь все этажи.
17: Точно. Чтобы отрезать должника на пятом этаже, нужно зайти к нему в квартиру, срезать батареи и вварить обводной клапан «Байпас». Иначе придется перекрыть весь стояк, и мерзнуть будут

0: мобильник.
1: Жестко. Но зимой же спасает сезонность. Закон прямо запрещает отключать отопление в холода, чтобы не устроить ледниковый период в квартирах.
0: Спасает. Допускается только небольшое снижение температуры.
1: Но этот иммунитет лишь отсрочка приговора. Как только теплеет и отопительный сезон официально завершается, все. Бригада выезжает на адресы с кусачками и заглушками.
0: Возникает ключевой вопрос сегодняшнего разбора. Почему этот долговой пузырь начал так стремительно надуваться именно сейчас, в 2026 году?
1: Тарифные ножницы.
0: Да, экономисты называют это тарифными ножницами. Этот год ознаменовался просто беспрецедентным двойным повышением тарифов.
1: Январь уже дал первую волну роста, на 1,7%.
0: Кажется, что немного.
1: Кажется, да. Но природа этого повышения показательна. Это произошло чисто из-за изменения ставки НДС. Коммунальщики же не из воздуха ресурсы берут.
0: Угу. Газ, электричество.
1: Газ для котельных, электричество для насосов, реагенты для воды. Любое повышение налоговой нагрузки на эти закупки моментально перекладывается на потребителя, прямо через январскую квитанцию.
0: Но январь — это была только разминка. Настоящий финансовый шок запланирован на октябрь.
1: Что там по цифрам?
0: Разброс роста по регионам от 8 до 22%. В среднем по стране получается скачок на 18%.
1: 18%. Слушай, и тут возникает мощнейший когнитивный диссонанс.
0: Какой?
1: Официальные прогнозы по инфляции на этот год держатся в районе 4%. Как так получается, что инфляция 4%, а базовая коммуналка дорожает на 18%?
0: Этот диссонанс легко объяснить, если заглянуть внутрь экономики предприятий ЖКХ. Официальную инфляцию считают по корзине потребителя. Продукты, одежда, техника.
1: Хлеб, молоко.
0: А котельная не питается хлебом. Она ест мазут, уголь, магистральный газ. Ей нужны стальные трубы. А цены на металл, стройматериалы и топливо растут вообще по другой траектории.
1: И часто опережают потребительскую инфляцию в несколько раз.
0: Да. Плюс жесткий дефицит кадров. Приходится постоянно повышать зарплаты сварщикам, инженерам, трактористам, иначе все просто встанет.
1: Окей, допустим. Но давай посмотрим на это глазами обычного человека. Если тарифы одномоментно взлетают на 22%, логично предположить, что в отрасль полились колоссальные деньги.
0: Звучит логично.
1: Коммунальщики должны просто процветать. Ржавые трубы должны массово меняться на современный пластик, котельные сверкать, а зимние фонтаны кипятка посреди улицы остаться в далеком прошлом.
0: А реальность на местах выглядит совершенно иначе. По официальным данным, износ сетей в стране составляет критические 60-70%, и самое главное, инвестиции в модернизацию всего этого хозяйства не превышают жалких 8% от выручки.
1: 8%? Серьезно? Звучит как статистическая погрешность. Особенно если сравнить с электроэнергетикой, где в развитие вкладывают около 20%.
0: Угу.
1: Куда исчезают деньги от растущих тарифов?
0: Они сгорают в топке операционных расходов. Регуляторы жестко ограничивают тарифы, чтобы не спровоцировать социальный взрыв.
1: То есть тариф всегда отстает от реальной себестоимости?
0: Абсолютно. Денег с населения едва хватает на подорожавший уголь и зарплаты. На капремонт почти ничего не остается. Все идет тупо на латание бесконечных дыр.
1: Получается, классический порочный круг.
0: Да, смотри. Тарифы растут, часть населения уходит в долг, кассовый разрыв у коммунальщиков растет, не хватает денег на ремонт.
1: Старые трубы рвутся все чаще.
0: Аварии ведут к потере горячей воды, которая просто утекает в землю. Систему надо спасать. И как?
1: Очередным повышением тарифа. Замкнутый круг.
0: И знаешь, этот удар распределяется по территории страны крайне неравномерно. Есть выраженная региональная аномалия.
1: Разные сценарии для разных областей.
0: Да. Например, Ставропольский край. Там этой осенью ожидается пиковый рост тарифов. Те самые 22%.
1: Так.
0: Берем среднюю семью. Платили за квартиру 6 500 рублей в месяц. В октябре придет платежка почти на 8 000. Разница 1500.
1: Для семьи с доходом 1040-50 – это серьезный пролом в бюджете. Эти 1500 придется откуда-то вычесть. Меньше купить еды, отказаться от одежды или лекарств.
0: А на Дальнем Востоке ситуация осложняется другими проблемами. Там демография играет ключевую роль.
1: Длительный отток населения.
0: Да. Но инфраструктура-то никуда не делась. Советские инженеры строили котельные сети под города, скажем, на 50 000 человек.
1: А сейчас там осталось 30.
0: Именно. А трубокорот

0: не стало, уголь вести так же дорого, котельную топить нужно с той же мощностью, чтобы давление дошло до окраин.
1: Но теперь эти фиксированные затраты раскидываются не на 50 тысяч человек, а на 30. Математика неумолима. Бремя на каждого жителя возрастает.
0: Но в этой мозаике есть один удивительный парадокс. Я смотрела статистику сбора платежей.
1: И где платят лучше всего?
0: Самая высокая финансовая дисциплина на юге и на Кавказе.
1: Экономически не самые богатые регионы, кстати.
0: Возникает вопрос. Почему?
1: Я думаю, ответ кроется на стыке климата и застройки. Там же в основном частный сектор. А это в корне меняет механику работы с должниками.
0: В многоэтажке сложно отрезать от стояка.
1: Да. А в частном доме проще простого. Электрикам достаточно подъехать к столбу и перекусить провод. Водоканал ставит заглушку прямо на улице. Доступ ничем не ограничен.
0: Плюс климат.
1: Мягкие зимы. Оставить человека без отопления в январе в Сибири – это реальная угроза жизни, потенциальное уголовное дело.
0: Оставление в опасности, да.
1: А на юге отключение – это просто бытовой дискомфорт. Процедура реальная, быстрая и осуществимая. И люди это понимают, поэтому платят.
0: Но даже там, где отключить технически сложно, система сейчас сталкивается с новой черной дырой.
1: Банкротство.
0: Эпидемия физического банкротства граждан. Число банкротов растет на 30% ежегодно.
1: 30% каждый год – это геометрическая прогрессия. И катализатором стала вот эта упрощенная процедура через МФЦ, внесудебная.
0: Для долгов от 50 до 500 тысяч.
1: Да. Изначально это задумывалось как спасательный круг. Но на практике это превратилось в хладнокровный инструмент. Люди списывают долги не от полного отчаяния, а потому что это выгодно.
0: И как это работает для коммунальщиков?
1: Очень плохо. При банкротстве выстраивается очередь кредиторов. Сначала алименты, потом вред здоровью, потом налоги, потом кредиты банков.
0: А счета за отопление?
1: В самом-самом конце. Это необеспеченные долги. К моменту, когда очередь доходит до ЖКХ, у должника уже нет ни копейки, и долг просто растворяется в воздухе.
0: Списывается.
1: Да. Но для ресурсовиков это же сожженный уголь, оплаченный труд, материалы, деньги навсегда изъяты из оборота.
0: В итоге отрасль зажата со всех сторон. Инфляция, старые трубы, лазейки с банкротствами. И система начинает защищаться.
1: Автоматизировать взыскание. Тот самый цифровой капкан.
0: Да, переход на электронные квитанции через госуслуги. Как было раньше. Бумажку бросили в ящик. Можно сказать, я не получал, потерялась.
1: Сейчас так не выйдет?
0: Не выйдет.
1: Аналитики говорят, что к 2027 году долг пробьет 1 триллион рублей.
0: И все это подводит к очень тяжелому вопросу. С таким износом советского наследия и ростом цен, а не стоим ли мы на пороге глобального сдвига?
1: Что ты имеешь в виду?
0: Что если лет через 10-15 центральное отопление и безлимитная горячая вода перестанут быть базовым правом? Не превратятся ли они в элитный сервис по подписке только для тех, кто может платить рыночную цену?
1: Спасибо всем, кто был сегодня с нами и разбирался в этой сложной теме.
0: Берегите свои бюджеты, не игнорируйте письма в почтовых ящиках и до новых встреч в эфире.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Интернет зажимают дальше. По всей стране усилили блокировку VPN. В Питере университеты сделали установку МАКС обязательной. О том, что Санкт-Петербургский государственный университет сделал установку МАКС обязательным требованием, написала местная пресса. По их данным, в университетский документ о внедрении многофункционального сервиса обмена информацией добавили соответствующий пункт.
6: Мессенджер МАКС определить в качестве внутрикорпоративного мессенджера, подлежащего использованию всеми обучающимися и работниками Санкт-Петербургского государственного университета для онлайн-коммуникации и обмена информацией.
5: Проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности Владимир Старостенко поручил Управлению кадров включить документ о внедрении МАКС в список бумаг, обязательных к ознакомлению при приеме на работу. По словам сотрудников университета, приказ спустили по всем подразделениям.
7: Пошло мощное административное давление. Стали действительно жестко заставлять устанавливать МАКС. Естественно, все недовольны, до этого люди в основном отпирались. Теперь же все делают то, что советуют в интернете, на второй телефон ставят МАКС.
5: По словам сотрудников, реального общения и обмена информацией в МАКС в университете пока не происходит. Устанавливать МАКС также потребовали вузы в Тюмени. В частности, Тюменский госуниверситет заявил, что разрешает авторизацию в университетской сети Wi-Fi только через мессенджер МАКС. Студенты жалуются, что из-за этого не могут пользоваться интернетом на парах, на которых это необходимо. Они потребовали отменить новые правила авторизации. Руководство вуза отправило студентам официальный ответ на их коллективную жалобу.
8: Поскольку предоставление доступа к сети Wi-Fi является правом, а не обязанностью вуза, образовательная организация вправе самостоятельно устанавливать правила подключения к сети Wi-Fi и регламенты ее использования, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
5: При этом студенты рассказывают, что для большинства дисциплин в университете нужен интернет, а мобильный в городе не работает. В такой ситуации студентам остается полагаться только на университетский Wi-Fi.
9: Я студентка медиакоммуникаций, все мои дисциплины требуют выхода в интернет, и нет, не на образовательные сайты. Мы ищем статьи для анализа в различных СМИ, пользуемся словарями, смотрим видео по теме. И ни в одной аудитории нет компьютеров. Более того, интернет на компьютерах практически не открывает сайты, не связанные с университетом. Открыть Pinterest для презентации по дата-аналитике ощущается как судный день. Уже не буду говорить, что российский аналог Point вылетел и завис у меня во время пары 3 раза, общей длительностью в 30 минут пары. 30 минут, когда я не могла делать задание, которое надо сдать в конце пары.
5: Руководство образовательных учреждений по всей России активно начало завлекать студентов в МАКС с осени прошлого года. В колледже Екатеринбурга учащимся пригрозили отчислением за отказ установить мессенджер. В Краснодарском государственном университете декан факультета издал приказ об обязательном использовании МАКС для всех учебных коммуникаций. Однако студенты добились отмены распоряжения. В Татарстане власти планируют внедрить цифровой ID студента через МАКС для допуска в вузы. Тем временем пользователи массово жалуются на недоступности и сбои VPN вне зависимости от региона и провайдера. Эксперты предполагают, что Роскомнадзор или связанные структуры нашли новую уязвимость в механизме. Части пользователей помогают только сложные каскадные схемы подключения через российские серверы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Удар откуда не ждали. Трамп поддержал Пашиняна перед парламентскими выборами в Армении 7 июня. Москва делает ставку на другого. В своей соцсети True Social президент США написал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян получает его полную и безоговорочную поддержку на переизбрание 7 июня. С помощью Пашиняна Трамп обещает поднять Соединенные Штаты, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на невиданные ранее высоты.
10: Премьер-министр Армении Никол Пашинян – замечательный друг и лидер. Он делает свою страну сильной, богатой и очень безопасной. Никол полностью разделяет мое видение мира и процветания для Армении и всего Южно-Кавказского региона. Наш государственный секретарь Марко Рубио только что посетил Армению, где он продвинул несколько важных сделок для наших стран. Вскоре Соединенные Штаты и Армения вместе заложат фундамент маршрута Трампа для международного мира и процветания, который преобразит Южный Кавказ и поможет нашим замечательным американским энергетическим компаниям получить доступ из Центральной Азии вплоть до Соединенных Штатов.
5: А 26 мая Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания» и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
11: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
5: Что касается парламентских выборов в Армении, то они пройдут 7 июня. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кремль якобы разработал план по вмешательству в эти выборы. При этом журналисты ссылались на внутренние документы российских политологов. Согласно этим документам, первоначальная ставка Кремля на бизнесмена Самвела Карапетяна сработала плохо, поэтому там также разрабатывают запасного кандидата Армана Татаяна. Сообщается, что к концу марта российские политологи разработали две параллельные информационные программы. Одну вокруг слогана «За любого, кроме Пашиняна», а вторую вокруг лозунга «Приходи для повышения явки». А журналистка Маргарита Симоньян и вовсе заявила, что армяне едят галлюциногенные грибы, после чего голосуют за Пашиняна.
12: Ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение? Есть больше, что ли, нечего? Может, нам помочь как-то гуманитарной помощью, отправить туда там хлеб, пшено, я не знаю, что-то, чтобы люди перестали есть грибы? Потому что говорить такое и творить такое можно только в состоянии сильного галлюциногенного наркотического грибного опьянения. Голосовать за такое можно в таком же состоянии.
5: Несмотря на усилия Кремля, одобрение работы Пашиняна выросло до 49% к маю текущего года, а его партия «Гражданский договор» сохраняет значительный отрыв от остальных политических сил, отмечают социологи. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Союзники бегут с корабля. В Белграде десятки тысяч людей протестуют против президента Вучича, а Армения скоро получит безвиз с ЕС. В Белграде десятки тысяч людей снова вышли на масштабные протесты. Акции проходят под лозунгом «Студенты побеждают». Протестующие обвиняют власти в коррупции и требуют перемен. Не обошлось без столкновений с полицией. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а часть протестующих поджигала мусорные баки. Несмотря на то, что президент Александр Вучич уже согласился провести досрочные выборы осенью, протесты в стране только усиливаются. На этом фоне глава сербского парламента Анна Брнабич заявила, что Россия не является братской Сербии страной. По ее словам, контакты между президентами Александром Вучичем и Владимиром Путиным нельзя считать подтверждением особой близости между странами.
13: Я бы не стала называть эти отношения братскими. Наш президент Вучич общается с Путиным, но ведь и некоторые лидеры стран ЕС поддерживают связь с Кремлем. Например, премьер Словакии Роберт Фицо.
5: По словам Брнабич, республика уважает территориальную целостность Украины, а единственной причиной отказа от санкций против России стал собственный негативный опыт 1990-х годов, когда Сербия, будучи частью Югославии, жила под жесткими ограничениями. Глава парламента подчеркнула, что товарооборот Сербии с Россией невелик и уступает даже торговле с соседней Боснией и Герцеговиной. При этом президент Сербии ранее подписал декларацию в поддержку Украины, а влиятельное американское издание Financial Times опубликовала материал, где сказано, что Украина получила от Сербии вооружений как минимум на 800 миллионов евро. Комментируя такие новости, сотрудник Владимира Соловьева Сергей Мардан в прямом эфире перешел к прямым оскорблениям в сторону Сербии.
14: То, что Сербия повела себя как последняя конченая мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А они не могли эти снаряды продать нам? Могли. Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищ сербы.
5: Сербский министр по делам Европы Неманья Старович ранее заявил, что Сербия может ввести санкции против России, если перспектива вступления страны в Евросоюз станет очевидной. Вместе с Сербией стать членом Евросоюза стремится и Армения. Она также всегда считалась союзником Москвы, но после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года произошел разворот Армении в сторону Запада. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.
15: Мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
5: Ранее Армения объявила о стратегическом партнерстве с США. Затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. А теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что к 2028 году Армения и ЕС отменят визовый режим. По мнению экспертов, Армения и Сербия все больше отдаляются от России. Москва все стремительнее теряет своих бывших союзников, отмечают политологи. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
16: Живые и мертвые. Военные с тяжелыми ранениями ждал эвакуации 3 месяца. Эта страшная история произошла на Донецком направлении. Военный Игорь Крылов получил сложное осколочное ранение, рассказал его сослуживец.
17: Ему осколок пробил левую щеку насквозь и вошел в полость рта. Местные медики диагностировали ему переломы нижней челюсти. Также он получил множественные ранения ног и ягодиц.
16: Солдата перенесли в укрытие. Необходимых медикаментов у военных не было, его могли только перевязывать. Из-за повреждения рта он не мог нормально питаться. В таких условиях боец находился 1,5 месяца, пока его смогли эвакуировать с поля боя. Подобных историй на фронте тьма. На запорожском направлении военный Кирилл Дутов записал видеообращение после тяжелого ранения.
18: Больно. Такая, что я не могу, блядь, накрылся от диагноза, ебать, с воздуха. Бейсбол нет, ноги нет, лодыжка, телека в стороне, на кости, короче, все с разных сторон. Потом война.
16: На видео боец, судя по всему, пребывает в состоянии сильного шока. Он раскритиковал медицинское обеспечение на фронте. По его словам, солдатам не выдают штатные сильнодействующие обезболивающие, которые положены в таких случаях. Кроме того, он заявил о полном превосходстве ВСУ в воздухе и непрерывных сбросах боеприпасов с БПЛА. Кирилл Дутов отметил, выжить в таких условиях практически невозможно.
18: Тут не выжить никак, честно. Тут выходишь вот 10 метров и все, их 5 дронов нас сбросы, гранаты скидывают. Они нас не видят, но понимают, что мы где-то в этих кустиках.
16: Военнослужащий Александр Черняк проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм». За время службы он видел большое количество погибших.
19: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять. Скольких штурмовиков я видел? Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
16: Сейчас боец на Донецком направлении. Такого количества потерь он не видел нигде. Эти слова подтверждают военные медики. По их данным, эта весна стала самой кровопролитной за все 4 года СВО.
20: Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
20: Люди обнищали на глазах. Приморье осталось без света и воды из-за рекордных долгов населения за коммуналку. Основной поставщик электроэнергии на Дальнем Востоке ДЭК объявила введение массовых ограничений подачи электроэнергии и горячей воды в Приморском крае. Все дело в долгах населения, которые подобрались к отметке в 6 миллиардов рублей.
21: В ближайшие дни мобильные бригады, в состав которых входят представители Далэнергосбыта, управляющих компаний и сетевых организаций, приступят к ограничениям злостных неплательщиков.
20: В компании сообщили, жителям региона направили уже 13 тысяч предупреждений о том, что если они не погасят долг, им отключат энергоресурс. Люди, в свою очередь, нарекают на высокие тарифы, которые им теперь не по карману. С 1 января коммунальные услуги подорожали в несколько раз, жалуются граждане.
22: Казань, а квартплата, значит, у меня приходит за 58 квадратов 19 тысяч рублей. Это что, это нормальная цена или нет? Что-то, мне кажется, это, по-моему, перебор.
23: Площадь помещения по документам 78,2 квадратных метра. Так вот, в январе пришла бумажка за коммунальные услуги за двоих человек, которые проживают здесь 24/7. 33,829. Это как вообще? Законно? Чтобы вы понимали, у нас как бы последние два месяца была коммуналка 11, там, 10 с копейками. В январе 33.
20: Что делать с такими тарифами, никто не знает. Труднее всего пенсионерам, которым даже после оформления субсидий платить за коммуналку выходит дорого. Экономист Игорь Липсиц говорит, сейчас во всех сферах идет откат.
24: Например, это стало проявляться в росте среднего возраста автомобилей легковых. Да? Одно время там россияне красиво жили и привыкли говорить, что надо машину менять каждые 3-5 лет. Это была красивая модель. Сейчас уже в России очень высока доля так называемого автохлама машин возрастом 10-15 лет, и она растет, потому что денег на покупку новых автомобилей уже нету. Россияне начали меньше покупать одежду. Существенно меньше. Там раньше в хорошие годы россияне покупали в среднем на человека 11 элементов гардероба каждый год. Сейчас эта цифра упала почти до 6-7% этих позиций. То есть это почти двукратное падение. То есть очень много. Люди начали покупать меньше продуктов питания. Люди стали реже ходить в магазины. Упала посещаемость розничной торговли. В России, значит, уходят люди из более-менее приличных по интерьеру, по качеству товаров продуктовых супермаркетов, самые дешевые, так называемые жесткие дискаунтеры, где цены крайне низкие, но и насчет качества продуктов тебе ничего никто не гарантирует. В России возник рынок просрочки продуктов, которые, значит, уже на последнем дне годности или уже даже перевалили на один день, но по принципу, а вдруг не отравишься, зато очень дешево. То есть это вот признаки уже перехода от некого, более-менее такого устойчивого роста благосостояния к сильному падению и, в общем, к обнищанию. Это такая картина, в которую Россия сегодня должна как в зеркало смотреться.
20: Это подтверждают и опросы общественного мнения. По данным Левада-центра, реальные доходы россиян сократились впервые за 3 года. И дальше, судя по прогнозам экономистов, будет только хуже. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
5: План на перспективу? Близкий к президенту философ Дугин предложил выдавать россиянам интернет по расписанию и за хорошее поведение. Александр Дугин предложил еще жестче регулировать доступ россиян к интернету и сделать его использование дозированным, чтобы люди не теряли собственную идентичность и жили реальной жизнью. По его словам, зимой доступ к сети можно давать чаще, поскольку люди больше времени проводят дома, а весной и летом ограничивать или вовсе отключать, чтобы россияне больше общались вживую и проводили время вне сети.
25: Опционально. Мне кажется, что можно выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо до него надо дорасти, его надо заслужить. А вот почему я заметил, что как только стали глушить Телеграм, люди уже ходят и что-то кричат, кто-то уже свистит на даче там или в городе. И мне это напомнило нормальную жизнь, когда люди жили. Они жили на улице, жили друг с другом, общением. И, может быть, чтобы не отказываться закрыться полностью и сразу резко. Может быть, мы действительно, пока погода хорошая стоит, до весны, до осени, мы как-то поживем такой полной настоящей жизнью.
5: Ранее Дугин заявлял, что общаться с друзьями можно без интернета и предлагал свистеть под окнами и кататься на самокатах. По его словам, интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек. Сейчас в регионах, в том числе в столице и Питере, и без того серьезные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на постоянные перебои в работе не только мобильного интернета, но и проводного.
0: Я надеюсь, что я не одна заметила какие-то жесткие проблемы с интернетом в последнее время. Это было настолько странно, потому что на iPad и на телефоне у меня резко перестали работать все VPN, которыми я пользовалась раньше продолжительное время. Telegram тоже у меня почему-то днем иногда очень плохо работает. ВК вчера полдня не работал.
5: По словам экспертов, волна отключения интернета в России стала беспрецедентной как по масштабам, так и по технической сложности. Этот процесс принял системный общенациональный характер и включал как выборочные ограничения скорости передачи данных, так и целенаправленное вмешательство в протоколы, говорит специалист по интернет-безопасности Михаил Климарев.
1: Мобильный шатдаун — это стало не просто какое-то там слово, да, о котором мы там с ужасом говорили. Это фактически уже стало не то чтобы нормой, вот, но это как-то нормализуется. Вот, они поняли, что это можно делать по всей России. Там нет ни одного региона, где бы хотя бы раз не отключили мобильный интернет. Вот, а в некоторых регионах он отключается регулярно, каждый день, иногда и на более долгие сроки.
5: Жителей некоторых регионов оставили без мобильного интернета до конца СВО. В частности, такое решение приняли власти Ульяновской области и Крыма. Глава последнего Сергей Аксенов призвал жителей просто смириться.
3: К сожалению, то есть во время проведения специальной военной операции действуют и отдельные ограничения, связанные прежде всего с безопасностью. Поэтому многие вещи, то есть комментировать там невозможно. Однако интернет сегодня, он может служить как добрым целям, так и плохим на самом деле. То есть поэтому противник зачастую, то есть как бы эти вещи используют. Так что до конца СВО эти ограничения действовать будут. Если надо просто с этим смириться, ну, включиться в другой режим работы, понимать, то есть во сколько, как отключают и так далее. То есть как бы поэтому, на мой взгляд, то есть как бы все эти меры оправданы. Ну, по-другому сегодня поступить, наверное, было там невозможно. Данные меры считают достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыму.
5: По оценкам экспертов, каждый час без интернета обходится экономике страны почти в 2 миллиарда рублей убытков. За прошлый год ущерб российской экономике от отключения мобильного интернета, замедления ресурсов и соцсетей эксперты оценивают почти в 12 миллиардов долларов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Солдат из пеленок. Губернатор Ленобласти открыто агитировал школьников идти в операторы дронов. Александр Дрозденко провел с выпускниками школ встречу, посвященную выбору будущей профессии, и активно советовал им работу оператором БПЛА.
6: Как хорошая жизнь, она стала популярной. Это оператор БПЛА, это сегодня основное оружие в столкновении в зоне специальной военной операции. Чем больше была насыщена другой профессиональный управляет, тот, в принципе, влияет на исход того или иного большого либо маленького сражения.
4: Эксперты отмечают, что агитация в школах проходит не впервые, но если там детей только информируют о беспилотных войсках, то в вузах студентов разными методами заставляют подписывать контракт с Минобороны. Обещают службу сроком на 1 год, на это время оформляют академотпуск и списывают все долги по учебе. Это все хорошо на словах, однако в реальности никакого отдельного студенческого контракта не существует, говорит адвокат Артем Клыга.
7: Это прямой путь на обычную военную службу, с которой нельзя будет демобилизоваться после окончания срока контракта.
4: У каждого вуза есть свой план по количеству студентов, которые должны подписывать контракт. За полгода агитации ни одно учебное заведение план не выполнило. Желающих пойти служить оказались единицы. Поэтому в разных вузах применяют свои методы принуждения. Например, в Волгоградском медуниверситете вербовщик убеждал студентов, что вступить в войска БПЛА безопаснее, чем оказаться на линии фронта, когда они станут срочниками. А директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина Мария Кирсанова давил детей психологически.
26: Родина требует,
8: Надо? Страх какой-то. Да что, в цинковом гробу приедем, что ли? Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас?
4: Студентов из Санкт-Петербургского университета заманивают на службу деньгами. За подписание контракта им обещают академический отпуск и 50 тысяч рублей. В некоторых университетах обещают по 5 миллионов рублей за год службы. На встречу с вербовщиками зовут не только юношей, но и девушек, которым тоже предлагают подписать контракт с Минобороны. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Смертники 21 века. Средний срок жизни штурмовика на передовой сократился до получаса. Шокирующее признание Z-военкоров. Первым об этом написал канал «Дом среди лавров». Он отмечает, что характер боевых действий за последний год сильно изменился и привел подсчеты потерь личного состава армии России.
21: Сегодня средняя продолжительность жизни бойца при штурме равна от 20 до 35 минут. Это в наступательном характере. А выходящее за эти рамки и последующее время жизни свидетельствует только о том, что воин либо нашел укрытие, блиндаж, трубу и прочее, либо же занял передовой рубеж.
4: Эту информацию подтверждают и военные на фронте. Боец 2-й штурмовой роты Артем Гришин говорит, попасть в штурмовой отряд – это, как правило, дорога в один конец. Он рассказал о больших потерях в его подразделении. По его словам, за месяц боевых действий рота потеряла 90% личного состава.
9: Вторая шерна произошла и на месте. Из пацанов осталось 10%. 10%. То есть, вышло.
4: Кроме того, в исследовании говорится, что средняя продолжительность жизни воина с момента его прибытия на полигон и до отправки в зону боевых действий составляет от 10 дней до 3 недель. Процент от штурмовиков, которым удается дойти до зоны выполнения боевой задачи, тоже удручающий, пишет Z-канал «Дом среди лавров». Военнослужащий с позывным «Изя», который проходит службу в разведвзводе отряда «Шторм», рассказал, что масштабы потерь среди сослуживцев нельзя описать словами.
19: Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальные... остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. Это 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню.
4: В последнее время вырос процент и тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. А текущее пополнение новобранцами уже не покрывает безвозвратные потери, пишут военкоры. Военный Константин Морозов чудом выжил в штурме. Боец остался без ноги.
10: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
4: Такая сложная ситуация на фронте говорит о том, что все идет к новой волне мобилизации. Например, автор канала «Записки ветерана» поднял тему мобилизационных предписаний, которые в последнее время начали массово выдавать в регионах, после чего призвал мужчин готовиться к неизбежной мобилизации осенью. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Трасса смерти, сухопутная дорога в Крым и Азовскому морю попали в круглосуточный контроль дронов ВСУ. Как теперь добираться на полуостров? Специализированные чаты для водителей, которые ездят в Крым через Мариуполь и Бердянск, буквально кишат видео с роями дронов прямо над дорогой на полуостров. Один из водителей пишет, что на блокпосту на пути из Крыма в Бердянск ему посоветовали ехать максимально быстро и не останавливаться вне населенных пунктов. Мужчина разместил свое видео с проездом трассы. На кадрах десятки сгоревших бензовозов и военных КАМАЗов прямо на обочине дороги.
11: Вчера ездили в Мелитополь, отвозили семена фермерам. И такого напряжения по трассе я никогда не видел. На обочинах стоят сгоревшие машины после ударов дронов. И самое жуткое, за несколько часов до нашего приезда прилетело прямо место выгрузки. Мужики, кто катается? Мангуш, Мелитополь, Донецк, Мариуполь. Не едьте ночью, не ночуйте на обочинах, особенно если везете опасный груз. Сейчас остановиться на час поспать может стоить очень дорого. Лучше переждать на таможне или дотянуть до более безопасного места. И все дела старайтесь делать днем. И также в Алмавахе за последние два дня ударили по заправке.
4: Ранее в Z-каналах предупреждали, что глубина и частота ударов американскими дронами «Камикадзе Хорнет» на участке трассы в Крым многократно выросла. А простреливаемая полоса растянулась до границы с Ростовской областью. ВСУ целенаправленно бьет на 160-200 километров в тыл и достает до ключевой военной логистической артерии – дороги сухопутного коридора в Крым, по которой идет снабжение армии России, пишет канал «Боевой резерв».
21: Очень долго эта дорога была безопасной. Теперь все изменилось. По моим ощущениям, при сохраняющейся тенденции в ближайшие месяцы, ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики.
4: Сухопутную дорогу в Крым и в сторону Азовского моря уже прозвали «дорогой смерти». Трасса находится под плотным огнем. Новые кадры с пораженными грузовиками публикуют оттуда ежедневно, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Десятки грузовиков и бензовозов, а также машины, которые пытались эвакуировать подбитый транспорт, стали жертвами атаки дронов с машинным зрением. Обратите внимание, несмотря на плотный гражданский трафик, беспилотники бьют именно по военным Уралам и КАМАЗам. Все происходит в районе Мариуполя, как минимум в 125 километрах от передовой. Российские военные думали, что на такой дальности они в безопасности, но с недавних пор все изменилось.
4: Также дроны долетают и до границы Донецкой области, перекрывая одну из главных дорог, по которой идут военные грузы – трассу из Таганрога в Мариуполь. Часть российской логистики идет через порт Бердянска, но это не спасает. Там тоже орудуют дроны. Все это заметно повлияло на логистику армии, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
12: Атаки оказались сосредоточены как вокруг Донецка, что логично, так и на юге, лишая снабжения части, которые крайне остро в нем нуждаются. Прежде всего, я говорю о подразделениях Запорожского фронта. Они все еще пытаются наступать из Гуляйполя на запад, но вот от Малой Токмачки уже откатываются. Аналитики фиксируют контрудары ВСУ в Днепропетровской области, но самые катастрофические изменения для армии России происходят в западной части, возле берега пересохшего Каховского водохранилища.
4: Это подтверждает и крупный Z-канал «Рыбарь». По его данным, ВСУ атакуют в районе Каменского и смогли продвинуться на несколько участков, отбросив там российские войска. Возобновить наступление российской армии пока не удается. Слишком много проблем на этом участке фронта, начиная от больших потерь личного состава и заканчивая отсутствием логистики. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
4: Ловушка Бабы-Яги. Участник СВО рассказал о дроновом аду в Теткино. Там полегло уже 4 роты. Романа Усача мобилизовали в 24-м году. Он служил в Курской области. По его словам, в приграничных районах армия несет серьезные потери. В основном из-за дроновых атак. Из-за постоянных обстрелов на том участке сложно провести эвакуацию раненых и погибших, говорит Роман.
13: Подразделение несет большие потери, а эвакуация раненых и погибших фактически невозможна из-за постоянной работы украинских дронов. Баба-Яга сидит, две группы эвакуации в марте пытались зайти. Никак вообще. Короче, примерно с нашей, получается, дивизии 4 роты лежит там.
4: Вообще дрон «Баба-Яга» — это сельскохозяйственный мультикоптер, который ВСУ переоборудовали в настоящий бомбардировщик. У него есть тепловизор для работы по ночам. Этот дрон стал настоящим кошмаром для военных на передовой, говорит Роман. Его слова подтверждают и солдаты с других направлений.
14: 4, 2, 3, 4, 5, 6. А, вон там еще, да? Вон там валяться.
15: Бля, размотало просто.
14: Прикинь. Сюда раз, два, три миномета, походу.
15: Да, миномета походу.
14: Они, наверное, как шли, так и...
15: Бабьёшка, короче, понял?
14: Бабьёшка?
15: Да.
4: Военные медики говорят, за последние несколько месяцев к ним в госпитале поступает в разы больше раненых после дроновых атак. Мест в больнице не хватает, иногда по приказу командира приходится отправлять назад на фронт недолеченных солдат. Так было с бойцом Денисом Араповым, который проходит службу в 27-й мотострелковой бригаде, рассказывает его супруга Оксана. В одном из боевых заданий боец получил тяжелое минно-взрывное ранение.
16: А вследствие... чего он лишился правого глаза, и в голову установлена пластина. Данное ранение было признано тяжелым, что подтверждается справкой о тяжести увечья и привело к становлению инвалидности третьей группы бессрочно. Вернувшись на службу после тяжелого ранения, у мужа на фоне физических нагрузок и психоэмоциональных переживаний стало беспокоить сильнейшие головные боли, приступы дезориентации во времени и пространстве. А в апреле 2025 года был госпитализирован.
4: В мае прошлого года военно-врачебная комиссия признала Арапова ограниченно годным к службе. Но, несмотря на это, его рапорт об увольнении не удовлетворили, и он продолжает службу, рассказывает супруга.
16: Сейчас мой муж инвалид, находится в Луганской области, на связь не выходит. Предполагаю, что его отправили на линию боевого соприкосновения. Я очень волнуюсь, переживаю за своего мужа.
4: По словам женщины, муж нуждается в постоянном лечении и приеме сильнодействующих препаратов. Супруга обратилась к адвокатам с просьбой помочь вернуть мужа домой. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Вот можно представить себе вполне обыденную ситуацию. Человек просыпается утром, заходит в любимую кофейню по пути на работу, прикладывает банковскую карту к терминалу, платеж отклонен. Деньги есть. Просто некий скрытый алгоритм где-то на удаленном сервере проанализировал данные и решил, что привилегии этого человека на доступ в сеть аннулированы из-за саркастичного комментария, допустим, оставленного 5 лет назад. Или, знаешь, просто лайка под постом, который алгоритм счел неблагонадежным.
18: Ничего себе.
17: Да, и в результате платежный терминал просто не может связаться с банковской системой, потому что для этого конкретного человека цифрового мира больше не существует.
18: Звучит жутковато.
17: На глазах происходит тектонический переход от фундаментальной концепции интернета как базового права к совершенно новой, пугающей парадигме. Интернет как привилегия за лояльность.
18: Слушай, ну если честно, это звучит как классическая завязка для мрачного романа антиутопии или, ну, какого-нибудь фильма в жанре киберпанк.
17: Абсолютно согласна.
18: Когда первый раз сталкиваешься с таким массивом информации, первая реакция — это просто абсолютный непробиваемый скепсис.
17: Да. Хочется сказать, что это розыгрыш.
18: Вот именно. Разве можно в реалиях 2026 года воспринимать такие инициативы всерьез на государственном уровне? Информационное пространство настолько сложное, кажется, будто это просто масштабная академическая провокация.
17: Я таки философский эксперимент.
18: Ну да, попытка пощекотать нервы публики. Проверить границы общественного терпения, которое как бы никогда не выйдет за пределы дискуссии.
17: Если бы эти дискуссии оставались исключительно на страницах философских трактатов, но проблема в том, что под эту идею уже подведена железобетонная теоретическая технологическая база.
18: Технологическая база. То есть это уже не просто слова?
17: Вообще не слова. Но давай начнем с философии. Взять хотя бы концепцию, которую сейчас активно продвигает философ Александр Дугин. В публичном поле прямо легитимизируется идея о том, что население критически необходимо защищать.
18: Защищать от чего? От информации?
17: Именно. От так называемого информационного шума и западного культурного влияния. Логика строится на тезисе, что глобальная сеть размывает национальную идентичность, подменяет реальные ценности какими-то виртуальными иллюзиями.
18: И поэтому предлагается все просто закрыть?
17: Предлагается жесткий патерналистский подход. Доступ к глобальной сети нужно выдавать исключительно за хорошее поведение.
18: Угу. Как конфету ребенку.
17: Точно. Интернет окончательно перестает быть неотъемлемым правом современного человека. Теперь это награда, инструмент дрессировки и поощрения лояльных граждан.
18: Подожди. Но ведь это означает полный отказ от самой изначальной архитектуры интернета. Сама сеть создавалась как децентрализованная структура, где каждый узел связи концептуально равен другому.
17: Совершенно верно.
18: Как вообще можно технически перестроить эту паутину в систему индивидуальных поощрений и наказаний? Я еще понимаю подойти к главному рубильнику и отключить связь в целом регионе на несколько дней.
17: Ну да, из-за массовых волнений, например.
18: Фильтровать трафик так, чтобы наказывать конкретных людей? Мне кажется, это физически невыполнимо.
17: 10 лет назад это действительно было фантастикой, но технологический ландшафт изменился до неузнаваемости. Закон, вступивший в силу 3 марта 2026 года, дал силовым структурам беспрецедентные полномочия.
18: Отключает связь?
17: Да, отключает связь целым регионам по максимально размытому основанию. Формулировка звучит как угроза безопасности. Но самое интересное – это техническая реализация.
18: Так, и как это работает под капотом?
17: Главный инструмент новой реальности – это ТСПУ.
18: Технические средства противодействия угрозам, да?
17: Да, они самые. И важно понимать их механику. Это не просто заглушка на трубе, которая перекрывает воду. Это системы глубокого анализа пакетов технологии DPI.
18: Для тех, кто не в теме, можешь пояснить?
17: Конечно. Раньше интернет работал так, что система просто читала адрес на конверте и доставляла цифровое письмо. Технология DPI позволяет не просто читать адрес, она вскрывает каждый миллионный пакет данных в секунду.
18: Прям каждый пакет?
17: Буквально каждый. Читает его содержимое, анализирует тональность, проверяет список связей отправителя и только потом принимает решение.
18: Решение о чем?
17: Заклеить пакет обратно и доставить, замедлить его скорость.
18: То есть это как такое микроскопическое сито невероятной мощности.
17: Которое фильтрует буквально каждую каплю информации в информационном водопроводе страны.
18: Именно. И масштабы просто поражают. К 2027 году пропускная способность этих систем должна достигнуть 100 терабит в секунду.
17: Да, этого достаточно, чтобы в реальном времени анализировать практически весь трафик в стране. Но даже с таким ситом нужен какой-то каталог, чтобы понимать, куда трафику можно идти, а куда нельзя.
18: Логично. Должны быть списки.
17: И здесь в игру вступает национальная система DNS.
18: Слушай, если переводить на понятный язык, DNS — это же телефонная книга интернета, верно?
17: Совершенно верно. Когда вводится адрес сайта буквами, система ищет его цифровой IP-адрес в этой телефонной книге. Так вот, национальная система DNS, по сути, переписывает эту книгу.
18: То есть, если человек пытается зайти на неугодный ресурс, система не просто его блокирует?
17: Нет, она может перенаправить запрос куда угодно. Человек вводит адрес новостного сайта, а открывается государственный портал.
18: Понятно. Интернет из глобального пространства превращается в такой закрытый клуб.
17: Элитный клуб, я бы сказала. И в этом клубе действует жесточайший фейс-контроль. Роль этого фейс-контроля теперь играет обязательная авторизация через портал госуслуги.
18: Ага, то есть эпоха анонимности заканчивается.
17: Полностью. Больше нельзя создать временный аккаунт, использовать никнейм или скрыться за VPN. Система просто не пустит на порог без предъявления цифрового паспорта.
18: Получается, каждый клик, каждый поисковый запрос намертво привязывается к реальному человеку.
17: Да. Если цифровой профиль в порядке, дверь клуба открываются. Если есть малейшие нарушения, охрана выставляет на улицу, лишая связи.
18: Точно уловлена суть. И здесь возникает самый сложный и пугающий аспект этой архитектуры. Как именно система решает, кто достоин пройти этот фейс-контроль, а кто нет?
17: Отличный вопрос.
18: Ведь если доступ осуществляется по паспорту, значит, где-то работает алгоритм, который непрерывно сортирует людей на правильных и неправильных.
17: Прямо сейчас в нескольких регионах идут пилотные тесты системы, которая собирает и анализирует весь цифровой след.
18: Это же требует невероятных вычислительных мощностей. Это не может быть просто таблица, где оператор сидит и ставит галочки.
17: Конечно, нет. Можно представить воронку, куда непрерывно сливаются данные. Посты, лайки, истории переписок, геопозиция с мобильных устройств.
18: Звучит как тотальная слежка.
17: Но это лишь половина картины. Онлайн-активность сплетается с офлайн-данными. Система учитывает неоплаченные дорожные штрафы, малейшие просрочки по кредитам.
18: Даже кредиты влияют на доступ в интернет.
17: Еще как. Опоздание на работу, если предприятие подключено к единой системе контроля доступа. И, конечно же, участие в любых публичных мероприятиях, вроде митингов.
18: То есть нейросети это все переваривают?
17: Да. Искусственный интеллект в реальном времени переваривает этот немыслимый хаос данных и формирует единый числовой рейтинг лояльности и благонадежности для каждого человека.
18: Слушай, ну это же прямая, почти дословная калька с китайской системы социального кредита.
17: Похоже, да. Но есть один важный нюанс.
18: Ведь в Китае, при всей пугающей жесткости их цифровой диктатуры, существуют вполне понятные правила игры.
17: Вот именно.
18: То есть там известно точно, переход дороги на красный свет под камерами минус 5 баллов. Донорство крови или волонтерство плюс 10 баллов. Эта система репрессивна, но она прозрачна в своей механике?
17: А здесь все иначе.
18: Вот я и хочу спросить, как российский алгоритм собирается взвешивать, скажем, просрочку по ипотеке на 3 дня и ретвит оппозиционного политика 5-летней давности? Каков удельный вес каждого проступка?
17: В том-то и кроется главная специфика тестируемой системы. Критерии оценки намеренно оставлены абсолютно непрозрачными. Никакого публичного свода правил просто не существует в природе.
18: Серьезно? Никакой таблицы штрафов?
17: Никакой. Можно внезапно обнаружить, что рейтинг обрушился и доступ в сеть заблокирован. Просто потому, что телефон на 15 минут оказался в зоне действия базовой станции рядом с местом проведения несанкционированного митинга.
18: Значит, алгоритм — это просто черный ящик.
17: Да, который принимает решения на основе произвольной интерпретации проверяющих структур. Возникает своеобразное цифровое гетто. Доступ к нормальной скорости соединения, к современным сервисам становится напрямую зависим от уровня конформизма. Критическое мышление просто вытесняется первобытным страхом.
18: Страхом совершить цифровую ошибку.
17: Да, и публичное пространство начинает превращаться в такой стерильный театр идеальных граждан, которые боятся сказать лишнее слово.
18: Эта картина выглядит невероятно мрачной, но давай будем реалистами и посмотрим на ситуацию с прагматичной точки зрения.
17: Давай попробуем.
18: Если выступить в роли жестких скептиков. Допустим, власть действительно хочет полностью контролировать сеть. Однако в публичном поле регулярно звучат идеи не просто о фильтрации, а о полном отключении интернета на определенные периоды.
17: Да, периодически такие инициативы всплывают.
18: Например, отключить все на лето, чтобы снизить градус социальной напряженности. Или оставить доступными только белые списки из пары сотен проверенных сайтов. Но даже некоторые депутаты в Государственной Думе, тот же Николай Новичков, открыто называли подобные инициативы мракобесием.
17: И он недалек от истины в оценке последствий.
18: Это же просто абсурд с точки зрения выживания экономики.
17: Если отбросить эмоции и посмотреть на сухие цифры статистики 2026 года, эти инициативы действительно противоречат законам математики. На сегодняшний день 85% розничных платежей в России – это исключительно цифровые транзакции. Оплата картами, переводы по номеру телефона, расчеты по QR-кодам.
18: То есть наличных почти не осталось?
17: Физически невозможно по щелчку пальцев вернуть этот колоссальный объем в наличный оборот. Такого количества напечатанных бумажных денег просто не существует в природе. Их нет в хранилищах и банкоматах.
18: А что произойдет с логистикой и малым бизнесом? Ведь современное снабжение работает по принципу «точно в срок». Склады супермаркетов больше не хранят запасы продовольствия на месяцы вперед.
17: Вот именно. Вся цепочка от фермера до полки магазина в спальном районе управляется сложнейшими алгоритмами через облачные базы данных.
18: Получается, если нет связи, фуры просто не смогут выстраивать маршруты.
17: Малый и средний бизнес, службы доставки, маркетплейсы – Сотни тысяч фрилансеров потеряют до 40% своего оборота практически мгновенно. Для огромного числа предприятий это будет означать немедленное банкротство.
18: Коллапс.
17: Без интернета логистические хабы встанут парализованными. Полки магазинов, особенно в крупных мегаполисах, критически зависящих от подвоза свежих продуктов, опустеют за считанные дни.
18: Жуть.
17: И не стоит забывать про огромный государственный сектор. Без сети полностью парализуется работа поликлиник, которые давно перешли на электронные медицинские карты, налоговая служба не сможет администрировать сборы.
18: То есть граждане не смогут получить элементарную справку или оформить сделку с недвижимостью? Все общество базируется на непрерывном обмене данными.
17: Абсолютно все.
18: Слушай, если обратиться к историческим прецедентам, часто приводят в пример Северную Корею с их изолированной внутренней сетью Кванмён. Или вспоминают практику Ирана, где правительство просто отрубает интернет в периоды масштабных протестов.
17: Угу, популярные примеры.

0: Покой давно интегрирована в мировую цифровую сферу.
1: То есть зависимость колоссальная. Но стоит попробовать посмотреть на ситуацию под другим углом. Выступить адвокатом дьявола. Может быть, в идее принудительного цифрового детокса все-таки есть рациональное зерно.
0: Какое же?
1: Сейчас люди бесконечно сидят в экранах смартфонов. Уровень фонового стресса от непрерывного потока новостей зашкаливает. Возможно, если отрубить глобальную сеть, начнется нормальное живое общение. Люди вспомнят, как разговаривать друг с другом на улицах. Снизится уровень тревожности.
0: Это крайне романтизированный и, честно говоря, наивный взгляд, который полностью разбивается о суровую реальность психологических исследований.
1: Психологи видят другую картину.
0: Совершенно обратную. Для современного человека, особенно жителя крупного города, интернет давно перестал быть просто игрушкой или лентой новостей. Это базовая потребность.
1: На уровне нижних ступеней пирамиды Маслоу.
0: Да, эта потребность обеспечивает чувство контроля над собственной жизнью. Точно так же, как наличие воды или электричества в доме. Внезапное отключение от сети не приносит никакого умиротворения. Оно провоцирует мгновенную массовую панику.
1: То есть панику вызывает не невозможность посмотреть развлекательное видео, а потеря фундаментального чувства безопасности.
0: Абсолютно верно. Можно представить состояние человека, который внезапно понимает, что он не может проверить, доехал ли его ребенок до школы.
1: Угу. Невозможно дозвониться пожилым родственникам на другой конец города.
0: Да, нельзя узнать об их самочувствии, нельзя вызвать такси или скорую помощь через привычное приложение. Этот внезапный информационный вакуум моментально провоцирует всплеск тяжелых тревожных расстройств, панических атак и депрессий.
1: Действительно, это лишение базовых инструментов выживания в городе.
0: Более того, существует огромное количество уязвимых групп людей, которые используют интернет исключительно для получения критически важной психологической поддержки через специализированные анонимные чаты и форумы.
1: И их тоже отрезают.
0: Да, и лишение этих инструментов ощущается не как освобождение от экранов, а как форма жестокого психологического насилия и принудительной глубокой изоляции.
1: А если говорить о долгосрочных перспективах развития общества, об образовании и науке? Кажется, что если экономика рухнет за считанные недели, то интеллектуальный потенциал страны будет уничтожаться медленнее, но последствия будут абсолютно необратимыми.
0: Последствия для образования и науки будут действительно фатальными. На сегодняшний день около 70% высших учебных заведений используют сложные гибридные форматы обучения.
1: Современное образование – это же давно не просто лектор с мелом у доски.
0: Конечно, это облачные системы управления обучением, платформы для совместного написания кода, системы проверки на антиплагиат, доступ к гигантским электронным библиотекам.
1: Получается, отключение или жесткая фильтрация интернета даже на одну неделю в период сессии разрушит весь процесс.
0: Полностью.
1: Вполне возможно, что вместо идеального послушного общества эта система контроля породит самую сложную и масштабную теневую экономику идентичности в истории человечества.
0: Это потрясающая мысль для самостоятельного размышления, которая действительно открывает совершенно новые грани проблемы. И, похоже, появится возможность наблюдать ответ на этот вопрос в реальном времени уже в самом ближайшем будущем. На этом сегодняшний анализ завершен. До новых разборов.
1: Всем пока, до встречи.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Вот это поворот. Армения и США подписали устав о стратегическом сотрудничестве. Госсекретарь США Рубио и глава МИД Армении Мирзоян подписали хартию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также стороны подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания и рамочный меморандум по обеспечению поставок минералов и редких ископаемых, отметил Мирзоян.
4: Всеобъемлющие стратегические отношения между Арменией и Соединенными Штатами сегодня крепче, чем когда-либо. Мы перешли на беспрецедентный этап, учитывая развитие нашей повестки. Все договоренности, которые достигнуты сегодня и будут выполнять на земле, выгодны для Армении и откроют беспрецедентные возможности для нашей страны.
3: Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Армения открыто обвинила Россию в сдаче Нагорного Карабаха. Будучи союзником России на протяжении 30 лет, Армения вышла из-под российского влияния с утратой Карабаха, говорит востоковед Ольга Брусиловская.

0: мы понимаем привязанность Армении к России. Она была вынуждена с самого начала, и она абсолютно как бы с геополитической точки зрения понятна. Другое дело, что сейчас Россия, во-первых, экономически не может поддерживать своих сателлитов. Вторая причина – это то, что Россия двумя руками и ногами она увязла в Украине, ослабляет ее на всех других фронтах.
1: При этом Армения объявила о стратегическом партнерстве с США, а затем армянский парламент проголосовал за закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. При этом Владимир Путин недавно заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу. Но, как считает президент России, Армении следовало бы провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.
2: На мой взгляд, было бы правильным, было бы и по отношению к населению, гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Например, провести референдум. Например, это не наше дело, но в принципе это вполне было бы логично провести референдум и спросить у граждан Армении, каков будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы. И пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода.
1: Владимир Путин напомнил, что события на Украине начались именно после попыток Киева подписать ассоциацию с ЕС. Он подчеркнул, что все привело впоследствии к перевороту, крымской истории, позиции юго-востока Украины и боевым действиям. В комментариях под новостью некоторые пользователи написали, что Армении пора рыть траншеи и заказывать производство зубов дракона. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна пока не планирует выносить вопрос о выходе из ЕС, поскольку в этом нет необходимости.
3: Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений.
1: Так Пашинян ответил на заявление Владимира Путина о том, что Еревану нужно как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. В то же время Пашинян не будет участвовать на заседании руководителей ЕАЭС в Астане 28-29 мая из-за своей предвыборной кампании. Армению будет представлять вице-премьер-министр Мгер Григорян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
6: Дроны накроют пол России. ВСУ начали запускать по заводам беспилотники, которые невозможно подавить РЭБами. Речь идет о малых воздушных шарах или аэростатах. Они носители дрона, в том числе ударных БПЛА «Хорнет», пишут военкоры. Такие установки на днях зафиксировали в Краснодарском крае, Ростовской области и Северной Осетии. Z-блогер Юрий Котенок отмечает, что такие аэростаты стоят дешево, поэтому их можно выпускать десятками и сотнями тысяч за раз.
7: Им пофиг спутниковая навигация, РЭБ и прочие навороченные приблуды, шарики их просто не замечают. Это позволяет им проникать по воздуху практически в любой регион России, поражая абсолютно любую цель на выбор оператора.
6: Как пишет Z-канал «Осведомитель», воздушные шары с американскими дронами «Хорнет» ВСУ уже используют при атаках на Крым.
8: Сами же аэростаты идут на высоте от 5 до 7 километров до точки сброса. Использование аэростатов позволяет многократно увеличить дальность действия дронов, позволяя забрасывать дроны-камикадзе с искусственным интеллектом до любой точки в глубоком тылу. Главное в данной ситуации — направление ветра, которое и позволяет, собственно, доставить аэростат с дроном в заданный квадрат.
6: Кроме того, по некоторой информации, аэростаты вместе с дронами ВСУ используют для атак по логистике армии России. Дороги, еще недавно находящиеся в глубоком тылу, недоступным для беспилотников, теперь стали полем битвы, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Зона, которая сейчас попала под сосредоточенные удары, обеспечивает логистику 480 километров фронта и двух крупных группировок – Днепр и Восток. Все части от Покровска до Каменского и дальше вдоль Днепра до Кенбурнской косы вместе с обширными тылами в Курахове, Великой Новоселке, Угледаре, Пологах, Токмаке, Мелитополе, Каховке и Новой Каховке, Скадовске и Геническе получают снабжение по дорогам, которые сейчас атакованы дронами. Причем совершенно неважно, едут ли грузы из Таганрога и оккупированного Донецка или из захваченного Крыма. Все равно им нужно въехать в эту самую опасную зону. В итоге значительная часть российской группировки, а это не меньше 150 тысяч человек, рискует оказаться практически без снабжения. Ведь нельзя забывать, следом за ударами по грузовикам на трассах идут атаки по мелкому транспорту, развозящему припасы, бойцов, топливо и воду по ближнему тылу или рядом с передовой. И эффект будет нарастать.
6: Потеря 50-60% снабжения может в долгосрочной перспективе стать для армии критической, считает Ян Матвеев. По его словам, такие потери приведут к радикальному ослаблению дроновых войск. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Дефицит на пороге. После Крыма лимиты на продажу бензина ввели еще два региона. На некоторых заправках Роснефти исчез 95-й.
10: Да, 95-й есть? Нету 95-го?
11: Вот так-то вот, друзья. Это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которой я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось.
6: В Запорожской области вслед за Севастополем ввели лимит на продажу бензина. Губернатор Евгений Балицкий объявил о введении временных ограничений на продажу топлива на АЗС в одни руки. Причиной, по его словам, стали сложности с доставкой, возникшие из оперативной обстановки. Что такое оперативная обстановка, Балицкий не объяснил. Военные эксперты говорят, это намек на атаки дронов по НПЗ и нефтебазам. В Мелитополе Запорожской области кроме бензина нет и света, рассказывает местный житель.
12: Так, ну что, обстановка такая. Свет в городе дали, не было света 2,5 дня, 2,5 суток. А сейчас нету бензина. Я вот езжу, ищу. 5-го вообще нету. 2-й нашел на одной заправке, но там 0,5 километра очередная. Там надо полдня простоять, и не факт, что тебе еще хватит. Короче, езжу вот так вот по городу, ищу бензин. Говорят, что он не доезжает якобы к нам. Ну, я не знаю. Доезжает, не доезжает, но двое суток не было у нас света. Может быть, все на генераторы разобрали, пошла очередя, ажиотаж был очень сильный. Ну, просто разобрали весь бензин, его сейчас нет просто.
6: В Севастополе ввели лимит на продажу в одни руки с 22 мая. Заливают не больше 20 литров на машину, а дизель местами начали выдавать по талонам. На заправках длинные очереди, поскольку жители опасаются дальнейшего дефицита. На исчезновение бензина на АЗС пожаловались и калининградцы. В Министерстве инфраструктуры области подтвердили перебои с поставками. Власти заявили, что топливо продолжает поступать в регион, однако некоторые компании столкнулись с дефицитом. Это сразу повлияло на цену топлива. На тех АЗС, где оно осталось, литр стоит под 100 рублей. И цена растет каждый день.
13: Так, мы приехали на заправку. Знаете, правильно говорится, я бы эти деньги потратила, блин, на отдых, чем заправила машину. 95-й, 92 рубля. О, завтра будет еще дороже. Класс. Класс, поздравляю. Всех поздравляю. Сейчас только будем на бензин зарабатывать.
6: На фоне атак по НПЗ и сокращению нефтепереработки в европейской части России, участники рынка все чаще говорят о растущем дефиците топлива и сложностях с поставками в регионы, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Бессмысленно оценивать ущерб в деньгах. Это всегда будет цифра 10-20 миллиардов долларов. Какая разница, 30-40 или 5-8? Это уже сейчас для России не имеет никакого значения. Имеет значение, что в ближайшие недели Россия может столкнуться с полномасштабным топливным кризисом, с параличом инфраструктуры, транспортных перевозок, частной жизни людей, потому что все рванут на дачи, машины встанут в пути, они не смогут заправиться, спрос на бензин летом растет, нужно осуществлять северный завоз. Если не снабдить северные регионы за июнь, июль, август топливом, то вообще вымрут эти регионы зимой, потому что в стране всего 8 ледоколов, и по льду много не навозишь.
6: Только в мае этого года беспилотники атаковали 5 крупных НПЗ – Рязанский, Московский, Сызранский, Ярославский и завод «Лукойла» в Кстово. Многие предприятия остановили свое производство. Власти решили доставлять топливо бензовозами с тех заводов, до которых дроны еще не долетели. Но автомобили с бензином уже не раз становились целями БПЛА. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензиновая лихорадка. Сразу несколько регионов ввели лимиты на 95-й бензин, а с 1 июня по всей России на АЗС нельзя будет пользоваться телефоном. Как сообщает ТАСС, с 1 июня на автозаправках начнут действовать усиленные противопожарные требования, согласованные МЧС и топливными компаниями. Водителям запретят пользоваться мобильными телефонами рядом с топливораздаточными колонками вне автомобиля из-за риска возникновения искры. Исключение сделают только для оплаты топлива через QR-код на терминале АЗС. Телефонами на заправках можно будет пользоваться только в салоне авто, отмечает юрист Илья Дунаев.
15: Сейчас нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения. При этом сотрудники заправки могут вызвать полицию, если сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. За использование телефона вне салона автомобиля с 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании или внести в черные списки на заправочной станции.
1: Сами автовладельцы считают, что запрет пользоваться телефонами на заправках не связан с пожарной безопасностью. Мол, водители часто выкладывают снятое на смартфон видео с заправок, на которых из-за проблем с интернетом невозможно расплатиться безналичным способом. Также в СМИ и соцсетях регулярно появляются фотографии объявлений на АЗС об ограничении продажи топлива или очередей к колонкам. В некоторых регионах продажу бензина снова ограничили из-за дефицита. В частности, в Крыму ввели лимит на продажу 95-го. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, будут выдавать не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
16: Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
1: Ранее лимиты на покупку бензина ввели в ДНР, а в Севастополе закончился 92-й и 95-й бензин. По словам экспертов, в России возникла нехватка бензина на фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы. В апреле и начале мая в результате ударов беспилотников из строя временно были выведены 6 заводов, а объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
17: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
1: Несмотря на усилия властей избежать негативного сценария, из-за атак дронов на НПЗ страдают простые потребители, отмечает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
18: Дрон, который несет 2-3 килограмма взрывчатки, он способен разрушить узел на нефтеперерабатывающем предприятии, от которого зависит поставки нефти на все остальные узлы. Вот удар такой будет нанесен, и несколько миллионов тонн в год нефти нельзя будет перерабатывать. В конечном итоге пострадает, естественно, и российская экономика, и снабжение фронта.
1: Ремонты НПЗ могут занять более месяца, а сроки отгрузки еще в начале мая увеличились в среднем на 2-4 недели. Все это не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Дроны выжигают нефтянку. Под Владимиром горит станция в Торово. В Новороссийске крупная нефтебаза, а в Рязани НПЗ на грани остановки. ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Торово под Владимиром. Судя по словам очевидцев, в результате атаки беспилотников на нефтеперекачивающей станции в Торово вспыхнул пожар.
19: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
1: Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что пожар начался после атаки беспилотников на объект инфраструктуры, однако не уточнил, что это был за объект. По его словам, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров, открытое горение ликвидировали. Этот удар позже подтвердили и спецслужбы Украины. Там заявили, что эта нефтеперекачивающая станция обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы, а также аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Эту станцию беспилотники атаковали и ранее, отмечает эксперт нефтегаз. Газового рынка Михаил Собакарь.
20: Второго – это промежуточная продуктоперекачивающая станция, относящаяся к инфраструктуре транснефти. В сентябре прошлого года она тоже была атакована. Тогда были повреждены два нефтяных резервуара и магистрально-насосная станция.
1: В сети также появились новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют об огромных разрушениях нефтеперерабатывающего завода в Рязани. На кадрах за 24 мая видны повреждения, которых не было на предыдущих снимках, отмечают эксперты. По их словам, на новых фото можно увидеть многочисленные попадания по установкам первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-3. Также между двумя установками уничтожены три резервуара для нефтепродуктов.
20: Суммарно все известные повреждения указывают на вывод из строя от 90 до 100% нефтеперерабатывающих мощностей завода. Напомню, что Рязанский НПЗ входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.
1: Беспилотники также атаковали два нефтяных объекта в Новороссийске и химзавод в Перми. Об атаке на Новороссийск и возгорании на нефтебазе сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стала нефтебаза «Грушовая балка». Сообщается, что дым после удара также поднимался над нефтеналивным терминалом «Шесхарис», конечной точкой магистральных нефтепроводов «Транснефти» в Краснодарском крае. По официальным данным, в результате атаки на нефтебазе в Новороссийске произошел пожар. Пострадали как минимум два человека, тогда как в Прикамье, по данным властей, обошлось без пострадавших. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Это катастрофа. Что будет с бензином? После атаки дрона восстановился 6-й с начала мая НПЗ. Сызранский НПЗ «Роснефти» полностью остановил переработку сырья. Причина в недавней атаке беспилотников. Как пишут местные журналисты, в результате налета на прошлой неделе на заводе, мощность которого 8,5 миллионов тонн в год, остановилась ключевая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Она обеспечивала 71% мощности предприятия. Ремонт может занять около месяца. Сызранский НПЗ стал 6-м с начала мая нефтезаводом, остановившим часть своих мощностей. Несколько дней назад наполовину сократил переработку нефти Нижегород, нефтеоргсинтез Лукойла, а также Рязанский, Московский НПЗ, Перм, нефтеоргсинтез Лукойла и Кириши, нефтеоргсинтез Сургут, нефтегаза. Он занимает второе место по мощности в стране. Представители Z-сообщества и телеведущий Владимир Соловьев не скрывают своего возмущения.
21: Я когда слышу про эти обломки, у меня возникает
0: вопрос. Может, тогда вы не сбиваете, чтобы обломков не было? А если вы сбиваете обломки, и они приводят к таким последствиям, может быть, их не там сбивают? И когда неделю утюжили услугу, и уже сколько, который раз подряд прилетает под ним и тем же объектом, и все объекты, которые прилетают, хорошо известны и понятны, и это очевидно. И мы об этом, наша команда, говорим уже много лет. То можно задать простой вопрос? А за это кто отвечает?
6: ВСУ начали наносить удары по НПЗ и нефтебазам с лета прошлого года. Этой весной атаки заметно усилились. Все это сказывается не только на военной логистике, но и на ситуации с бензином в стране. 95-го уже нет в нескольких регионах. В прошлом году была похожая ситуация, но тогда удалось выйти из кризиса. Сейчас все по-другому, считает экономист Вячеслав Ширяев.
14: Кардинально иная, потому что в августе-октябре 2025 года мы не видели такого решающего преимущества Украины в дронах, в беспилотниках, в средствах дальнего поражения. Мы видели, какой ценой Украине даются эти атаки. Тогда иногда спасали даже сетки, натянутые, перехватывали дроны. То, что сейчас Украина делает, принципиально отличается и по масштабности ударов, и по системности, и по количеству. Российское ПВО не может перехватить все цели. Понятно, что значительная доля этих целей перехватывается, но Москва, московский регион, сейчас, которые сконцентрировали вокруг себя основную мощь ПВО, это не вся Россия. Как вы будете защищать уфимский нефтеперерабатывающий завод и Салават, например, нефтеоргсинтез, куда в ближайшие дни, я предполагаю, прилетит следующая большая стая, потому что это последние заводы, которые находятся не в Сибири.
6: Эксперты говорят, это новый этап дроновой войны против российской нефтянки. Удары по НПЗ стали очень системными, и они направлены на установки вторичной переработки. А в этом оборудовании большая доля импортных деталей, отмечают аналитики. Это означает, что работа некоторых заводов может вообще не возобновиться. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Военная зона над всей страной. После атак дронов в Таганроге горит авиазавод. В Туапсе – НПЗ, а в Воронеже – военный аэродром «Балтимор».
21: Это шатало просто.
22: Это куда? Охренеть, ракета влетела. Две ракеты даже. О, боже мой. Фу. А так испугался. Фу.
6: Утром 27 мая жители Таганрога Ростовской области в соцсетях начали массово писать о сильных взрывах в городе. Очевидцы опубликовали видео беспилотников и звуков стрельбы. После серии хлопков на территории авиационного ремонтного завода 325 поднялись клубы густого дыма. Этот завод уже попадал под атаку в декабре 24-го.

0: Завод специализируется на ремонте военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-72 и Ил-76, фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8 и Ми-24. После начала спецоперации предприятие попало под санкции Евросоюза, США и Украины. Кроме беспилотников, Таганрог атаковали и ракеты, сообщили в мэрии. В городе ввели режим ЧС.
1: Серьезные повреждения получило котельное городское хозяйство на улице Циолковского, 40. В настоящее время работа котельной временно приостановлена. В связи с этим в нескольких жилых домах прекращена подача горячего водоснабжения. Службы уже занимаются вопросами скорейшего восстановления работы оборудования.
0: Под атаку в ночь на 27 мая попал вновь Туапсе. Один из взрывов, вероятно, произошел в районе НПЗ, сообщают очевидцы. Местные власти об атаке ничего не сообщили. Это как минимум пятый удар по заводу за эту весну.
2: Только что у...
0: В Воронеже взрывы были слышны в районе военного аэродрома «Балтимор». По данным военкоров, аэродром атаковали ракеты «Шторм Шэдоу». После сильных взрывов над городом поднялся столб черного дыма. Губернатор региона в своих соцсетях написал, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем успешно обнаружили и уничтожили две высокоскоростные цели. По предварительной информации, пострадавших нет. Упавший обломок повредил здание шиномонтажа, написал губернатор в соцсетях. Согласно открытым данным, на аэродроме «Балтимор» дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется для нанесения авиаударов по территории Украины. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Будем спасать сейчас братьев белорусов. По крайней мере, тех из них, кто это услышит, кому это перешлют. Братья белорусы, вы можете еще долго смеяться, вы можете долго во все это не верить, но вы в смертельной опасности. Я рассказываю об этом уже второй год, по-моему, регулярно. Но сейчас, вот буквально за последнюю неделю, открытое предупреждение о том, что вы идете в войну, вам уже озвучили все, включая господина Лукашенко. И он об этом говорил. Господин Хренин об этом говорил. И говорили практически все первые лица России. Говорил об этом Зеленский. Говорили об этом в Европейском Союзе. А господин Мадьяр, это командующий беспилотных войск Украины, он даже сообщил, что уже выбраны первые 500 целей на территории Беларуси. То бишь, ну все, понимаете? Все, ну решена судьба, все, торба. Нужно из этого исходить. У вас и у нас, у всех на самом деле остается два сценария. Первый фантастический, что Беларусь проскочит как-то раз. Ну, фантастический абсолютно. Не получится так. Слишком маленькая страна, нет практически никакой независимости. Слишком большие соседи и, самое главное, рядом. В сопредельном государстве идет война не на жизнь, а на смерть. Не получится пропетлять. Кто-то, да, включит тебя в свою орбиту. По-другому не бывает, как магниты. Беларусь маленький кусочек металла, а кругом огромные магниты. Она будет двигаться, и понятно куда. Соответственно, те из вас, кто считает, что они проскочат, это значит молодые, здоровые мужчины с высоким уровнем тестостерона, можно смело пролистывать это видео, вам будет все неинтересно. Вы будете воевать, и кто-то из вас умрет, кто-то из вас станет богатым, кто-то из вас станет знаменитым, кто-то калекой. Такова судьба, ничего с этим не поделаешь. К моему огромнейшему сожалению, я хотел, чтобы все были живы, я гуманитарий, и об этом всегда говорю. Но остается огромная категория людей, так называемых, знаете, земледельцев. Да, вот считается, что люди изначально эволюционно были поделены на два больших племени или на два больших вида. Были охотники и были земледельцы. И вот охотники как бы лучше подготовлены к войне они готовы убивать, а земледельцам вот им тяжело. Но земледельцев много на самом деле. Земледельцы процентов 80. Всегда потому, что человек в принципе своем существо социальное, стадное, мирное. Ему бы жить, вот понимаете, рыбку ловить, любимого человека там кискать за разные части тела периодически, сидеть с кем-то разговаривать под луной, алкоголь употреблять. Вот как в принципе сделан человек. Ему это нравится. Ну, есть исключения, конечно, но в целом люди не хотят погибать. Еще больше люди не любят, когда убивают их детей. Или когда их дети находятся в какой-то опасности. Вот как-то это вообще не заходит никому, и поэтому нам нужно сейчас вот проблему, с которой столкнутся белорусы в ближайшем времени, а именно начало военных действий и участие в этих военных действиях, нужно понять, как спасти детей. Моя искренняя рекомендация – посмотреть на глобус как-то так внимательнее и посмотреть, где есть какие-то родственные страны, и если это возможно, если ребенок уже может как-то обходиться самостоятельно, отправить его куда-то учиться. Потому что на территории Беларуси, на территории России, если он будет призывного возраста, его найдут. И его призовут. Все, то бишь, для богатеньких, для тех из вас, у кого и водится копеечка в кармане, да, выход очевиден. Нужно отправлять куда-то. Нужно отправлять, чтобы там пересидели. Понятное дело, Европейский Союз сейчас не лучшее место, потому что боится Европейский Союз того, что белорусы, как и россияне, под видом своих детей могут засылать шпионов. Это распространенная практика. И, естественно, это понятная реакция Европейского Союза. Но есть и другие какие-то страны. Посмотрите, покрутите глобус, побеседуйте с кумовьями и отправляйте. Вот отправляйте сейчас, не ждите. Вот закончился школьный год. Ну, лето еще, может быть, они пусть побегают. И отправляйте. Главное, успеть отправить до выбора в Российскую Думу. Вот осенью состоится и день голосования, и вот после него гарантированно будет такая свистопляска, которая еще не наблюдалась во время этой войны. Все будет. И доллар по 200 будет, и мобилизация будет все еще, потому что других ходов нет. Понимаете? Просто нет. Логика войны этой такова, что нужно включаться и нужно выходить во второй тайм. Который, кстати, вот и начнется после выборов в России этой осенью. Так вот, отправляйте. Есть деньги, отправляйте, пусть пересидят. Даже если получится отправить в ЕС, и когда Беларусь, ну, втянут в эту войну и начнутся военные действия, вряд ли их будут выгонять обратно в Беларусь. Потому что нужно менять там все гуманитарное законодательство. Короче, сложно. Сложно. Детей нужно отправить, те, кто побогаче. Те, кто не побогаче, необходимо каким-то образом, если у детей есть какие-то предпосылки, озаботиться медицинскими причинами, по которым дети не могут служить. В идеале, конечно, получить исключение из воинского учета. Вот пройти все комиссии сейчас, пока это стоит еще немного денег и немного усилий. Да, вот все сделать сейчас, в течение лета, которое лежит перед вами. Второго такого шанса не будет. Ну, просто не будет, понимаете? Опробят все в один день. Вы проснетесь и услышите по радио, что вот вышел такой-то указ, и теперь все от 18 до 70 или до 60, как там решат, подлежат мобилизации. Но в первой, во второй и в третьей волне не будут трогать те, кто исключен из воинского учета. Будут подбирать по чуть-чуть те, кто доступен, а потом уже и подойдут, естественно, к тем, кто будет исключен, и заставят проходить повторные комиссии, и комиссии признают их годными. Но это даст какой-то временной люфт, понимаете? Это тоже спасение. Третий вариант, у кого дети постарше где-то работают, нужно их впихивать в какие-то предприятия, на которых будет бронирование. Это обычно вся бюрократическая и правительственная структура. Там никто не собирается погибать. В окопах или в полях Украины нет, боже упаси. Там как раз все хотят выжить. Нужно посмотреть, куда у вас есть возможность, и туда впихнуть своего ребенка. На любую позицию. Вот их разбронировать и отправлять в войска будут вообще последними. Ну, потому что бюрократическая система всегда сама защищает. Вот посмотрите, суды – хорошее место, прокуратура – хорошее место. Понимаете, военкоматы – хорошее место, пожарная служба – хорошее место, МЧС – хорошее место. Но это нужно сделать сейчас. Нельзя тянуть до осени. После осени на позиции какие-то, даже самые рядовые, вот в тех структурах, которые я перечислил, будут стоять очереди. И суммы благодарности, да, руководителям, которые будут набирать новых людей, они взлетят до небес, потому что все будут платить любые деньги, лишь бы сын остался жив с руками и ногами. Так работает человеческая природа, с этим ничего нельзя поделать и делать не надо. А других опций, собственно, и нет. Богатые люди, повторюсь еще раз, отправляют детей за границу. Люди, которые менее богаты или получают медицинские какие-то справки сейчас интенсивно, или устраивают людей в такие организации, которые будут разбронированы последними, а бедные люди пойдут воевать. Так работает это во всем мире. Ничего не попишешь. Если так получилось, что ни на что нет денег, то ну, сейчас как-то экстренно попытайтесь, чтобы ребенок любыми судьбами, вот просто любыми судьбами поступил на какую-то, даже пусть младшую медицинскую специальность. Все, тогда он будет в каких-то госпиталях, тогда вероятность того, что ему дадут автомат в зубы и скажут идти вот в поля на мины, вот она намного меньше, нежели он придет условно с какой-то специальностью токаря или тракториста. Понимаете, тракторист сразу сядет в танк, токарю сразу дадут автомат и иди точи врага, дружок. Вот как это будет происходить. Увы.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: Топливо под прицелом. После атаки дронов в Таганроге загорелся танкер и резервуар с дизелем, а в Армавире нефтебаза. Огонь уничтожил и два Ту-142. Россия в ночь на 30 мая пережила очередную атаку дронов. В одном из городов под удар попал танкер, а в другом — нефтебаза. Примерно с часу ночи местные паблики Таганрога Ростовской области писали, что их город подвергается атаке. Информация об угрозе дронов была на протяжении всей ночи и как минимум до 5 утра. В это время после 3:45 в соцсетях стали появляться кадры из Таганрога. Россияне массово жаловались на взрывы, а также была информация, что взрывы гремели в районе Таганрогского залива и авиазавода. Утром губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил атаку и сообщил о последствиях. Позже он написал, что в Ростовской области в результате атаки двое пострадавших. В Таганроге загорелись танкер и резервуар с топливом, отметил Слюсарь.
6: От попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. На территории порта в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.
5: Позднее власти сообщили, что пожар был ликвидирован. Об этом написала мэр Таганрога Светлана Камбулова.
7: Повреждения получили погрузочная инфраструктура на причале и административное здание. Пожар ликвидирован, разлива нефтепродуктов нет.
5: Еще позже в сети появились сообщения о том, что на военном аэродроме в Таганроге беспилотники уничтожили два самолета Ту-142 и ракетный комплекс «Искандер». Правда, официально Минобороны эту информацию пока не комментировала. Кроме того, под ударом дронов оказался еще и город Армавир Краснодарского края. Местные паблики писали, что атакована нефтебаза.

0: По данным оперативных служб, на территории нефтебазы начался пожар. На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Как сообщили в администрации Армавира, пожар был локализован, никто не пострадал.
1: Сегодня ночью в промышленной зоне Армавира в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал объект «Южная нефтяная компания». В настоящий момент специалисты локализовали очаг возгорания и оценивают масштабы ущерба.
0: Ночью громкие взрывы также были слышны в Крыму. По предварительной информации, там был атакован морской нефтяной терминал в Феодосии. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Привет Трампу и Маску. После отключения терминала спутниковой связи Starlink Украина вернула себе 400 квадратных километров территорий. Об этом написали сразу несколько военкоров и военных блогеров. По их словам, еще в феврале, сразу после отключения Старлинков, стало понятно, что это негативно отразится на положении российских военных на фронте. Однако ситуацию ухудшило еще и то, что в стране параллельно начали блокировать Телеграм, уверен военный аналитик Ян Матвеев.
4: Украинские войска проводят контратаку на Лиманском участке фронта. Как и ожидалось, они пытаются срезать большой выступ фронта к северу от города в основании. Если раньше об этом только писали, то теперь появились и кадры с места. Пехота 3-го корпуса на бронетранспортерах БТР-4Е, Патрия и Кобра-2 выдвинулась из Редкодуба и продвинулась в район села Новое. Машины, конечно же, попали под удары российских FPV-дронов, но они успели высадить пехоту, которая закрепилась на месте.
3: Кроме того, военные на передовой жалуются на огромное количество дронов в ВСУ. Часть Z-блогеров прогнозирует непростые времена для фронта. Вот что пишет канал «Записки ветерана».
5: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
3: Официально в Минобороны ни о проблемах армии, ни о потерях не сообщают. Более того, Z-блогеры все чаще обвиняют военное ведомство в фейковых новостях об успехах российских военных. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
6: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
3: Потери на фронте – больной вопрос. Несмотря на отсутствие официальной статистики, большое количество погибших уже не скрыть. Едва ли не у каждой второй семьи кто-то воюет на СВО или знает того, кто на фронте. Поэтому всю информацию люди узнают из первых уст. Военные медики уже в открытую говорят, в больницах койко мест попросту нет. Накануне Владимир Путин заявил, что потери России, понесенные в ходе военных действий на Украине – не являются напрасными. Но бойцы с этим не согласны. Говорят, 80% смертей можно было бы избежать, если бы солдат перестали отправлять в бесконечные мясные штурмы, а выдали современную технику и дроны. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Доп-мобилизация. Что это? Шокирующее заявление Зеленского о потерях на фронте. В Кремле предписали дополнительно мобилизовать несколько десятков тысяч человек для компенсации потерь на фронте. Это накануне публично заявил Зеленский.
7: Прежде всего, цель – компенсировать особо высокие потери российской армии. Речь идет как минимум о десятках тысяч людей дополнительно.
3: Ранее сообщалось, что россияне действительно стали массово получать мобилизационные предписания при посещении военкоматов, куда их вызывают для уточнения сведений или по электронным повесткам. Это означает, что в случае объявления новой волны мобилизации все эти люди будут обязаны явиться в военкомат. Отмечу, что ситуация на фронте в последнее время не радует. Проблемы армии анализирует военный эксперт Юрий Федоров.
8: Малая Токмачка опять не взята. Или просто Малая Токмачка не взята. Да, вот это село стало, конечно, вот таким притчей во языцах. Русские очень пытаются, очень стараются его взять, но у них ничего не получается. Более того, там, на этом направлении, ситуация для вооруженных сил Украины тоже несколько улучшилась. Вот я бы сказал, что это западно-запорожское направление, вот западно-запорожский участок фронта – это ключевой участок, потому что, ну, один из нескольких ключевых участков, потому что планы российской армии на этот год, как на уже прошедшие месяцы, так и на будущее, предполагали выход российской армии к границам Запорожья.
3: О новой волне мобилизации говорят уже давно и военкоры, и Z-сообщества. По их словам, таких потерь на фронте, как сейчас, не было за все время СВО. Большую часть тел нельзя эвакуировать с поля боя. Но когда это удается сделать, то родственникам привозят лишь кости.
9: Все, возвращаемся обратно. Вот. В той сумке у нас 3 человека на ДНК хватит. Другой возможности не было.
3: Осенью прошлого года в армии создали новые войска, беспилотные. Туда активно агитируют вступать студентов, но желающих нет. Не помогают ни обещания золотых гор, ни угрозы отчислений, говорит преподаватель московского вуза Николай.
10: Студенты не пойдут под это. Они же, естественно, не дураки. Они все прекрасно понимают, что это, ну, билет в один конец. Хотя они там и говорят про 30 километров от линии фронта. То есть там суть в том, они же обещают, типа, вот вы соберите беспилотник, поуправляйте им. Ну, вот это, вот знаете, вот эти сказки Тюкинского леса. А де-факто ты должен служить в 30 километрах от линии фронта. Куда там долетели эти ракеты? Уже до Удмуртии? Как бы, ну, вы сами понимаете, что это, грубо говоря, никто не мешает, что там в этот блиндаж залетит этот беспилотник, и там будет братская могила.
3: Военные аналитики говорят, что СВО сейчас это как бездонная яма, которая все глубже затягивает Россию в пропасть. Взрывы и боевые действия уже происходят в глубоком тылу. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Прямо сейчас на крупных автомагистралях в России разворачивается какая-то совершенно сюрреалистичная картина.
12: О, да, я тоже постоянно обращаю на это внимание.
11: Подъезжает автомобиль к заправке огромного нефтяного гиганта, ну, компании с многомиллиардной выручкой. А там на топливной колонке скотчем приклеен обычный распечатанный на принтере лист формата А4 с надписью «Бензина нет».
12: Или еще лучше, лимит 10 литров в одни руки. Выглядит реально как кадр из какого-то антиутопического фильма.
11: Абсолютно. Страна, которая буквально снабжает энергоресурсами огромную часть планеты, вдруг сталкивается с пустыми пистолетами на собственных автозаправочных станциях. И первоначально казалось, что это просто локальный сбой.
12: Ну да, начиналось-то все в основном на юге, в Крыму. Там эти перебои довольно быстро превратились в ежедневную рутину.
11: Но проблема явно расползается. Сигналы о пустых колонках крупнейших сетей поступают уже с Урала, из Поволжья, из Сибири. А независимые заправки и вовсе массово закрываются.
12: Слушай, но первая мысль всегда ищет какое-то простое объяснение. Лето, сезон отпусков, миллионы автомобилей поехали к морю. Плюс сельскохозяйственная техника вышла в поля. Может, логисты где-то немного просчитались?
11: Звучит, конечно, успокаивающе. Пару товарных поездов задержали на узловой станции, все дела. Но это ошибочное объяснение. Если бы дело было только в летнем спросе, система выровнялась бы за пару недель.
12: Значит, все гораздо серьезнее.
11: Именно. То, что происходит сейчас, это глубокий системный кризис. Он бьет не просто по водителям легковых машин, а по всей экономике грузоперевозок и доставки продуктов. Корень проблемы находится очень далеко от бензоколонки.
12: Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно спуститься по производственной цепочке в самое начало. На нефтеперерабатывающие заводы.
11: Точно, на НПЗ. В последние месяцы эти гигантские промышленные комплексы подвергаются регулярным атакам беспилотников.
12: И последствия для индустрии оказались более чем серьезными. Падение объемов переработки нефти оценивается от 20 до 40% от плановых показателей.
11: 40% — это просто пропасть. И тут часто возникает дилетантский вопрос. Завод — это же трубы, металл, бетон. Почему восстановление занимает так много времени? Приварили новый сегмент, запустили насос. Разве не так все работает?
12: Это невероятно популярное заблуждение. Современный нефтеперерабатывающий завод меньше всего похож на кастрюлю, где просто кипятят нефть.
11: А на что он похож?
12: Это сложнейший технологический организм. Тысячи узлов там критически зависят друг от друга.
11: То есть выни одну шестеренку, и остановится весь механизм.
12: В точку. Если выходит из строя одна установка, например, колонна каталитического крекинга, встает весь завод. Потому что продукт одной установки является жизненно необходимым сырьем для следующей.
11: И когда эта цепочка рвется, ремонт невозможно провести в формате гаражной починки. Оборудование на таких НПЗ уникальное, высокотехнологичное.
12: И главное, оно проектировалось и производилось западными специализированными компаниями.
11: Вот здесь в полную силу начинают работать санкции и ограничения на импорт технологий. Поврежденный клапан или датчик давления нельзя купить на ближайшем строительном рынке.
12: Приходится запускать сложнейшие схемы параллельного импорта. То, что раньше доставлялось по прямому контракту за пару недель, теперь превращается в настоящий логистический триллер.
11: Деталь заказывается через подставные фирмы где-нибудь на Ближнем Востоке или в Азии, переоформляется несколько раз, едет запутанными маршрутами, процесс растягивается на месяцы.
12: Да, иногда до полугода доходит. Хуже того, запчасти, купленные по таким серым схемам, часто приходят вообще без нужной документации.
11: Или с несоответствиями в спецификациях.
12: А рисковать на таком производстве категорически нельзя.
11: Абсолютно. Малейшее нарушение регламента безопасности, крошечная трещина в сварном шве на трубе, по которой под колоссальным давлением идут токсичные газы, и техногенная катастрофа неизбежна.
12: Взлететь на воздух не просто установка, а весь комплекс. Поэтому заводы стоят в ремонте месяцами, теряя миллионы тонн топлива. Да. И в этой ситуации вырисовывается интересная аномалия. На многих АЗС дизельное топливо найти можно. 92-й бензин тоже присутствует.
11: А вот АИ-95 исчезает первым, словно испаряется.
12: Ну, вот тут кажется логичным спросить. Нет 95-го, ну, пусть автомобилисты заливают 92-й. Машина сделана из железа. Двигатель все равно будет работать. Зачем раздувать панику?
11: Ой, любой инженер-моторист сейчас бы просто вздрогнул. Разница фундаментальная. Современный автомобильный парк в России – это не карбюраторные моторы из 80-х.
12: Которые могли переваривать бензин любого качества.
11: Точно. Под капотом современных машин стоят высокотехнологичные турбированные двигатели с очень высокой степенью сжатия. Они инженерно рассчитаны исключительно на высокооктановое топливо.
12: То есть снижение октанового числа – это не просто потеря мощности при разгоне.
11: Это физическое разрушение двигателя. Заритый 92-й в такой мотор приводит к детонации. Смесь в цилиндрах должна воспламеняться плавно от искры свечи зажигания.
12: А при низком октановом числе смесь взрывается самопроизвольно от высокого давления.
11: Да, еще до того, как поршень достигнет верхней точки. Происходят неконтролируемые микровзрывы, которые буквально бьют кувалдой по поршням и стенкам цилиндров. Двигатель начинает стучать, перегревается.
12: И очень скоро ему потребуется капитальный ремонт стоимостью в сотни тысяч рублей.
11: Именно так.
12: Тогда почему заводы просто не перепрофилируются на выпуск большего объема именно АИ-95, раз на него такой критический спрос?
11: Технология не позволяет. Производство высокооктанового бензина требует специальных компонентов. Они создаются на установках вторичной переработки нефти.
12: Это как раз установки изомеризации или алкилирования.
11: Да. И по роковому стечению обстоятельств именно эти высокие сложные колонны оказываются наиболее уязвимыми при внешнем воздействии. Без них можно получить только бензин с низким октановым числом.
12: Возникает классическая дилемма. Либо выпускать суррогат, нарушая ГОСТы и рискуя получить лавину судебных исков от автовладельцев за убитые моторы.
11: Либо снижать общий объем производства, но держать планку качества.
12: И заводы выбирают снижение объемов. В результате АИ-95 становится дефицитом еще на уровне производства.
11: Но, слушай, даже тот бензин, который удается произвести, нужно как-то доставить до потребителя. Допустим, завод в центральной части страны работает, резервуары наполнены.
12: А заправки за 1000 километров от него стоят абсолютно сухие.
11: И это переводит проблему из плоскости производства в плоскость логистики. Российская география – это огромные расстояния.
12: Согласна, это не компактная европейская территория, которую бензовоз пересекает за один рабочий день. Главная артерия доставки нефтепродуктов в России – это железная дорога.
11: Топливо едет в специализированных вагонах-цистернах. И эта железнодорожная сеть сейчас находится в состоянии тяжелейшего стресса.
12: Пропускная способность путей ограничена. Остро не хватает самих цистерн. Наблюдается дефицит тягового состава, локомотивов.
11: Составы с топливом могут неделями стоять на узловых станциях, ожидая, пока пройдут более приоритетные грузы.
12: Сроки доставки ломаются полностью. Маршрут, который в нормальных условиях занимал 5-7 дней, сейчас требует 3 недель.
11: Раньше систему спасали нефтебазы. Это такие буферные зоны хранения, где всегда находился страховой запас топлива на случай задержки поездов.
12: На эти запасы давно исчерпаны. Кризис длится слишком долго. Сейчас нефтебазы пустые. Работа идет буквально с колес.
11: Как только цистерна приходит, бензин тут же сливают в бензовозы и везут на АЗС. Малейшая задержка поезда на сутки означает, что на следующий день целый регион остается без топлива.
12: К тому же водители этих бензовозов, выполняющих последнюю милю доставки, сейчас работают на пределе человеческих возможностей.
11: Чтобы не допустить полной остановки АЗС, нарушаются графики сна и отдыха. А усталый водитель за рулем многотонной бочки с горючим – это колоссальный риск аварии на трассах.
12: Ситуация осложняется еще и внутренней структурой рынка. Она делит всех игроков на 2 неравные категории.
11: Вертикально интегрированные нефтяные компании и все остальные. Гиганты сами добывают нефть, сами ее перерабатывают и владеют собственными сетями фирменных заправок.
12: И в условиях жесткого дефицита их стратегия очевидна. Вся произведенная капля топлива направляется исключительно на собственные АЗС, чтобы спасти свой бренд.
11: А вторая категория – независимые заправочные станции. Это малый и средний бизнес. У них нет своих заводов. Исторически они покупали бензин оптом на бирже.
12: Сейчас биржа для них превратилась в закрытый клуб. Предложение бензина там минимально, а цены взлетели до небес.
11: Покупать топливо по такой оптовой цене и продавать его в розницу означает работать в глубокий убыток. Независимые АЗС отрезаны от поставок.
12: Они физически не могут выдерживать конкуренцию с гигантами и вынуждены вешать замки на двери.
11: Происходит монополизация по необходимости. А чем больше закрывается независимых заводов,

0: морю.
1: Можно представить обычную транзитную заправку где-нибудь на федеральной трассе в Краснодарском крае. В марте она обслуживает проходящие фуры и местных жителей. Завоза топлива раз в несколько дней вполне хватает.
0: Но в июле на трассу выплескивается сплошной поток машин. Каждый водитель, опасаясь дефицита, заливает полный бак.
1: И заправка выкачивается досуха за считанные часы. А следующий бензовоз, как понятно из логистики, застрял на нефтебазе, потому что цистерны стоят в пробке под Ростовом.
0: Российская власть, разумеется, видит проблему и пытается реагировать. Одной из самых громких мер стал запрет на экспорт бензина.
1: Логика чиновников понятна и на бумаге выглядит безупречно. Запретить вывозить топливо за границу, значит, все объемы останутся внутри страны, рынок наполнится, цены упадут.
0: Звучит как универсальная таблетка от болезни. Проблема только в том, что экономика игнорирует административные приказы. Этот запрет борется с симптомами, а не с причиной.
1: Фундаментальная причина – это физическое падение объемов производства на 30%.
0: Именно. Запрет на экспорт просто размазывает оставшиеся 70% более тонким слоем по регионам. Он не создает новый бензин из воздуха.
1: И здесь кроется очень опасный подводный камень. Лишаясь права продавать топливо на экспорт, нефтеперерабатывающие заводы теряют огромную валютную выручку.
0: А экспорт всегда был главным источником прибыли. Маржинальность внутренних продаж минимальна.
1: Замкнутый круг становится очевидным. Заводам нужны гигантские средства на закупку оборудования через сложные схемы параллельного импорта для ремонта поврежденных установок.
0: Но экспортное эмбарго лишает их этих средств. Предприятия вынуждены спасать внутренний рынок за свой счет, откладывая капитальный ремонт.
1: В долгосрочной перспективе это лишь консервирует проблему и продлевает кризис. При этом информационный фон создает отдельный слой напряжения.
0: О, да, в новостях регулярно появляются пресс-релизы различных ведомств. Формулировки всегда стандартные. Ситуация под контролем, дефицита топлива в регионах нет.
1: В теории это должно успокаивать население. На практике же возникает жесточайший психологический диссонанс.
0: Человек слушает по радио об отсутствии дефицита, подъезжает к заправке и видит замотанный пленкой пистолет и надпись «Топлива нет». Доверие к официальной информации рушится мгновенно.
1: И включается классическая психология дефицита. Паника – это самый страшный враг любой логистической системы.
0: Водитель, которому нужно было залить 20 литров, достает из гаража алюминиевые канистры и покупает 100 литров впрок. Просто из страха, что завтра бензин исчезнет окончательно.
1: Искусственно созданный ажиотажный спрос. Если миллион человек одновременно купят на 50 литров больше обычного, любая инфраструктура рухнет.
0: Это высушивает остатки топлива быстрее, чем любые проблемы с поездами. На фоне этого биржевые цены на бензин стремятся вверх, многократно обгоняя официальные показатели инфляции.
1: Топливо становится физически очень дорогим ресурсом. В попытках сдержать недовольство некоторые региональные администрации прибегают к заморозке розничных цен.
2: Издаются распоряжения продавать бензин не дороже определенной суммы, но базовые законы экономики неумолимы. Если розничная цена искусственно занижена, а оптовая цена высока, товар мгновенно исчезает.
1: Владелец независимой заправки просто не будет покупать бензин за 100 рублей, чтобы по указу продавать его за 80. Он лучше закроет бизнес.
2: В итоге на информационных табло красуются красивые, социально приемлемые цены, только купить по ним бензин невозможно, его просто нет в резервуарах.
1: Подводя черту под всей этой цепочкой событий, становится ясно, что быстрых и безболезненных решений в текущей конфигурации не предвидится.
2: Восстановление высокотехнологичных производственных мощностей в условиях жестких санкционных ограничений займет не недели, а долгие месяцы, если не годы.
1: И это касается далеко не только автовладельцев. Рост стоимости дизеля и бензина неминуемо перекладывается в стоимость логистики.
0: Дорогая логистика означает удорожание абсолютно всех товаров. Хлеб, молоко, строительные материалы, бытовая техника. Ценники в магазинах поползут вверх, разгоняя маховик инфляции по всей экономике.
1: Если отойти от сиюминутных графиков цен и посмотреть на архитектуру системы глобально, этот кризис подсветил самую критическую уязвимость всей экономической модели – сверхцентрализацию.
0: Ставку на гигантизм.
1: Именно. Энергетическая безопасность огромной территории подвешена на работоспособности нескольких колоссальных перерабатывающих узлов.
0: Они строились с имперским размахом, чтобы заливать топливом миллионные агломерации, но в условиях современных вызовов этот масштаб стал

0: фатальной слабостью.
1: Получается, что обыденное раздражение от листа А4 на топливной колонке – это не просто временное неудобство. Это мощный сигнал о том, что старые схемы больше не работают, и вся логистическая и производственная карта должна быть пересобрана заново. Думайте, анализируйте и берегите свои моторы. Пока.
0: До скорого.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Заповеди не для всех. Митрополита РПЦ Илариона задержали в Чехии по подозрению в хранении наркотиков. Захарова уже заступилась. Митрополита Илариона, настоящее имя которого Григорий Алфеев, задержали в Чехии в воскресенье 24 мая. Это бывший глава отдела внешних связей РПЦ. В конце 2024 года его освободили от управления Будапештско-Венгерской епархией и направили служить в Карловы Вары. По версии стороны защиты священнослужителя, чешская полиция остановила его машину без каких-либо причин или нарушений правил дорожного движения. А обыск сразу проходил только в багажнике автомобиля, отметил адвокат Илариона Михаил Пацовский.
4: Всегда должно быть основание для остановки, но никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле.
3: Как сообщается в телеграм-канале самого Илариона, сотрудники карловарской полиции остановили автомобиль с митрополитом, у которого, кстати, есть венгерское гражданство, после чего досмотрели багажник, обнаружив там 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Иларион категорически отвергает причастность к хранению запрещенных веществ, сообщается в его канале.
5: «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего».
3: Адвокат митрополита заявил, что полиция остановила автомобиль служащего РПЦ на основании анонимного сообщения. В телеграм-канале Илариона говорится, что его допрос продолжался более 6 часов. В российском МИД назвали действия чешской полиции попыткой очернить православие.
6: Это целенаправленная, срежиссированная провокация, имеющая целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии.
3: Илариона, которого называли возможным преемником патриарха Кирилла, в июне 2022 года сделали руководителем венгерской епархии РПЦ. Через 2,5 года после обвинений в сексуальных домогательствах к своему келейнику Георгию Сузуки митрополита перевели в качестве священника в храм Петра и Павла в Карловых Варах. В чешских СМИ этот храм называют легальной резидентурой российских спецслужб под церковной крышей. Внимание к митрополиту Илариону не случайно, считает политолог Иван Преображенский.
7: Да, внимание к митрополиту Илариону абсолютно не случайно. Он не мог не попасть во внимание чешских спецслужб и чешской полиции, хотя бы потому, что он занял место священника, который до этого был настоятелем храма в Карловых Варах, принадлежащего Русской Православной Церкви, вынужденного в итоге уехать в связи с подозрениями в шпионаже в сотрудничестве с российскими спецслужбами, про которые чешские медиа писали, что они устроили в подвале его храма место для своих тайных встреч и планирования операций.
3: По данным венгерских СМИ, митрополит Иларион дружит с бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также он владеет поместьем под Будапештом стоимостью более 2 миллионов евро и дачей на берегу Женевского озера во Франции. Закончится ли задержание Илариона в Чехии уголовным делом, пока неизвестно, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
3: Москва протестует. На месте вырубки леса под нужды Минобороны стихийный митинг. Как минимум 3 протестующих задержаны. В Кунцево задержали неравнодушных граждан, пришедших выразить протест против уничтожения деревьев на особо охраняемой территории парка Москворецкий под нужды Минобороны. В лесопарк заехала